0: спелые хиты для созревших радиослушателей.
1: Музыкальный урожай. Осень на плюсе. СВК плюс.

0: СВХ плюс.
1: Скажи, где ты прячешь сердце от меня? Пойми, не бывает идеально.
0: Музыка, которую слушаешь ты.
2: Возьми телефон, детка. Я знаю, ты хочешь позвонить мне сегодня. Я слил мотив.
0: Радио, которое слушает тебя.
3: А небо все так же высоко. И солнце по крышам, и в городе.
0: СВХ плюс. Радио, которое тебя понимает.

музыка для всех. Только хиты. Только твоя музыка. Музыка, которая вокруг, на радио, которая...

музыка для всех. Только хиты.

0: радио, которое рядом.
1: Солнце и сердце еще горят, но об этом люди не говорят.
0: СВХ плюс.

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

0: Музыка для всех. Только хиты.
1: Даже если я пить не буду, я все равно таким же.
0: Только твоя музыка.

0: только для всех.
1: Уходи, но пообещай, что будешь сильно по мне скучать.
0: Только хиты.
1: Все прошло, для того это и прошлое, все равно я запомню.
0: Только твоя музыка.

лучшая музыка. Красивые слова, самые слова, и проще говоря. 100% хиты. Вечерами лето.

0: СВХ плюс.
1: Да, любовь угаснет твоя, не надо лгать и мучиться зря.

0: Музыка для всех.
1: Только твоя музыка.

0: Лучшая музыка. Лучшая.
1: Помнишь, как в школе ты танцевал медляк солей? Мы так спешили.
0: 100% хиты.
2: Ты влюблена, ты сама виновата. Девочка, дай-ка сладкая вата.
0: Музыка для всех.
3: Лучшая остановка.

0: ВХ плюс.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: СВГ Плюс. Самое урожайное радио.
1: Музыкальный урожай. Осень на Плюсе.

0: Pirmo reizi savs, neīrēts. Svedbank būs kopā ar tevi katrā tavā pirmo reizi, pērkot mājokli, būvējot māju vai mainot īpašumu. Noskaidro savas hipotekārā kredīta iespējas Svedbank mājaslapā. Uzzini, kādu summu vari aizņemties, kāds būs tavs ikmēneša maksājums un ar ko sākt. Svedbank. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
1: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv Apskati www.visualmedia.lv
2: Не опоздай! В магазинах Lidl предложение месяца «Выгодные цены на свинину». С 21 сентября на ассортимент свежей, сочной свинины скидки до 53%. Приходи в Lidl и покупай дешевле уже сегодня. Lidl стоит того.
3: Гентаро Мебелес празднует свой 24-й день рождения. Праздничные скидки весь октябрь. На матрасы скидка от 30 до 50%. На все кресла-реклайнеры скидка 25%. А матрас Nova Sleep One 1,60 м всего за 199 евро. Разделите сумму покупки на 10 платежей без переплаты.
4: 15 октября. В Риге на сцене концертного зала «Спелет» состоится дополнительный концерт Бориса Гребенщикова и «Аквариума» с новой программой «Странные новости с далекой звезды» плюс классика «Аквариума» всех времен и народов. Билеты на Бориса Гребенщикова и «Аквариум» 15 октября продаются на Ticketbest LV.
5: Ранен светлой стрелой.
6: Плюс.

0: Большая лотерея Мего. До 25 октября купи два лотерейных продукта и выиграй Шкода Октавия от Green Motors. Номер лотереи 9096. Мего ЛВ.
1: Металлические крыши и водосточные системы Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
2: Izvēlies Mitsubishi Electric siltumsūknis savai mājai un izmanto iespēju saņemt valsts atbalstu apkuras sistēmas iegādei. Ar Mitsubishi Electric samazini apkuras izmaksas un iegūsti modernu, energoefektīvu un komfortablu apkuri. Mitsubishi Electric – uzticams siltums arī augstās ziemas dienās. Noskaidro savas iespējas saņemt valsts atbalstu tagad. Izvēlies gudru apkuri savai mājai. Ienāc Ekodan LV.
3: Покупай гриты и выигрывай. До 26 октября купи продукцию гриты в магазинах «Максима» на сумму не менее 4 евро 99 центов и зарегистрируй чек на сайте lotteries.lv. Каждую неделю 20 победителей получат подарочную карту «Максима» на 50 евро. Главный приз – робот-пылесос «Роборок». Разрешение на проведение лотереи номер 9150.
4: 24 ноября на сцене Дворца культуры ВФ. Лирическая комедия о любви «Семейный шторм». Любовь не уходит, она просто ждет, когда ее снова услышат. Пройдите вместе с героями путь от старых обид до новой надежды. Вас ждут искренний смех и вера в то, что после любой бури обязательно выглянет солнце. 24 ноября. Дворец культуры ВФ. Билеты в кассах «Билишус Сервис».
5: СВХ плюс.

0: Музыкальное хранилище. Золотой запас. Запас. Радио СВХ+.
1: Сегодня дождь.

Ну, будь здорова, привет.

0: спелые хиты для созревших радиослушателей.
1: Музыкальный урожай.
2: Музыкальный урожай. Осень на плюсе.

0: радио СВХ Плюс.
1: Сегодня в Латвии преимущественно облачная погода. Местами ожидаются дожди, морось, ветер юго-западный, западный, умеренный. На побережье порывистый, до 17 метров в секунду. Днем по Латвии от 11 до 16 градусов. Лепая Вентспилс до плюс 15. Даугавпилс, Резекне 13-14 градусов. В Риге плюс 14, плюс 16. С утра без существенных осадков. После полудня ожидается небольшой дождь.
0: Радио СВХ Плюс.

0: 7.01 в Риге. В студии с новостями Алексей Новак. В Латвии состоялись парламентские выборы. Победу на них одержала премьерская партия. Апвенотес Саракс, Союз зеленых и крестьян, не преодолел 5-процентный барьер. Президент Латвии Ринкевич сегодня начнет консультации с партиями, избранными в Сейм.
1: Радио СВХ Плюс.
0: В субботу в Латвии состоялись парламентские выборы. По данным Центральной избирательной комиссии, явка была самой низкой после восстановления независимости Латвии. Меньше 52%, точнее 51,8%. После подсчета голосов стало ясно, что победу на выборах одержала премьерская партия Апвенотес Саракс. Она получила 35,3% голосов и 41 место в Сейме. Это лучший результат отдельной политической силы на парламентских выборах после восстановления независимости. На втором месте Латвия Пирмавета, 17 мандатов. У Суверена Вара и Апвениба Яун Латвиеши 15 мест. Нацблок, Весу Латвии, ТБ, ЛННК и партия Прогрессиве получили по 10 мандатов. Явно Венотиба 7. В целом, в новый Сейм прошли 6 политических сил. Можно сказать, больше всех был наказан избирателями Союз зеленых и крестьян, который до сих пор есть в правительстве и, среди прочего, имеет пост спикера Сейма. Но на этих выборах партия не преодолела 5-процентный барьер. Она набрала меньше 4,5%. И не будет представлена в парламенте вообще. За чертой также остались партии МС Майнам Нотейкумус, Латвия Сатейстейба, и тем не менее и эти политические силы смогут получать государственное финансирование, поскольку заручились поддержкой более чем 2% избирателей. Партии Стабилитаты до этого порога не хватило нескольких десятков голосов. Она получила 1,99%. Без государственного финансирования останутся также пролетевшие партии Аустоша Саулы Латвии, Гобзема Саракс, Сасканес Центрс и Явно Консерватива партии. Что касается победителей, Апвенотес Саракс в следующем году сможет получить из госказны в качестве партийного финансирования максимально допустимую сумму – 1 312 000 евро. Латвия Пирмавета может быть выделена примерно 939 000 евро. Суверена Вара Яун Латвеши – 858 000. Национальному объединению полагается 690 000. Партии Прогрессиве – 628 000. Явно Венотиба – 540 000. Союз зеленых и крестьян, МС Майнам Нотейкумус и Латвия Сатейстейба также сохранят право на финансирование, поскольку получили более 2% голосов. Выплаты эти назначаются на 4 года. Президент Латвии Эдгар Ринкевич сегодня начнет консультации с партиями, избранными в Сейм. Первым в Рижский замок приглашен победивший на выборах Апвенотес Саракс, который возглавляет и нынешнее правительство. Затем президент последовательно проведет встречи с представителями партии Латвия Пирмавета, Суверена Вара, Апвениба Яун Латвеши, Висла Латвия, ТБ, ЛННК. Завтра, во вторник, пройдут встречи с политиками из блоков Прогрессиве и Яун Венотиба, после чего Ринкевич проведет пресс-конференцию.

0: информацию. Сразу после выборов он написал в Фейсбуке, что у него вызывает тревогу низкая явка на выборах. А в разочаровании и равнодушии большого числа граждан он видит угрозу демократическим основам государства. Ринкевич выразил надежду, что работа нового сейма повысит доверие общества к власти, и на следующих выборах явка будет значительно выше. Кандидат в премьеры от Афвинота Саракс, действующий глава правительства Андрис Кулбергс, уже заявил, что его партия не станет создавать коалицию с Латвией Пирмой Вета Шлессерса. По словам Кулбергс, обещания этой партии невыполнимы. Возможное продолжение сотрудничества с Вису Латвии ТБЛ ННК и Яуну Венут, ибо Кулбергс пока комментировать не стал, поскольку этот вопрос еще предстоит решить внутри партии. Тем не менее, сначала партия Апвенотес Сарекс обсудит создание правительства именно с прежними партнерами, то есть Нацблоком и партией Яун Венут, ибо политологи также считают наиболее вероятной именно коалицию из этих трех политических сил. В таком составе правительство получило бы устойчивое большинство в парламенте – 58 депутатов на троих. Больше всего отметок «за» на этих выборах получили Андрис Кулбергс, почти 58,5 тысяч плюсов, Юлия Степаненко около 30 тысяч и Айнер Шлессерс, чуть больше 25 тысяч плюсов. В Яун Венут, ибо больше всего плюсов собрала нынешняя глава МИДа Байба Бража, в Нацблоке министр внутренних дел Янис Домброва, а в партии «Прогрессиве» ее лидер Андрис Шуваев. При этом среди наиболее часто вычеркиваемых кандидатов оказались представители победившего Апвенотес Сарекс. В Сейм, например, не прошли многолетний депутат Ингварс Лидека, бывший журналист Лаурис Лисбовскис, телеведущий Айвис Церинш и один из лидеров Атмоды Ромалдс Ражукс. От Яуна Венут, ибо за пределами парламента остались кандидат в премьеры, бывший глава Минфина Арвил Саша Раденс и экс-министр внутренних дел, нынешний министр сообщения Рихардс Козловскис. От национального объединения неизбранный член президиума Сейма Янис Грасбергс, в прошлом министр благосостояния Гатис Эглитис, а еще сторонница дерусификации Лиана Ланга и Иманс Параднекс. От партии «Прогрессиве» мандат не получил бывший министр сообщения Каспарс Бришкинс. От «Латвия Пирмая Вета» в Сейм не прошли Кристапс Криштапанс, мэр Валкского края Венс Арманс Крауклис и сын Айнера Шлессерса Ричардс. От объединения «Суверенавара» Ян Латвеши не избраны Артур Срубикс и Вадим Баранник. Окончательный состав Сейма при этом еще может незначительно измениться после завершения подсчета всех отметок за кандидатов. В Центризбиркоме признали, что с подсчетом голосов после закрытия участков не все было гладко. Он задержался из-за проверки бюллетеней, заранее переданных на хранение. Более 700 избирателей воспользовались возможностью проголосовать повторно и изменить свой выбор. В некоторых участках долго не могли определить, какой регистрационный конверт считать действительным, поэтому вскрытие урн началось только около часа ночи. Глава Центризбиркома Марис Ветрис сообщил, что в будущем можно оценить ограничение числа повторных голосований. Сейчас лимита нет. Правда, для изменения порядка предварительного голосования или переноса выборов на рабочий день потребуются поправки к ряду законов, в том числе к Конституции. Следующий выпуск новостей в 8. Алексей Новак, СВХ+.
1: Хотите упростить себе жизнь? В «Ауроникс» вы найдете верный выбор кофемашин, пылесосов, стиральных машин-холодильников и всего остального, чтобы сделать свою жизнь проще. Жизнь проще с «Ауроникс». Смотрите на «Ауроникс.лв».

0: На СВХ плюс.
1: Владимир Вэлл и его друзья.
2: Ну что, касатики, с Богом, погнали. Дорогие друзья, ну, сегодня, значит, преисполнены, конечно же, радостью. Сегодня едут школяры поздравлять своих учителей. Мы, естественно, тоже поздравляем. Вот своих учителей, причем это из детских дошкольных учреждений. А там подготовительная группа. Чем тебе не учитель, пожалуйста?
3: Тоже учитель, вот. Да.
2: А, да, соответственно, начальная, средняя школа, да, вот это все, да, после чего, как бы, универы, вот, mm-hmm. все преподаватели, все учителя.
3: А потом жизнь.
2: А потом жизнь, сколько, значит, всего, то есть, у нас у каждого свои менторы, да, то есть мы, как бы...
3: Погодите,
2: ты
3: же тоже учитель, получается?
2: Ну, отчасти, да, конечно.
3: Поздравляю!
2: Ну, спасибо. Ну-ка, значит, во-первых, так, лез рук, во-вторых, встал и вышел, и войди нормально.
3: А голову ты дома не забыл?
2: Голову ты дома не забыл, наверняка.
3: Значит, великая фраза.
2: Естественно, с самого раннего утра уже, ну, хотим поздравить Дерека нашего. Да, Дерек в школу собирается, прислал видос, поставить пора, не могу по радио, к сожалению, вот, и по понятным причинам. Это специальный, профессиональный, так сказать, видос. Вот,
3: профессиональный юмор.
2: Мы поздравляем. Люби своего школяра. Значит, своего преподавателя люби и цени. Вот он сейчас тоже. Ну и, конечно же, всех наших дорогих преподавателей, которые сейчас направляются в школу для того, чтобы, ну, как бы, по большому счету...
3: Уже других учить.
2: Получать внимание. Mm-hmm. Да? Я искренне сегодня рад за тех учителей, кому сегодня приедет какой-нибудь, ну, человек, который уже давно может в школу не приезжать. Вот. Вполне возможно, как бы, и его даже и не вызывают уже, потому что дети, возможно, выросли. Возможно, еще не выросли, возможно, еще нет детей, но заедет к своему педагогу для того, чтобы поцеловать-то, поздравить вот сегодня. Вот. А также, с кем мысленно вместе? Я сегодня не смогу ничего. Никому приехать. Ни к Светлане Александровне не смогу. Ни к Татьяне Михайловне не могу приехать. Я не знаю, где они сейчас. Вот. Но искренне желаю, чтобы у них все было хорошо. Спасибо большое за детство. Вот.
3: Ой, какого хорошего человека вы учили?
2: Сражались за меня, конечно. Вот, как и за всех своих питомцев, конечно же. Вот. С профессиональным праздником. Спасибо огромное за этот вклад. Я, честно говоря, я еще скажу, да, ну, сейчас подтянутся еще чуть-чуть, вот, чужими детьми, папа, кто занимаетесь, понимаете, вот, и я, для меня это, конечно, это настоящий подвиг, вот, потому что, ну, одно дело своего этого царька или королевишну свою отвозишь в школу, выбрасываешь, mm-hmm. все, дальше, короче.
3: Одного или двух там.
2: Делайте, что хотите, вот, mm-hmm. потом нормального просто отдайте, вот нормального. Вот, да, а туда, ну, вот, значит, и, соответственно, одно дело это для нас царек-королек, да? Вот этот. Вот. А для вас, по сути, чужой человек. Вы его принимаете к своего, понимаете, и сражаетесь за него. Вот, и это самое. И вкладываете. И он треплет нервы. Вот, похлеще, чем дома. Дома батя. Ну или матя. Ну, а так, конечно, да. Вот отдельный преподаватель, отдельный привет, конечно же, преподавателям, значит, тех, кто работает уже с детьми постарше. Вот так. Катерина, матерь всех студентов. О. Вот, мы поздравляем, Катюшка. Конечно же, и, значит, who is absent today, who is on duty today. Работает, значит, уже с психически... Нет, я не могу сказать, что эти дети психически более уравновешены. Нет, у них у всех тоже дергающийся глаз, потому что со старшей группы работает. Вот. Вот. Но я не знаю, это легче.
3: Не просто со всеми.
2: Это легче. Не думаю, что это легче. Это вообще, это очень сложно по-любому. Но, с другой стороны, вот мне почему-то кажется, что вот с более, ну, такими, ну, как бы уже людьми, которые... которые идут и знают, для чего они тут, по крайней мере, да? Вот, чутка, не то, что легче. Нет, легче нет, легче не будет. Вот, но они, допустим, когда они врут, что там они забыли дневник дома, образно, ну вот про все, про это, да? Они знают, что они врут, и они знают, что ты видишь, что они врут. А потому что младшие, они врут, и они думают, что ты веришь. А эти уже знают, что ты не веришь.
3: В этом и вся разница.
2: Спасибо большое за знание. Вот, ну, кстати, взрослые идут, да, они за деньги идут. Они уже по-другому, как бы. Мне так кажется, по большому счету. Ну, я, по крайней мере, ну, там, закончил в своей жизни всяческие разные курсы. Да, то есть я даже курсы маляра.
3: Ой, сколько ты денег подарил?
2: Закончил. Кому подарил денег?
3: Учителям.
2: Я за знания заплатил. Вот. Поэтому это разные вещи. Сынок, когда тебе папа за 200 евро подарил скрипку, это другое. Это совершенно. Тут здесь неприменимо.
3: Маляр Володя.
2: Вот. Ну, так вот, приходишь туда, и ты там уже время не тратишь просто так. Ты учишься, по большому счету. Более осознанно. Вот. Ну, по крайней мере, мне так казалось. Вот. Поздравляем наши прекрасные девчонки. Пишите песни. Давай, пишите песни. С моим 30-м днем учителя меня.
3: О, юбилей.
2: Катрин. 30 лет. Носу нет. Молодец какая. Умничка. Все. Значит так, дорогие друзья, у нас прямо сейчас стартует наша рабочая неделя. Это уже 5 октябрьский денечка к нам подкрался. Добро пожаловать! Александр Буслаев, Владимир Волсов, люди бодры! Братья Гримм пускай споют про пятницу. Скорее бы пятница, правда?
3: Да, скоро уже.
2: Было хорошо. Было бы хорошо.
3: Чуть-чуть подождать.

0: Scandi Motors приглашает на автодегустацию. В меню новый Skoda Epiq, эксклюзивный Hyundai Tucson Premium Edition, обновленный Nissan X-Trail и другие авто по специальным ценам. 10 октября вас ждут тест-драйвы, кофе, круассаны, развлечения для всей семьи и шанс выиграть автомобиль на выходные. Встречаемся уже в эту субботу. Лейлербес 32. Приезжай, попробуй, найди свой автомобиль. Резервируй тест-драйв Scandi Motors LV.
1: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Visu skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 21. Oktobrim tikai 2X un 3X veikalos. Matu kopšanas līdzekļiem Fino un Subaki 40% atlaide. Sejas un ķermeņa kopšanas līdzekļiem Sun by Me atlaides līdz 40%. Sejas kopšanas līdzekļiem Manjo atlaides līdz 45%. Maxima.
2: Kura bankas kartes sniedz iespēju saņemt vairāk?
3: Protams, Luminor Blue. Pelni 3% gadā no saviem uzkrājumiem krājkontā, kā arī saņem 3% naudas atmaksu par pirkumiem Rimi. Atver kontu tikai dažu minūšu laikā un sāc lietot bezmaksas digitālo Luminor Blue uzreiz. Vēlies arī fizisku karti? Pasūti to aplikācijā jebkurā laikā. Luminor Blue. Tava iespēja saņemt vairāk. Luminor Blue 3% krājkontu kampaņai un Luminor pirkumu iegūmu kampaņai tiek piemēroti noteikumi. Uzzini vairāk Blue Luminor LL.
4: Laika nav daudz, bet zupiņu gribas? Tad ņem kroņa zupiņu burciņā vai mīkstajā stāvpakā. Pielej ūdeni, pavār 3 minūtes un gatavs. Var vēl pielikt zaļumus vai krējumiņu. Būs garšīgi. Kroņa zupas ir viegli gatavot.
5: Внимание! Внимание!
6: Радио СВХ Плюс предлагает быть в плюсе!
7: С 5 октября по 30 ноября слушай радио и забирай свои 100 евро!
6: В эфире радио СВХ Плюс утром, днем и вечером прозвучит специальный сигнал.
7: Это знак, что пора быть в плюсе и звонить в студию.
6: Первый слушатель, дозвонившийся в студию, примет участие в игре. За 5 секунд нужно назвать 5 вариантов в соответствии с заданным вопросом.
7: Если получится, 100 евро твои!
6: Лови свой шанс и забирай 100 евро из общего призового фонда 36 тысяч евро.
7: Игру «Будь в плюсе» на радио СВХ Плюс поддерживает Erste Finance.
8: Erste Finance. Финансējuma risinājumi. Jaudīgai uzņēmuma izaugsmei.
9: Люди мудрые.
10: Владимир Вэл и
9: СВХ
11: так, кто из Задвины, ребятушки? Кто из Задвины едет? Светулька, прямо сейчас бодренькая утрица.
12: Доброе утро подряд. Для кого-то оно не очень доброе. Южный мост, ближе уже к Саханчику. Авария в сторону Пурчика. Третий ряд, там поперек. Машина стоит, по-моему, уже полиция работает. Ну, готовьтесь постоять немножко в очереди. Всем хороших дорог и хорошей рабочей недели.
11: Спасибо большое, Светулечка. Итак, Юж – это именно мост, друзья. Именно мост. Развязка. Не доезжай, то есть если...

говорят, третий ряд заблокирован, из-за этого возня началась. Вот, ну, развязочка обычная, стандартная, которая на Плявнике, ну, со стороны Ландалес, там все в порядке, авария раньше.

0: Точное время вместе с MoneyRating LV. Все твои счета только в MoneyRating.
1: Точное время 7 часов 27 минут.
0: Каждый месяц одно и то же. Один сайт за электричество, другой за воду, третий за интернет. Пароли, напоминания, даты оплаты. С приложением MoneyRating все проще. Все счета за дом и история платежей в одном приложении. Вы сразу видите, сколько и когда нужно заплатить. Забудьте кучу паролей. Оплатите все быстро и удобно с MoneyRating. Ищите приложение в App Store или Google Play. MoneyRating LV.
2: СВХ плюс.

0: будет гораздо больше, друзья. Вот, ну, на южном засада, информация с дорог, это самая важная информация. Южная магистраль, если за Двины ехать, как раз-таки затруднения очень большие. Пускай Николай что-нибудь красиво получилось, давай.
1: Доброе утро всем, давай. Недоброе. Южный мост стоит, какая-то там засада случилась, авария неизвестна пока что, но Южный мост стоит в пробочке, уже с утра в направлении Плявников.
0: Спасибо.
1: Так, терпения вам. Хорошего дня.
0: Здоровья, крепкого здоровья, счастья. Да. Евгений Николаевич, молодец, мы за тебя, причем за тебя горой. Так, дорогие дамы и господа, прямо сейчас, конечно же, хочется еще разочек поздравить только подключившихся преподавательский состав. Да?
2: У вас сегодня праздник.
0: Да, сегодня, да, вы и так об этом, конечно же, знаете. Вам огромное спасибо за ваш вклад в нашу жизнь через наших детей, которые чужие дети для вас, вот, но вы делаете все как будто родные, понимаете?
2: Как
0: вот
2: будто свои.
0: Это и есть настоящий подвиг учителя, за что запредельное вам огромнейшее спасибо. Так, дорогие друзья, значит, наверняка медики немножко такие говорят, сегодня же Международный день врача также, между прочим, я не знаю, зачем так сгружено, но тем не менее, Всемирный день учителя и Международный день врача, на всякий случай, все те, кто сейчас со смены возвращается, или наоборот, да,
2: на смену.
0: Кто-то с дежурства, кто-то на дежурство, мы сразу хотим обнять и, естественно, и вас поблагодарить, потому что, наши медики, что наши учителя, это наши роднулечки, это наши лучшие друзья.
2: Без вот. Них никуда.
0: Без вас никуда, дорогие друзья. Без вас спасибо большое за вклад. Если просто не успеваем, то тогда как бы вот это поздравление сейчас. Всех очень-очень любим, всех спецов, всех направлений.
2: Обожаем.
0: Господи, ну как же так, международный и врача, и учителя, все вместе. Ну и то, и другое очень-очень-очень хорошо.
3: СВХ Плюс. Самое урожайное радио. Музыкальный урожай. Осень на Плюсе. СВХ Плюс.

0: Внимание! Люди бодрые танцуют вам свежий гороскоп на завтрак!
1: Сашенька, поздравляем вас! Конечно же, тоже сегодня он не преподаватель, он с медицинской стороны.
2: Значит, ага, у нас со стороны врачей.
1: Да, всем радиослушателям отличного дня, вам прекрасного эфира, всех коллег с праздником, конечно же, по медицинской части. И день врача, и день учителя. Как это счастье. А ведь есть еще учителя врачей. Правильно?
2: Да.
1: Ну и врачи учителей есть, конечно.
2: Пусть отмечают все.
1: Сегодня, да. Как коллега, с праздником. Конечно, и вас с праздником. Дорогие друзья, давайте быстренько пробежимся по гороскопу на завтрак.
3: Овен.
1: Так, внимание, сегодняшний день может оказаться очень и очень непростым. Внимание, Овен, необдуманные слова, сказанные вами накануне, то есть что уже было, могут преподнести вам в извращенном вариантике. То есть эти же слова могут в извращенном варианте преподнести, и вам целый день придется расхлебывать последствия незначительной оплошности. Понимаете, любой приказ, который может быть понят неправильно, он будет понят неправильно. Вот, и даже если бы это приказом не было. Вот, а это не очень, конечно же, приятно. Но тем не менее, друзья, предупрежден вооружен.
2: Телец. Сегодня вас, тельцы, ждет весьма мрачная перспектива. Целый день вас будут атаковать довольно противные рожи. К вечеру же вы рискуете оказаться в лапах персоны, вызывающей у вас крайнюю степень раздражения.
1: Господи!
3: Близнецы.
1: Так, а что у близнецов? Вас будут подгонять мелкие неотложные дела. Сколь бы вы ни спешили, постарайтесь двигаться все-таки по возможности осторожно, близнецы, мелкими шажочками, ибо есть вероятность зайти совершенно не в ту степь.
2: Рак. Сегодня все будут так уступчивы, что у вас может родиться подозрение, что это не к добру. Но напрасно волнуетесь, раки. Лучше воспользоваться моментом, пока они не передумали.
1: Ну, смотрите, какой хороший день. Хотя бы у одного. Пока у рака только.
3: Лев.
1: Вам сегодня могут предоставить счет за вашу независимость и бескомпромиссность. Не позволяйте тому, кто это сделает, заметить, ваше неудовольствие. И, боже упаси, сожаление по этому поводу. То есть вам будет выставлять, а вы будете цыкать зубом. Вот, и тогда еще хуже сделаете. В общем, короче, надо благодарно принимать даже счета.
3: Дева.
2: Сегодня вы можете быть абсолютно искренны, девы. Вам не потребуется выкручиваться ни из каких словесных сетей.
1: Класс.
2: Вы просто можете без опаски заявить, что вы думаете по этому конкретному поводу. Особо тяжких последствий эта свобода слова иметь не будет.
1: Очень хорошо.
3: Весы.
1: Над вами сегодня посмеются. И чем более болезненно вы будете воспринимать это в весы, тем больше удовольствия доставите смеющимися. Зачем же его так радовать? В общем, короче, не показывай свою уязвимость. Это, во-первых, а потом месть. Она же это блюдо, которое холодным подается.
3: Скорпион.
2: Сегодня вы можете невзначай проявить излишнее любопытство, вызванное несколько наивным отношением к событиям. Ваши намерения, скорпионы, могут быть сколь угодно замечательными, но сегодня их лучше не осуществлять.
1: Не осуществляем, ладно.
3: Стрелец.
1: Вам кажется, что кроме вас никто ничего не делает. Знакомая ситуация, да? Никто ничего, стрелец, не делает, кроме вас. Значит, одно из двух. Либо так оно и есть, либо вы сами работаете слишком много. В общем, короче, сделайте выводы и корректируемся.
3: Козерог.
2: Козероги, сегодня вам лучше ограничить время общения с кем бы то ни было до минимума. Особенно это касается любимых родственников. В противном случае велика вероятность, что вы с ними поссоритесь.
1: Так.
3: Водолей.
1: Сегодня окружающие водолейцы вас почему-то будут верить каждому вашему слову. Какой бы длинной лапши вы на уши не вешали, такой ситуации грех не воспользоваться, но слишком усердствовать тоже, ребят, не стоит.
3: Рыбы.
2: Сегодня вас могут поймать на крючок, заставив дать обязательство, которое в здравом уме и твердой памяти вам покажется бредом сивы кобылы. Рыбы, не стоит быть слишком податливым. Лучше уж заработать репутацию невежливого упрямца.
1: Упрямец невежливый.
3: Бодрый гороскоп. Лучшие знаки зодиака в мире.
1: А вот Сашка у нас, между прочим, я сказал, что он по медицинской части. Он говорит, я ж препод тоже. И врачей, и фельдшеров я дрессирую. Дрессировщик фельдшеров. Дрессировщик врачей. Очень хорошо сегодня. Сбылось. Два праздника. Все про тебя.
2: Отметить двоих.
1: Все про тебя. Конечно.

0: nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
1: Мэнес аптека советует актуально осенью. Продукты Вокал помогают успокоить горло, глотку и голосовые связки. В Мэнес аптеках в октябре на продукцию бренда Вокал скидки до 35%. Предложение в силе с картой Веселба.
2: Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
1: Мэнес аптека. Рецепт твоего здоровья.
3: Гентаро Мэбелес празднует свой 24-й день рождения. Праздничные скидки весь октябрь. На матрасы скидка от 30 до 50%. На все кресла-реклайнеры скидка 25%. А матрас NovaSleep One 1,60 м всего за 199 евро. Разделите сумму покупки на 10 платежей без переплаты.
4: Daudz cilvēku pat nenojauš, ka viņu organismā trūkst magnija. Krampji, sirdsklauves, nogurums ir magnija deficīta simptomi. Bet kā tos pārvarēt? Magne B6 – vairāk nekā 3000 mg magnija laktāta maksimālajā dienas davā kopā ar B6 vitamīnu lieliski uzsūcas organismā un iedarbojas ātrāk. Mazina krampjus, sirdsklauves un nogurumu jau viena mēneša laikā. Lielajā 60 tablešu iepakojumā. Magne B6 Spēki atgūti. Bez recepšu zāles. 6 līdz 8 tabletes dienā. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmdevējs Siestāde Latvija.
5: Классика, которая всегда к месту. Чизбургер в ресторанах Хэсбургер теперь по особенно выгодной цене. Всего 1 евро 50 центов. Просто, вкусно, идеально. До встречи в Хэсбургер.
6: Если есть металлолом, обращайтесь. Метапром. Метапромс.лв. Хорошие цены и быстрая оплата.
7: Обычное. Мега-шоу. Шоу. Люди бодрые. Бодрые. Даже в утренней пробке можно стоять бодро.

0: СВХ
1: Плюс. Ой, закручивается какая-то ситуация нехорошая.
2: Закрутилась уже ситуация нехорошая. Ребята, все те, кто через Двину, через Южный мост, через Южную разведку едут, вот как раз-таки и упираемся. Там третья полоса, непосредственно уже почти над перекрестком с улицы, ну, Ладгалы, скорее всего, да, это там вот, вот. Там произошла авария, и в связи с этим, конечно же, переезд через Двину в сторону Плявника, в сторону центра. Ну, затруднен очень сильно. Вот, держимся пока, держимся. Спасибо большое.

0: Когда эксперты Aerofins проверяют мясо из Lidl, мы всегда немного волнуемся.
1: Свежее, без добавок.
2: Свежее?
1: Свежее.
2: Без добавок?
1: Без добавок.
2: Очень хорошо.
0: Ух, это приятное чувство, когда тебе нечего скрывать. Свежее мясо, качество которого подтверждено строгими экспертами Aerofins.
3: Сейчас в Lidl полукрылышки бройлера 500 грамм, евро 59.
0: Подробнее на Lidl.lv. Lidl стоит того.
4: Man patīk sports, īpaši, ja viss notiek ātri. Hokejs. Ar vienu raundu parasti nepietiek boks.
5: Paga, vai mēs runājam par sportu?
4: Protams, sports, sports. Un vēlreiz sports. Optibet.
5: Optibet atbalsta Latvijas Hokeja federāciju un Milanu Volkovu 2026. Gadā. Azartspēles ir atļautas no 18+. Pašateikušos reģistrs. registrs.iaui.gov.lv.
6: Ты был на концерте, где полтора часа звучат только суперхиты. Без пауз, без слабых песен, только хит за хитом. На сцене настоящая история рока. Крис Норман, оригинальный голос Смоки. 11 декабря в Xiaomi Arena. Билеты Билишу Сервис ЛВ. Легенда возвращается. Крис Норман and Band. Партнер Радио СВХ.
7: Твое утро.
8: Утро.
7: Твое настроение.
9: Люди бодрые.

0: Алешек, спасибо тебе большое. Друзья, только что проехал в обратную сторону. Значит, переправа через южную развязку, через Южный мост, друзья, через Даугаву затруднена по причине автосвадьбы, которая на две прям полосы.
1: Ой-ой-ой.
0: На две полосы, да. Это прямо вот там, где съезд на улицу Лавглас в сторону Кингаракса. Вот там вот произошла, и из-за этого хвостяра выстроился гигантский из-за двины, друзья. Держимся, держимся.

0: Владимир Вал и его друзья.
1: На СВХ плюс.
2: Ну что, дорогие друзья, внимание, внимание, внимание. У нас появился шикарнейший подарочный мешок. Замечательный подарочный
3: причем
2: мешок.
3: Причем полезный.
2: Причем мешок это так, вот, а вот то, что в нем, это, конечно же, круто. Значит,
3: да-да-да.
2: Есть компания, наконец-таки, значит, есть компания, которая производит тесты, которые можно производить прямо на дому, никуда не ходить. Там, неважно, тесты на все. Представьте
3: вот
2: себе.
3: Прям на все.
2: Ну, много различных. Там тебе, пожалуйста, и витамины D, например. Надо копа узнать, как у тебя с витамином D. А тебе до этого надо было куда идти? Сдавать там крови? Там все вот это вот?
3: В лабораторию.
2: А тут дома. Значит, и группу D, значит, витамин D, и ножи железо, и на болезнь Лайма, и тесты на беременность.
3: COVID-19, грипп.
2: Грипп, там все вот это вот.
3: Еще одна новиночка есть.
2: Это разные тесты. Я сразу скажу, это
3: конечно.
2: Не общий тест.
3: Да.
2: Вот если на наркотики, например.
3: Да, да что?
2: Тот самый момент, когда нужно не гадать, а просто знать, и никуда ходить не надо, друзья. Mm-hmm. Тестера на этой неделе выкатывает целый мешок различных тестов как подарок. Чтобы дома были, понимаете? Чтобы дома были. Вот. И
3: на все случаи жизни.
2: И мы, соответственно, друзья, ну, значит, возьмем самый важный для нас, очень важный для нас витамин D, которого нам постоянно не хватает. У нас такая ситуация.
3: Мало нам, мало.
2: Солнца мало. В общем, давайте на этой неделе будем, значит, одного сделаем, заколдуем, и он будет синоптиком, который будет предсказывать дождь или солнце на Пулквежебреже. Но на 5 дней вперед. Солнце или дождь, дождь или солнце.
3: Конкретно в этом районе.
2: Дождь, конкретно на Пулквежебреже, чтобы было просто веселее, ребята. А второй будет уже как раз-таки пытаться поймать солнце.
3: Вот ему будем звонить,
2: и он будет пытаться отгадать и поймать солнце, или наоборот, говорит
3: дождь.
2: Или говорит, что синоптик предсказал дождь.
3: Вот, да-да.
2: И самое главное, и вот здесь нужно отгадать как раз, что предсказал синоптик.
3: Но перед этим надо зарегистрироваться.
2: Надо подать заявку как желание, понимаете?
3: Да.
2: Потому
3: что
2: как только
3: сегодня?
2: Вот, как только слово, я слышу слово зарегистрироваться, все, у меня уже все отпадает, потому что там это 18 кругов ада, обычная фигня, короче.
3: Не, у нас все просто.
2: Кто хочет, ребята, сегодня попробовать себя на поприще либо синоптика, либо непосредственно уже ловца солнца, просто напишите «Ловлю солнце», как заявка на свое участие.
3: Пиши на WhatsApp.
2: Пишем на WhatsApp 25-45-25-25. Да запиши ты уже номер телефона в свою телефонную книжку СВХ+, и все. И уже как бы...
3: И будет тебе счастье.
2: Зачем? «Ловлю солнце» сегодня. Это ваша путевка в нашу первую игру на этой неделе вместе с Тестера. Друзья, и это радость.
1: Владимир Белл и его друзья. Люди бодрые на СВХ+.
4: Радио СВХ+.
5: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.
6: Сегодня в Латвии облачно, местами ожидаются дожди, морось, ветер юго-западный, западный, умеренный, на побережье порывистый, до 17 метров в секунду. Днем по стране от 11 до 16 градусов. Лепая Венспилс до +15, в Даугавпилсе Резекне +13.

0: 8 утра в Риге. В студии с новостями Алексей Новак. В Латвии состоялись парламентские выборы. Победу на них одержала премьерская партия «Апвинотайс Саракс». Союз зеленых и крестьян не преодолел 5-процентный барьер. Президент Латвии Ринкевич сегодня начнет консультации с партиями, избранными в Сейм.
1: Радио СВХ Плюс.
0: В минувшую субботу в Латвии состоялись парламентские выборы. По данным Центральной избирательной комиссии, явка была самой низкой после восстановления независимости Латвии. Меньше 52%, точнее 51,8%. После подсчета голосов стало ясно, что победу одержала премьерская партия «Апвинотайс Саракс». Она получила 35,3% голосов и 41 место в Сейме. Это лучший результат отдельной политической силы на парламентских выборах после восстановления независимости. На втором месте партия «Латвия Пирмая Вета» с 17 мандатами. У «Суверена Вара» Ян Латвеша 15 мест. Национальное объединение «Вису Латвия ТБЛ ННК» и партия «Прогрессиве» получили по 10 мандатов. Явно Венутиба 7. В целом в новый парламент прошли 6 политических сил. Больше всего наказан избирателями был Союз зеленых и крестьян, который до сих пор был в правительстве и имел, среди прочего, пост спикера Сейма. На этих выборах партия не преодолела 5-процентный барьер. Набрав меньше 4,5%, она не будет представлена в парламенте. За чертой остались также партии «Mēs Mainām Noteikumus» и «Latvijas Attīstībai». Тем не менее, эти политические силы смогут получать государственное финансирование, поскольку заручились поддержкой более чем 2% избирателей. Партии «Стабилитаты» до этого порога не хватило нескольких десятков голосов. Без государственного финансирования на следующие 4 года останутся также партии «Аустоша Саулы Латвии», «Гобзема Саракс», «Сасканя Сентерс» и «Явно консерватива партия». Что касается победителей, «Апвинотайс Саракс» в следующем году сможет получить из госказны максимально допустимую сумму – 1 312 000 евро. «Латвия Пирмая Вета» может быть выделено примерно 939 тысяч евро. «Суверена Вара Яун Латвеши» – 858 тысяч. «Нацблоку» – «Вису Латвии ТБЛ ННК» полагается 690 тысяч евро. «Партии Прогрессиве» – 628 тысяч, а «Яуну Венутиба» – 540 тысяч евро. Президент Латвии Эдгар Ринкевич сегодня начнет консультации с партиями, избранными в Сейм. Первым в Рижский замок приглашен победивший на выборах «Апвинотайс Саракс», который возглавляет и нынешнее правительство. Затем президент последовательно проведет встречи с представителями партии «Латвия Пирмая Вета», «Суверена Вара», «Яун Латвеши» и «Нацблоком». Завтра, во вторник, пройдут встречи с политиками из «Прогрессиве» и «Яун Венутиба», после чего Ринкевич проведет пресс-конференцию. Премьер Андрис Кулбергс заявил, что его партия не станет создавать коалицию с «Латвия Пирмая Вета» Шлессерса. Сначала партия обсудит создание правительства с прежними партнерами, то есть национальным объединением и партией «Яуну Венутиба». Политологи также считают наиболее вероятной именно коалицию из этих трех политических сил. В таком составе правительство получит устойчивое большинство в парламенте – 58 депутатов на троих. В Центральной избирательной комиссии признали, что с подсчетом голосов после закрытия участков не все было гладко. Он задержался из-за проверки бюллетеней, заранее переданных на хранение. Более 700 избирателей воспользовались возможностью проголосовать повторно и изменить свой выбор. В некоторых участках долго не могли определить, какой регистрационный конверт считать действительным. Поэтому вскрытие урн началось только около часу ночи. В целом, по оценке Центра избиркома, выборы прошли спокойно и организованно. Сегодня в школах и детсадах Латвии начинается неделя карьеры, посвященная энергетике, а также связанным с ней профессиям. Дети и молодежь будут изучать производство, использование электрической и тепловой энергии, биоэнергетику, а также применение света и звука в творческих отраслях. Учебные заведения проведут тематические занятия, мастерские, экскурсии и встречи со специалистами. Каждый день будет посвящен отдельному направлению. Сегодня в центре внимания гидроэнергетика, а также солнечная и энергия ветра. Неделя карьер завершится в пятницу мероприятиями о питании, движении, психологии.

0: ты, и ты не привидение.
1: На СВХ плюс.
2: Владимир Вэлл и его друзья.
3: Так, ну что там у нас на Южном? До сих пор еще затруднения, да, по причине аварии. В принципе, если едешь из Заречки в сторону Плявников, ну и, соответственно, ну, затруднения, если ты едешь в сторону Кенгаракса, получается, тоже, да?
4: Да, осторожнее.
3: Знаете, нечего там осторожничать, потому что и так ползем в час по чайной ложке по причине аварии, которая там произошла. И две полосы из-за этого не работают, а мы, соответственно, из-за этого не успеваем на День Учителя. Вот. Поздравляем его все из преподавательский состав. Вот, и, конечно же, спасибо вам за терпение. Ну, а также медиков, пока не поздно. Сегодня Всемирный день медиков, и поэтому всех
4: спасибо вам.
3: Докторей, да. Докторьев, наших прекрасных врачей. Поздравляем с профессиональным. Мы с удовольствием будем, так сказать, на протяжении всего дня даровать. Как вы даруете на протяжении всей своей жизни, между прочим.
4: Даровать и праздновать.
3: Так, дорогие друзья, внимание, на этой неделе мы, естественно, преисполнены. У нас, в принципе, есть возможность каждому из вас выдавать целый мешок, набор шикарных, полезных вещей, которые, по большому счету, со своей стороны предоставила нам фирма Тестера.
4: Да-да.
3: Это бренд, который изготавливает, ну, как бы в промышленном масштабе, естественно, различные тесты для того, чтобы вы могли проверить себя.
4: В домашних условиях.
3: И это не тест на математику, это не тест на биологию. Это все, это на внутреннюю твою биохимию, товарищи. Прямо сейчас мы начинаем ловцов солнца призывать.
5: Лови солнце.
3: Хотим, чтобы вы запомнили, друзья, бренд Тестера. Когда хочешь узнать ответ прямо сейчас, не выходя из дома, выбирай тесты Тестера, друзья.
4: Для разных ситуаций, для всей семьи.
3: Тестера быстро, просто и надежно. Когда, ну, вам нужно не гадать, а просто знать, ребятушки, ну прям наконец-то. Тестера предлагает широчайший ассортимент различных тестов, которые удобно и конфиденциально можно проводить дома.
4: От COVID-19, гриппа или витамина D до тестов на дефицит железа, болезнь Лайма, беременность и других тестов.
3: В общем, набор широчайший просто. На все можно протестироваться дома, не, как говорится, не отходя от кассы. Ребята, есть новинка, кстати, Тестера выкатила на рынок тест на наркотические вещества. Это тот самый момент, когда важно быстро получить ответ и сохранить при этом конфиденциальность, ребятушки.
4: Да-да, широкий выбор для разных ситуаций. Одно название, которое стоит запомнить.
3: Это Тестера. Быстро, просто и надежно.
4: Ищи тесты Тестера во всех аптеках.
3: Ребята, тест

0: красную такую коробку. Это на дефицит железа, например.
1: Ой, важно.
0: У тебя. Вот, это что? Ой, а тут тест даже на алкоголь есть.
1: Берем.
0: Ну и ковиды, и всякое. В общем, короче, целый мешок тестов. И мы со своей стороны... Тест на витамин D. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ребята, ловцы солнца, давайте, раз уж мы заговорили, я считаю, что тест на витамин D — это самое, что ни на есть вообще нужное для наших широт. Поэтому в этот самый момент мы объявляем сбор ловцов солнца. Так. Внимание, внимание, дамы и господа, мы прямо сейчас мы объявляем о том, что наш синоптик, отдельно выбранный, зовут его Вадимка, значит, он уже спрогнозировал на 5 дней солнце или дождь на улице Полквежа-Брежа. Представляете себе?
1: Именно,
0: да?
1: В этом районе.
0: Это спецвысоко. Значит, именно на этой улице Полквежа-Брежа вот будет либо солнце, либо дождь. И об этом как раз-таки он написал, сделал свой прогноз на 5 дней. Прямо сейчас мы будем звонить Володьке, который является сегодня ловцом солнца. И будем задавать ему вопрос конкретно каждому дню подряд. Угу. Володенька, алло, здравствуйте.
2: Бодрое утро.
0: Бодрое утро. Буртир, во сколько проснулся, Володь, сегодня?
2: Ой, ну, полчаса назад. Вот сейчас вышел на улицу, думаю, на велосипеде ехать или на машине.
0: Так,
2: наверное, на велике
0: поеду. Ты на работу хочешь поехать или ты просто прошвырнуться хочешь?
2: Не, на работу.
0: На работу. Ну, тебе, как адепту велосипеда, конечно, важен прогноз погоды, правильно, по большому счету?
2: Очень важно.
0: А по Полквежа-Брежа любишь ездить? Скажи, что любишь, я же обожаю.
2: Полквежа-Брежа?
0: Да.
2: Очень люблю.
0: Я тоже обожаю. Вы знаете, Владимир, я тоже очень обожаю улицу Полквежа-Брежа. Ну и вот в данный момент мы можем сказать так, что синоптик Вадимка уже дал прогноз на 5 дней на Полквежа-Брежа. Вы там либо солнце, либо дождь. Ваша задача, ну, естественно, предугадать, что же предсказал синоптик Вадимка. Прямо сейчас. Вы просто называете, значит, давайте, день первый. Вы называете либо солнце, либо дождь. И так далее. Пошли до 3 побед. До 3 состыковок играем. Итак, как вы думаете, синоптик Вадимка на Полквежа-Брежа предсказал, какое? Солнце или дождь? Давай.
2: Ну, я думаю, он позитивный человек. И любит солнце. И думаю, что он солнце сказал, что будет.
0: Давайте, солнце пробуем.
3: По прогнозам синоптиков, на Полквежа-Брежа ожидается солнце.
0: Это абсолютно верно!
1: Попадание.
0: Так, первый день отгадал. Поехали дальше. Двигаемся, двигаемся, двигаемся. Ловец солнца, Володька, продолжаем. Что дальше делаем?
2: Ну, я хочу завтра тоже на велосипеде ехать.
0: Так.
2: Я думаю, он опять сказал солнце.
0: Пробуем.
3: По прогнозам синоптиков, на Полквежа-Брежа ожидается солнце.
0: Есть! Есть контакт! Так! 2-0! Поехали дальше. Следующий прогноз.
2: А вот в среду мне надо будет точно на автомобиле.
0: Так.
2: И пускай будет дождь.
0: А, вы думаете, потому что вам что-то нужно, поэтому синоптик Вадимка предсказал дождь. Ну, пробуем, посмотрим.
3: По прогнозам синоптиков, на Полквежа-Брежа ожидается солнце.
0: Солнце! Так, на машине в солнечную погоду тоже вам будет хорошо ехать?
1: 2-1.
0: 2-1, поехали дальше. Куда? Что делаем?
2: Будем считать, что солнце, он же позитивный человек, я чувствую.
0: Чувствуешь? Так.
2: Чувствую, что позитивный.
3: По прогнозам синоптиков, на Полквежа-Брежа ожидается солнце.
0: Да,
1: 3-1.
0: Он настолько позитивный, что все 5 дней наперед предсказал солнце, дружище. Ну и несмотря на то, что как бы вам там нужно ехать на машине и вам нужен дождь для чего-то почему-то, вот, вам все равно удалось сегодня перевадимить нашего синоптика и отгадать. Вернее, с ним синхронизироваться. И,
2: спасибо этому позитивному человеку.
0: Конечно. Зачем
1: спасибо
0: ему,
1: Вадимке.
0: Зачем ему тесты? Действительно, от Эстера. Зачем? Вот. У него и так все хорошо. Человек позитивный, сразу видно, все этот ферритин высокий. А вот вас надо будет проверить. Володь, мы поздравляем вас сегодня с победой. Сегодня вам удалось, значит, синхронизировавшись с синоптиком Вадимкой, сделать то, что вы должны были сделать. Победить!
1: И получить комплект тестов.
0: Эстера.
2: Спасибо.
0: Конечно, конечно, конечно. Все, в принципе, все остальное уже по WhatsApp. Спасибо. Так, ну что, с почином тогда?
4: Да, да, завтра продолжим.
0: Синоптик Вадимка, привет тебе, дорогой, ты умничка. Позитивный наш человек.

0: Ты тоже пытался втиснуть диван в гольф своего друга и говорил: «Поместится, мы сами все сделаем». Хватит мучиться. Доверь перевозку вещей профессионалам. Команда 24 разберет, упакует и перевезет вашу мебель, технику и все остальное без стресса, без драмы, а самое главное, без сломанной мебели и потерянной дружбы. Кстати, команда 24 поможет избавиться и от старой мебели, и строительного мусора. Быстро, аккуратно и даже по выходным. Команда 24 ЛВ.
1: Гентаро Мэблес празднует свой 24-й день рождения. Праздничные скидки весь октябрь. На матрасы скидка от 30 до 50%. На все кресла-реклайнеры скидка 25%. А матрас Nova Sleep One 1,60 м всего за 199 евро. Разделите сумму покупки на 10 платежей без переплаты.
2: Izaugsme sākas mirklī, kad kāds notic taviem spēkiem, piedāvā jaunus izaicinājumus un sniedz palīdzīgu roku. Svedbank. Mēs augam, mācoties, daloties zināšanās un nebaidoties mēģināt atkal un atkal. Katra ideja, iedvesma un mazākais solis uz priekšu ved uz nozīmīgiem panākumiem ar paliekošu vērtību. Pie mums izaugsme rada reālas pārmaiņas mūsos, klientos un sabiedrībā. Audz tu, augam mēs. Svedbank.
3: Мэнес Аптека советует. Дерматологические и косметические продукты бренда Биодерма в октябре со скидкой до 50%, чтобы ваша кожа была здоровой, сияющей и сильной. А по четвергам и пятницам на всю косметику действует скидка 30%. Предложение в силе с картой Веселба. Мэнес Аптека. Рецепт твоего здоровья.
4: Man patīk sports. Īpaši, ja viss notiek ātri. Hokejs. Ja trāp ar pirmo reizi, vēl labāk. Golfs.
5: Paga, vai mēs runājam par sportu?
4: Protams, sports, sports. Un vēlreiz, sports. Optibet.
5: Optibet atbalsta Latvijas Hokeja federāciju un Viesturi golfu 2026. Gadā. Azartspēles ir atļautas no 18+. Pašateikušos reģistrs. Registrs.iaui.gov.lv.
6: Агрегатор путешествий «Атлантик Онлайн»
7: и радио «СВХ Плюс» представляет программу «Магнитики».
6: Каждый вторник с 18 до 19.
7: С повтором воскресенья с 11 до 12.
6: Тревел-новости. Все о путешествиях и интересных местах.
7: Советы эксперта и ответы на ваши вопросы.
6: Конкурс. И многое другое в программе «Магнитики».
7: «Атлантик Онлайн». Все туры и спецпредложения от всех операторов в одном месте.
6: «Атлантик Онлайн». Выгодно, надежно, удобно.

0: И, кстати, про котейку, рыжего котейку будем сейчас рассказывать. Если вы живете в районе поселка Межарес, знаете такой поселок?
1: Знаем.
0: Короче, откуда ты знаешь? Не надо тут нам привирать. Недалеко от улицы Сапню и Клейсту пропал котяра. Значит, он молодой, рыжий, полосач такой. Значит, он экзотической породы. Моська у него очень похожа на французского бульдога. То есть моська приплюснута, большие глазища. Ну и очень красивая тигровая раскраска. Рыжий конопатый. Дорогие друзья, значит, от испуга мог спрятаться в чужом гараже, сарае, под террасой. В общем, огромная просьба жителей Межарес, Спилве, а также Бабите проверить свои постройки. Нашедшему гарантируется вознаграждение за рыжий

0: СВХ плюс.
1: Владимир В. и его друзья.
2: Так, дорогие друзья, известных значит, людей, которые оставили след в истории по направлению обучения, друзья, я про него не слышал, а это чешский мыслитель-гуманист Ян Амос Каменский, ребята, совершил настоящую революцию когда-то в мировой педагогике, как-то в своем труде «Великая дидактика». Он впервые обосновал классно-урочную систему, то есть это деление детей на классы по возрасту, так. Уроки одинаковой длительности установил, единый учебный год, каникулы и так далее, которые мир пользуемся до сих пор, представляете себе?
3: То есть чехи придумали?
2: Я посмотрел по исследованиям, педагогические были исследования, среднестатистический учитель принимает около 1500 микрорешений за один рабочий день по количеству быстрых реакций на вопросы, оценку обстановки в классе и контроль внимания. Это сопоставимо с работой диспетчера воздушного движения, ребята.
3: Да-да-да, это важно.
2: Браво, браво, браво, браво, браво, браво. И напомним, конечно же, про великого учителя Конфуция.

0: школу он принимал не только богатеев, вот, а тех, кто действительно хотел, у кого была тяга к знаниям. Вот, и там символическая плата была, как сейчас помню, вязанка сухого мяса. Все. И, значит, вот это твоя плата.
1: Чисто символически.
0: Символически. Ну, любил Конфуций, любил сухое мясо. Да. Намять, конечно же. Так, дорогие друзья, ну что, эти метаморфозы, что происходит с человеком, когда, значит, он решил все поменять в своей жизни? Моргенштерн, товарищи.
1: Знаем такого.
0: Знаете Моргенштерна, да?
1: Знаем,
0: значит,
1: видели.
0: Принял религию, да, так. Стал иудеем, mm-hmm. прям таким, ну, как бы...
1: Израилю, Иуда, сейчас его зовут.
0: Как бы, ну, на самом деле, стал таким, ну, отчасти, ну, скорее всего, ну...
1: Ну, давай.
0: Ну, нет.
1: Рожай.
0: Не хасидом прям, да, но таким стал прям вот, ну, очень-очень-очень...
1: правильным.
0: Очень верующим. Я вот думаю, а что вот с выступлениями со своими? У него же весь формат всех его песен, вот, его, он никак не коррелируется, никак коррелируется с его нынешними...
1: А нет, то, что не надо петь, поет народ.
0: Вот, короче, скидывает.
1: Ну, да.
0: Я думаю, что же он будет, с кем, с какой же программой он будет выступать? Это же все в топ. Все предыдущее.
1: Почему нет?
0: Ребят, вот представьте себе, официального релиза не будет, потому что ему, ну, не разрешают по авторским правам, угу. Но на концертах мы знаем, что поет. А это с концерта Моргенштерна стянутая. Послушайте, какая песня. Моргенштерн.
2: Ничего на свете лучше не...

0: Именно так звучит Моргенштерн, друзья, новой формации. И отлично.
1: Новости спорта.
2: Латвийские фехтовальщики Даниил Замковой и Лена Абела начали сезон с медалей на этапах Кубка Европы. Замковой завоевал серебро в соревнованиях шпажистов до 23 лет в Софии, уступив только в финале. Абела получила бронзу на турнире рперисток во французском Антони, где участвовали более сотни спортсменок. Другая представительница Латвии Полина Козлова выиграла все 6 поединков в группе, но позднее снялась из-за проблем со здоровьем. Сборная Латвии заняла 4-е место в командном Кубке наций по мотокроссу во Франции, показав лучший результат в истории страны. За команду выступали Паулс Йонас и братья Янис Мартинш и Карлес Алберс Рейшулисе. Йонас занял 3-е и 8-е места в своих заездах. Латвийская сборная набрала 52 очка и на 1 очко опередила команду США. Победила сборная Бельгии, 2-е место заняла Испания, 3-е – Нидерланды. Четырехкратный чемпион мира Макс Ферстаппен одержал первую победу в нынешнем сезоне Формулы-1 на этапе в Малайзии. Гонка проходила под сильным ливнем. Из-за этого, а также аварии и технических проблем, старт задержали примерно на 1.5 часа. После возобновления гонки Ферстаппен обогнал лидировавшего итальянца Кими Антонелли и сохранил первое место до финиша. Антонелли стал вторым и после 16 этапов уверенно лидирует в чемпионате. Британец Льюис Хэмилтон занял 3-е место. Латвийская теннисистка Алена Остапенко сегодня сыграет с представительницей Бельгии Элизой Мертенс за выход в 1/8 финала турнира в Пекине. В первом матче нынешнего турнира представительница Латвии обыграла испанку Паулу Бадосу 7-6-7-5. Матч Остапенко-Мертенс должен начаться сегодня после 11:30 утра по латвийскому времени. До этого спортсменки встречались только однажды, 7 лет назад. Тогда Остапенко победила со счетом 4-6, 6-2, 6-2. Серб Новак Джокович вышел в полуфинал турнира в Пекине, победив представителя Германии Александра Зверева со счетом 4-6, 6-4, 6-4. Джокович выиграл все 32 матча, проведенные на этом турнире, и ранее 6 раз становился его победителем. Испанец Карлос Алькарас также вышел в полуфинал соревнований в Токио. Играющий за Канаду Денис Шаповалов отказался продолжать матч из-за травмы бедра при счете 7-6, 2-1 в пользу Алькараса. В Лиге наций УЕФА сборная Португалии по футболу дома победила Норвегию со счетом 2-1. Норвежец Кристофер Айгер открыл счет ударом с лета из-за пределов штрафной площади, но через 2 минуты Жоао Канселу ответил похожим эффектным голом. Победный мяч на 79-й минуте забил Гонсало Рамуш. Португалия выиграла все 4 матча и уверенно лидирует в своей группе. В других встречах Нидерланды обыграли Сербию 2-1, Дания победила Уэльс 1-0, а у Германии и Греции ничья по нулям. Джейлен Дюрен заключил с клубом NBA Detroit Pistons новый контракт на 5 лет и $200 миллионов. Соглашение полностью гарантировано. Сам 22-летний игрок заявил, что хочет остаться в Детройте до конца карьеры. В прошлом регулярном чемпионате Дюрен в среднем набирал 19,5 очков за матч и впервые участвовал в матче всех звезд NBA. Однако в играх на выбывание его средняя результативность снизилась до 10 очков, а Детройт завершил выступление во втором этапе.
1: Новости спорта.

0: тех, кто выезжает попозже, бодрый краткоскоп.
1: Итак, быстренько, Овен, сегодня будьте готовы исправлять последствия неосторожных слов, которые вы уже выказали, между прочим. И постарайтесь сегодня особенно внимательно следить за своей речью, чтобы не докосипать еще больше.
2: Телец.
3: День может оказаться утомительным из-за неприятных людей. Поэтому, телец, береги нервы и не поддавайся на раздражение.
1: Береги.
0: Близнецы.
1: Решай срочные мелкие проблемы без спешки, товарищ близнец, сегодня, чтобы случайно не свернуть вообще не туда.
0: Рак.
3: Рак. Пользуйся редкой уступчивостью окружающих и не ищи подвоха там, где его нет.
1: Ага.
0: Лев.
1: Сегодня не показывай сожаления из-за своей независимости. Значит, вам предъявят, а вы не показываете, что вы там, мол, очень расстроены. Даже если сегодня придется немного заплатить за свою независимость, знаете, что это как бы плата, Лев. Просто плата.
0: Дева.
3: Сегодня можно смело говорить то, что думаешь. Не опасайся серьезных последствий.
1: Очень хорошо, Дева, да.
0: Весы.
1: Не принимай сегодня весы, насмешки близко к сердцу. Вот, не доставляй обидчикам лишнего удовольствия своей реакцией.
0: Скорпион.
3: Сдерживай любопытство, Скорпио, и не вмешивайся в то, что сегодня лучше оставить без внимания.
1: Окей.
0: Стрелец.
1: Стрелец, смотри, подумай, действительно ли окружающие прям бездействуют? Или просто ты взвалил на себя слишком много и делаешь все за всех, Стрелец?
0: Козерог.
3: Козерог, сведи общение к минимуму, особенно с родственниками, чтобы избежать ненужных ссор.
1: Очень хорошо.
0: Водолей.
1: Сегодня вам будет, водолейцы, особенно охотно верить, вот поэтому пользуйтесь этим доверием. Верим ответственно.
0: Рыбы.
3: Рыбы, не соглашайся на обязательства под давлением и не бойся проявить твердость.
1: Твердость? Ага, как хлеб. Твердость, как хлеб.
0: Полную версию слушайте час назад.
1: Так, дорогие друзья, я обратил внимание на загруженность, как арту загруженность дорог до сих пор Южный мост. Всем тем, кто едет у нас со стороны Задвинья в центр, Южный мост, это беда, прям сегодня. Южный Баян из-за аварии, которая прямо перед съездом на улицу Ладголас. Вот именно там, на самом мосту, над речкой прям произошло, и хвост вообще давал люк чисто.

0: nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
1: Start your day like a champion.
2: Начни свой день как чемпион в магазинах Lidl с 5 октября. Блендер Silver Crest 17 евро. Многофункциональный измельчитель 15 евро. И кофемашина Espresso 69 евро. Lidl стоит того.
3: Kurš grib strādāt vecajā birojā?
4: Nē, labāk no mājām.
3: Un kurš grib uz stilīgu jaunu biroju?
5: Man arī.
6: Jauns biroja interjers klikšķi attālumā. Iegūsti biroja interjera plānojumu bez maksas un izbaudi ātru mēbeļu piegādi. AJ produkti LV. Darbā pārbaudīts.
3: Kā? Jau gatavs?
7: Карглас ремонт, Карглас замена.
8: Анастасия, специалист Карглас.
9: Обнаружив скол на лобовом стекле, сразу обращайтесь в Карглас. Мы восстановим прочность стекла при помощи специального полимера. Всего за 30 минут предоставляя гарантию. Карглас ремонт – это быстро, качественно, экологично. И если у вас есть каска, чаще всего бесплатно.
8: Скол или трещина? Бронируйте услугу Карглас в Риге, Елгаве или Лепае.
7: Карглас ремонт, Карглас замена.
10: Думаете, что знаете все о своих глазах? Пора проверить. На этой неделе в понедельник, среду и пятницу в утреннем шоу «Люди бодрые» конкурс от оптики «Филман». Отвечай на вопросы о зрении, стиле и защите глаз и выигрывай подарочную карту на 55 евро от оптики «Филман».
7: Люди бодрые.
11: Владимир Белл. Люди бодрые на СВХ плюс.
12: У нас есть подарочная карта на 55 евро от оптики Филман, друзья. В ближайшее время как раз-таки Филман.

0: Чепотина. Нелли Фортадо.
1: Думаете, что знаете все о своих глазах? Пора проверить. На этой неделе в понедельник, среду и пятницу в утреннем шоу «Люди бодрые» конкурс от оптики «Филман». Отвечая на вопросы о зрении, стиле и защите глаз и выигрывай подарочную карту на 55 евро от оптики «Филман».
0: Так, друзья, уже считайте в игре, готовьте свои ватсапчики, пригодятся прямо сейчас. Будет вопрос от Филман и 4 варианта ответа. Вы выбираете циферку, и будет вам счастье.
2: И высылайте нам.
0: Высылайте нам. Ребятушки, напоминаем, что если увидел цену в витрине оптики, в витрине магазина оптики, да, хочется задать вполне практичный вопрос, а что я вот за эту сумму, которую там на вывеске, получу? Только оправу или готовые очки? Ребятушки, а вот сегодня вместе с Филман проверим, насколько внимательно ты умеешь разбираться в предложениях, которые готовятся. Вот и эти знания могут пригодиться уже при следующей покупке очков, друзья. И теперь, внимание, задаем вопрос от Филман. Как вы думаете, а это уже надо, наверное, вот это уже рекламное, да, что входит в комплект очков Филман за 55 евро? Такое предложение.
2: Ну-ка. И 4 варианта ответа.
0: Давайте.
2: Первый. Только проверка зрения.
0: Это единица.
2: Оправа, линзы, изготовление, проверка зрения и солнцезащитные очки в подарок.
0: Это двойка.
2: Две оправы, а линзы нужно приобрести отдельно.
0: Это тройка.
2: Только линзы и их установка в оправу клиента.
0: Это четверка, друзья. И прямо сейчас присылайте на 25-45-25-25 тот самый ответ, который вы считаете наиболее правильным.
3: Люди бодрые. Владимир Вал и его друзья.
4: На СВХ+. Медсестра, скальпель, ножницы, пинцет. Сестра, пинцет.
1: Ой, простите, доктор, я попробовала новые семечки со вкусом сыра.
4: Дайте мне тоже попробовать. Ух ты, как легко они ломаются.
1: Доктор, а что насчет пациента?
4: А, да, прямо сейчас. Наверное, самые
5: вкусные семечки, Финальная сезонная распродажа в магазинах «Юск». Скидки от 50 до 75% на всю садовую мебель. Поторопись воспользоваться последней возможностью. Выгодно приобрести уличную мебель и подготовиться к следующему сезону. Заходи в магазины «Юск» или покупай на «Юск.ЛВ».
6: Если есть металлолом, обращайтесь. «Метапром». «Метапромс.ЛВ». Хорошие цены и быстрая оплата.
7: Настоящий патриот своей страны. Человек, для которого Латвия стоит на первом месте. Вилис Криштапанс. Депутат Европейского парламента, патриоты Европы. По понедельникам после 11 и 15. Большой Вилис о самом важном и интересном в Европе и Латвии. Программа подготовлена в сотрудничестве с политической группой Европарламента «Патриоты за Европу».

0: на СВХ.
1: А вот так вот по дороге куда-нибудь там. Друзья, еще 55-евровую потраченную карту от бренда Filmon забрать. Вот, и эту карту можно использовать во всех оптиках Filmon для приобретения очков с диоптриями, солнцезащитных очков, например, контактных линз, а также аксессуаров для очков, ребята.
2: А, все Filmon.
1: И все это Filmon, товарищи. Внимание, внимание.
2: Вы задавали вопрос.
1: Вопрос задавал Filmon, мы его вам озвучивали. Ребятушки, что входит в комплект Filmon за 55 евро? Уже сейчас, между прочим. Да. Вот, и правильный ответ. Это проверка зрения. Оправа. Линзы для этой оправы. Изготовление. И солнцезащитные очечки за 25 евро в подарок.
2: Второй вариант правильный.
1: Конечно. А еще, значит, самое, что ни на есть, ребятушки, всегда нужно интересоваться непосредственно, что входит в предложение. Так вот, Filmon дает комплект Filmon за 55 евро сейчас. Для вас и оправа из коллекции, да, участвующие в предложении, и линзы изготовления очков, проверка зрения, еще подарок солнцезащитные очечки за 25. Да, да, да. Предложение распространяется на определенный ассортимент, естественно, оправ, диапазон и диапазон диоптрий. Ну, то есть, какие-то есть же еще нюансы. Да?
2: Конечно, конечно.
1: Естественно.
2: Комплект, подходящий именно для тебя, ты сможешь найти в салонах оптики Filmon по всей Латвии.
1: Ну что, прямо сейчас, уже в принципе, сейчас запускаем, он тебя целует. Фарго сделал кусочек, а мы в этот самый момент еще и будем подводить итоги. Потому что, ну, народ-то не терпится, народу-то надо знать, кто сегодня. Во-первых, второй вариант ответа был абсолютно правильный. Вот именно здесь цифра 2 является вашей путеводной звездой. Сейчас будем выбирать из всех тех, кто сегодня выбрал цифру 2.
0: СВХ.

0: радио СВХ Плюс.
1: Сегодня в Латвии облачно, местами ожидаются дожди, морось, ветер юго-западный, западный, умеренный, на побережье порывистый, до 15-17 метров в секунду. Днем по стране плюс 11, плюс 16 градусов. В Лепе и Вентспилсе до плюс 15, в Даугавпилсе и Резекне 13-14 градусов,

0: новостями. Алексей Новак. В субботу в Латвии состоялись парламентские выборы. Победу одержала премьерская партия «Апвенотес Сарокс». Союз зеленых и крестьян не преодолел 5-процентный барьер. Президент Латвии Ринкевич сегодня начнет консультации с партиями, избранными в Сейм. Скорее всего, правительство будет из трех партий, то есть «Апвенотес Сарокс», «Нацблок» и «Яунвенот», ибо премьер Кулбергс заявил, что намерен сократить число министерств и одновременно обеспечить экономический рывок Латвии.
1: Радио СВХ Плюс.
0: В субботу в Латвии состоялись парламентские выборы. По данным Центральной избирательной комиссии, явка была самой низкой после восстановления независимости, меньше 52%. После подсчета голосов стало ясно, что победу одержала премьерская партия «Апвенотес Сарокс». Она получила 35,3% голосов, и это 41 место в Сейме. Это лучший результат отдельной политической силы на парламентских выборах после восстановления независимости. На втором месте партия Шлессерса, Латвия, Пирмая Вета, 17 мандатов. Затем Суверен Навара, Яун Латвеши, 15 мест в парламенте. Национальное объединение Вису Латвия, ТБ, ЛННК и партия Прогрессиве получили по 10 мандатов. И Яун Венотиба, 7 депутатов. В целом в новый парламент прошли 6 политических сил. Больше всего наказан избирателями был Союз зеленых и крестьян, который до сих пор в правительстве имел, среди прочего, пост спикера Сейма. На этих выборах партия не преодолела 5-процентный барьер и не будет представлена в Сейме. За чертой остались также партии Месмайна Нотейкумас и Латвия Сатистыбы. Тем не менее, и эти политические силы смогут получать государственное финансирование, поскольку заручились поддержкой более 2% избирателей. Партии Стабила Таты до этого порога не хватило нескольких десятков голосов, то есть денег из госказны она не получит. Без государственного финансирования на следующие 4 года останутся также партии Аустоша Саулы Латвии, Гобзема Саракс, Сасканя Центрс и Новая консервативная партия. Что касается победителей, Апвенотес Саракс в следующем году сможет получить из госказны максимально допустимую сумму 1 312 000 евро. Латвия Пирмая Вета может получить 939 тысяч евро. Суверен Вар Яун Латвеши 858 тысяч евро. Нацблок 690 тысяч, партия Прогрессиве 628 тысяч евро и Яунвенотиба 540 тысяч евро. Президент Латвии Эдгар Ринкевич сегодня начнет консультации с партиями, избранными в Сейм. Первым в Рижский замок приглашен победивший на выборах Апвенотес Сарокс, который возглавляет и нынешнее правительство. Затем президент последовательно проведет встречи с представителями партии Латвия Пирмая Вета, Суверена Вара Яун Латвеши и Вису Латвии ТБЛННК. Завтра, во вторник, пройдут встречи в Рижском замке с политиками из блока в Прогрессиве и Яунвенотиба, после чего Ринкевич проведет пресс-конференцию. Андрис Кулбергс уже заявил, что его партия не станет создавать коалицию с Латвией Пирмая Вета Шлессерса. Сначала обсудит создание правительства с прежними партнерами, Нацблоком, Вису Латвии, ТБ, ЛННК и партией Яунвенотиба. Политологи считают наиболее вероятной именно коалицию из этих трех политических сил. В таком составе правительство получит устойчивое большинство в Сейме – 58 депутатов на троих. Сегодня в эфире ЛТВ Кулбергс заявил, что намерен сократить число министерств и одновременно обеспечить экономический рывок Латвии. По словам политика, расходы необходимо сокращать только после анализа того, какие решения помогут росту экономики. Партия Апвенотес Сарокс, по словам Кулбергса, рассчитывает, среди прочего, сохранить и пост министра финансов. В другом утреннем эфире на ТВ-3 премьер указал, что министрами должны стать профессионалы в своей сфере, а не просто политики. Кандидаты, которых избиратели массово вычеркивали из бюллетеней, должны лично оценить причины такого результата, сказал Кулбергс. Напомню, больше всего плюсов на выборах получили сам Кулбергс, а также Юлия Степаненко и Айнар Шлессерс. При этом все им не прошли кандидаты из Апвенотес Сарокс, Ингмарс Лидака, Айвис Церинш, кандидат Яунвенотиба в премьеры Арвилс Ашераденс, министр сообщения Рихардс Козловскис, а также бывшие министры из Нацблока Гатис Эглитис и из партии Прогрессиве Каспарс Бришкинс. В Центризбиркоме признали, что с подсчетом голосов после закрытия избирательных участков не все было гладко. Он задержался из-за проверки бюллетеней, заранее переданных на хранение. Более 700 избирателей воспользовались возможностью проголосовать повторно и изменить свой выбор. В некоторых участках долго не могли определить, какой регистрационный конверт считать действительным, поэтому вскрытие избирательных урн началось только после часу ночи. В целом, по оценке ЦИК, выборы прошли спокойно и организованно. Сегодня в школах и детсадах Латвии начинается неделя карьеры, посвященная энергетике и связанным с ней профессиям. Дети и молодежь

0: будут изучать производство и использование электрической и тепловой энергии, биоэнергетику, а также применение света и звука в творческих отраслях. Учебные заведения проведут тематические занятия, мастерские, экскурсии и встречи со специалистами. Каждый день будет посвящен отдельному направлению. Сегодня, например, в центре внимания гидроэнергетика, солнечная и ветровая энергетика. Неделя карьеры завершится в пятницу мероприятиями о питании, движении, психологической энергии и профессиях в сфере общественного здоровья. Следующий выпуск новостей в 10. Алексей Новак, СВХ+.
1: Сухая и мягкая одежда за пару часов? С сушильной машиной это возможно. Только в октябре покупай сушильную машину в магазинах «Евроникс» и получай бесплатную доставку с заносом в дом или квартиру в любой точке Латвии. Узнай больше на Euronics.lv.

0: на СВХ+.
1: Владимир Вэлл и его друзья.
2: Выбирать. Нужно скорее выбирать, пока люди еще, так сказать, работать не начали. У кого 55-евровая подарочная карта от Hillman будет? Кто абсолютно правильно выбрал второе предложение из предложенного? Значит, там весь набор, вся комбинация за 55 евро, что у Hillman?
3: И проверка зрения, и оправа.
2: Так.
3: Линзы.
2: Так.
3: Изготовление.
2: Да.
3: Еще солнцезащитные очки в подарок.
2: Да.
3: Стоимостью 25 евро.
2: Да. Значит, все это за 55 евро, и это циферка 2 в предложении Hillman. Друзья, в циферке 2 сегодня у нас правит бал.
3: И скольки будем выбирать?
2: Из 60...

0: Рита, проверяем. Циферка 2 есть. Телефон заканчивается на 5201. Марго, Маргарита,
1: поздравляем.
0: По дороге на работу еще и 55-евровую подарочную карту от Хилман.
1: Заработала.
0: Как раз вот на эту подарочную карту можно как раз-таки себе и комплект этот и взять.
1: Да-да.
0: И зрение со своей проверишь заодно, и все остальное соберешь. Вот.

0: необычное.
1: Бодрого утречка.
2: Бодрое утро.
0: Мега-шоу.
3: Куда ты звонишь, солнышко?
2: Из Греции. Я отдыхаю, но я же не могу пропустить любимое шоу.
0: Люди бодрые. Владимир Вэл.
3: Пикаперы всех стран, соединяйтесь. А бутер за питон.
4: Не-не.
0: Начни день с бодрости. Бодрость. Начни день с нами.
5: Pasūti Rimi Drive, pa ceļam uz mājām paķer gan gurķi, gan maizi, izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi. Gudra izvēle Pietele 2. Samsung Galaxy S26 Ultra par 1299 eiro vai Galaxy S26 par 899 eiro un dāvanā Galaxy Buds 4 Pro austiņas. Turklāt izvēloties kādu no tiem, pieslēdz Go3 TV Plus filmas un izmanto īpašo piedāvājumu pirmajiem 3 mēnešiem. Galaxy A17 tikai par 189 eiro. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Oktobrim vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas.
6: Предупреждаем, займы стоят денег.
7: Окна поставить, полы поменять. Почему расходы всегда не вовремя?
6: В жизни бывает всякое, но не все сложно. Кредит под твою ситуацию.
7: The Finance. Разные цели, один выбор.
8: Хэллоуинский чеддер-бургер в Хэсбургер всего за 5 евро 60 центов. Тыквенная булочка, 100% говядина, сырный соус чеддер, бекон, сырная котлета чеддер, помидор, салат фрилис, жареный лук и майонез с паприкой от Хэсбургер.
9: Только на этой неделе во всех магазинах Vision Express дни клиентов. Все для твоего зрения со скидкой 40%. Vision Express. Твой эксперт по зрению. Подробнее на visionexpress.lv.
10: Карглас ремонт, Карглас замена.
11: Анастасия, специалист Карглас.
12: Обнаружив скол на лобовом стекле, сразу обращайтесь в Карглас. Мы восстановим прочность стекла при помощи специального полимера. Всего за 30 минут предоставляя гарантию. Карглас ремонт – это быстро, качественно, экологично. И если у вас есть каска, чаще всего бесплатно.
11: Скол или трещина? Бронируйте услугу Карглас в Риге, Елгаве или Лепае.
10: Карглас ремонт, Карглас замена.
13: Parāda savu talantu Latvijai un pasaulē. Ineses Galantas fonds sadarbībā ar Nākotnes atbalsta fondu aicina jaunos mūziķus pieteikties talanta konkursam. Mīli spēlēt klavieres, virtuozi pārvaldi pūšamos, stīgu vai sitam instrumentus. Esi spēcīgs vokālists, šī ir tava iespēja sevi parādīt. Iesūti pieteikumu video līdz 19. oktobrim. Konkursa fināls jau 28. novembrī Dzintaru koncertzāles Mazajā zālē. Uzzini vairāk un piesakies mājaslapā Ineses Galantas talanti LV.

0: СВХ
1: Плюс. Отлично, а чья очарование начинается, друзья. И для того, чтобы, значит, унылость осени откинуть вообще к чертям собачьим, да, мы предлагаем деньги. Мы предлагаем деньги.
2: Да ладно?
1: Да. И
2: интересненько так.
1: Значит, с этого дня стартует раздача слонов населению. То есть в виде денежек по 100 евро в руки. Значит, совместный проект с Ernst Finance, дамы и господа, ежедневно, в разное время, да, в разное время.
2: Но три раза в день. В каждом эфире.
1: У нас на радиостанции, конечно же, да. Uh-huh. Значит, смотрите, дело все в том, что это глобально. Я хотел просто заехать с того, что это на трех наших радиостанциях, в эфире радио СВХ+, вашей любимой радиостанции, в эфире СВХ и в эфире СВХ ЛВ. На каждой радиостанции по три раза в день будет звучать звуковой сигнал. Ну, пока он звучит так. Вот, пока нужно догадаться, что сразу после него нужно будет штурмовать наши телефонные линии для того, чтобы принять участие в игре «Будь в плюсе».
2: О, какое название?
1: Мы даем вам задание и даем вам 5 секунд по заданию назвать 5 чего-то. Uh-huh. Вот ваша задача – вложиться, ну, то есть собраться, вложиться эмоционально, вот, успеть, и тогда на ваш банковский счет Ernst Finance переведет 100 евро. Единственное условие, которое есть, если вы победили и забрали 100 евро, то здесь у нас, допустим, вы забрали на СВХ+, вы больше до конца акции, больше не... Вы в стороночку отходите, не будете жадабами, вы вполне возможно можете принять участие еще на СВХ и на СВХ ЛВ, если позволяет вам интеллектуальная составляющая, конечно же.
2: На каждой станции можно выиграть только один раз.
1: Один раз.
2: И больше вот, не участвуем
1: и
2: тогда.
1: Вот. До этого как бы, можно.
2: Да?
1: Ну, конечно. Итак, дамы и господа, мы вас предупредили. Mm-hmm. С этого момента уже ловите сигнал, пока еще раз он выглядит вот так. И в этот самый момент вы сразу же набираете наш телефонный номер 25-45-25-25.
2: Запишите уже.
1: Конечно. Будем радоваться вместе с вами за ваши победы. Естественно, призовой фонд общий 36 тысяч евро. Вот, ну, нам очень нравится. Если мы отдаем 100 евро, то
2: за 5 секунд.
1: В принципе, за 5 секунд, то это 72 тысячи евро в час ваша заработная плата.
2: Хорошая ставка, нравится.
1: Есть резон для того, чтобы собраться.

0: точное время вместе с MoneyRating LV. Все твои счета только в MoneyRating.
1: Точное время 9 часов 23 минуты.
0: Каждый месяц одно и то же. Один сайт за электричество, другой за воду, третий за интернет. Пароли, напоминания, даты оплаты. С приложением MoneyRating все проще. Все счета за дом и история платежей в одном приложении. Вы сразу видите, сколько и когда нужно заплатить. Забудьте кучу паролей. Оплатите все быстро и удобно с MoneyRating. Ищите приложение в App Store или Google Play. MoneyRating LV.

солнце золотое гладит волны. Ты полюби себя простой любовью, такой, как любят море.

0: или по-другому толкового словаря наук, искусств и ремесел. Вот такой.
1: О, какая книга.
0: Это, да. Изначально его наняли лишь для перевода английского толкового словаря. Ну, вот нужно, вот, есть толковый словарь. Давай.
1: Переведи нам, пожалуйста.
0: Ты, вот, значит, ты это знаешь, все, вот это вот француз, молодец, ты английский знаешь, хорошо, давай переведи. Короче, а он сделал труд в 28 томов. Энциклопедия заняла у него, кстати, 26 лет работы. Проходила в условиях постоянных запретов, преследований, цензуры.

0: мировое наследие, ребята. Считается первым в истории профессиональным искусствоведом и арт-критиком, между прочим. С 1759 года писал подробные обзоры парижских художественных выставок, салонов всяческих, заложив основы жанра художественной рецензии.
1: Вот не просто так.
0: Знаешь, мне не нравится. Ай, мне не зашло. Ну что это такое?
1: Аргументировано.
0: Ты должен быть аргументы приводить, на примерах показывать. Ну и, кстати, смотрите, в 1765-м оказался в тяжелейшем финансовом положении. Хотел продать свою библиотеку. Ну просто, ну потому что библиотека была шикарная. Угу. Вот, и чтобы, ну, значит, для чего?
1: Так.
0: Ему нужно было дочь выдавать замуж, а тогда нужно было, ну, дать приданное за ней. И, соответственно, чтобы хорошенечко надо, ну, хорошенечко по тем временам выдать замуж. Ну, то есть, ну, так сказать, за, ну, как бы, богача, назовем это так. Да, там надо побольше приданное, соответственно. Вот такие вот были раньше, как будто это...
1: В такие времена.
0: Хорошие, да? Короче, узнав о том, что Дидро продает свою библиотеку, чтобы дать приданное, ну, за своей дочерью, значит, императрица Екатерина II российская выкупает за огромнейшую сумму. Тот хотел в районе там 5000 ливров, а она у него выкупает за 15000 ливров. Дальше назначает Дидро пожизненным хранителем его же книг и выплатила ему еще жалование за 50 лет вперед, чтобы было веселее.
1: Какая щедрая.
0: Да прикинь вообще, на самом деле, ну вот как бы, когда вот по труду, ну как бы, ну человек оценил вклад в мировое и, соответственно, сделал действительно хорошие вещи. Очень Донецк удеет, рука дающего, дамы и господа, но с днем рождения, Дидро. Это очень хорошая история про то, когда ты занимаешься своим любимым делом, вот, и делаешь это лучше, чем другие. Вот, и это еще, и, знаете, оценивают. Вот, и всем желаем, ребят. Всем.
2: Люди мудрые. Владимир Вэл и его друзья. На СВХ Плюс. Новости современных технологий.
3: Совместно с Aeronix. Широкий ассортимент электроники и бытовой техники, чтобы сделать жизнь проще.
4: Из-за стремительного подорожания оперативной и флеш-памяти производители существенно повышают цены на смартфоны. Google увеличила стоимость уже выпущенного Pixel 10a сразу на сотню долларов. Теперь он стоит от $600 США и начиная от 650 евро в Европе. Компания Samsung подняла цены на доступные модели Galaxy A или Galaxy A и флагманскую серию Galaxy S26. Galaxy A57, например, подорожал на $50 и теперь стоит 600. Цена Galaxy A17 с момента выхода выросла на $70, с 200 до 270. Отдельные самсунговские трубки, а именно Galaxy S26 Ultra с 1 терабайтом памяти, подорожали на $200, то есть теперь цена $2000 за устройство. В прошлом месяце компания Apple также увеличила цены новых и предыдущих моделей iPhone. Уже на этой неделе Google ограничит бесплатный доступ к своему чат-боту Gemini. С 9 октября пользователям без подписки оставят лишь базовую модель – Flash Lite. А более мощный – Flash и Pro – будут доступны только в платных тарифах. Компания также постепенно предоставляет владельцам более дорогих подписок доступ к продвинутым режимам работы искусственного интеллекта. Изменения затронут приложение Gemini для личных аккаунтов, но не распространяются автоматически на другие сервисы Google. Новые Apple-овские ноутбуки MacBook Pro могут выйти уже в ноябре. По данным Bloomberg, Apple значительно уменьшит их вес за счет переработанной внутренней конструкции. Ожидается, что модели с экранами размером 14 и 16 дюймов впервые получат сенсорные дисплеи на органических светодиодах. Вместо привычного выреза камеры появится область Dynamic Island. Сам производитель эти сведения пока не подтверждает. Тоже издание Bloomberg пишет, что компания Apple использует задержку новой версии голосового помощника Siri на айфонах и айпэдах в Евросоюзе как дополнительный аргумент в споре с европейскими регуляторами. Компания рассчитывает, что недовольство пользователей усилит давление на Еврокомиссию, отмечает Bloomberg. Точные сроки запуска функции искусственного интеллекта в Евросоюзе на айфонах и айпэдах неизвестны. На компьютерах Mac, на часах Apple Watch и на гарнитурах Vision Pro эти возможности доступны при выборе поддерживаемого языка.
2: Это были новости современных технологий.
3: Совместно с Aeronix. Широкий ассортимент электроники и бытовой техники, чтобы сделать жизнь проще.
5: Хотите упростить себе жизнь? В Aeronix вы найдете верный выбор кофемашин, пылесосов, стиральных машин-холодильников и всего остального, чтобы сделать свою жизнь проще. Жизнь проще с Aeronix. Смотрите на aeronix.lv.

0: есть в плюсе. Лови свой шанс выиграть 100 евро.
1: Слушай.
0: Звони в эфир.
1: И забирай 100 евро из общего призового фонда 36 тысяч евро. При поддержке Erst Finance.
2: Erst Finance. Финансируемо решениями. Яудигай узнямума изауксмей.
3: Ну что, отправляемся, ребятки. Огромное спасибо Erst Finance, который, ну, мы каждый раз сказали так. Дорогая Алиночка, дорогой Данечка, не надо по WhatsApp звонить. Звоним только исключительно по телефонным линиям. Это я сейчас всем тем, кто пытается дозваниваться. Алина, еще разочек. Ты звонишь по WhatsApp, звони по телефонным линиям.
4: Это важно.
3: Именно там, да. Значит, за так. Дорогие друзья, мы уже в пути и, в принципе, до октября.
4: До 30 ноября.
3: До ноября. До 30
4: конца ноября.
3: До конца ноября у нас ежедневно, утром, днем и вечером будет дана любому желающему возможность заработать 100 евро на свой лицевой счет.
4: Причем все очень просто.
3: Очень просто. Вы дозваниваетесь, попадаете в эфир и становитесь королем эфира. Вам дается задание, у вас, вам сосредоточенному, да, то есть люди, которые сосредоточены с утра, не могут, играйте лучше днем. Вам будет, потому что дана возможность, какое-то задание, вам нужно за 5 секунд назвать 5 чего-то. Ну, вот, по теме задания. Сейчас покажем, как это все будет происходить. В случае, как бы, вашего конкретно правильного ответа, да, вы получаете от Erst Finance что?
4: 100 евро.
3: 100 евро.
4: Прямо на свой банковский счет.
3: Это удобно, друзья. Напоминаем, что если твоей компании, вообще компании, нужны дополнительные средства для повседневной деятельности и реализации новых бизнес-возможностей, то Erst Finance как раз и поможет подобрать подходящие финансовые решения для самых разных бизнес-ситуаций.
4: Отложи оплату счетов от поставщиков на срок до 90 дней.
3: Например, получить дополнительное финансирование оборотных средств, ребята.
4: Приобрети автомобиль, технику или оборудование в лизинг с отсроченным платежом.
3: Получи заем для реализации планов для развития твоей компании, ребят. Все это Erst Finance, друзья.
4: Команда Erst Finance твою заявку рассмотрит быстро и без лишних сложностей, чтобы средства стали доступны как можно скорее.
3: Побольше узнать и, а также записаться на консультацию можно на ErstFinance.lv.
4: Erst Finance – финансовое решение для мощного роста бизнеса.
3: Реклама для лиц, осуществляющих хозяйственную деятельность.
4: Вот.
3: А играть как раз-таки могут у нас физлица, дорогие друзья. Каждый, ну, прямо сейчас у нас, я вот сейчас просто смотрю, значит, система показывает, что у нас больше 60 человек сейчас параллельно висит на этих самых, на проводах. И сегодня, вы знаете, эффект был неожиданности для всех один. Поэтому сегодня я вот первого звонячего как раз-таки и приму. Сегодня не будем там в маленькую рулетку играть. Давайте посмотрим. Алло, бодренькая утрица. Здравствуйте.
5: Бодренькая, здравствуйте.
3: Очень хорошо вы платите за свою связь, потому что вас слышно очень хорошо и бодро. Как вас зовут? Вы будете нашим первым игрулей. Как зовут, дружище?
5: Игорь.
3: О, задумался сначала, да? В розыске, что ли, Игорь? Ну что, ну как бы, добро пожаловать. Добро пожаловать, вы сегодня будете естествоиспытателем. Игорь, частенько удавалось выигрывать что-нибудь на радио вообще, в принципе?
5: Да, бывало.
3: Бывало, да? А что такое из самого запоминающегося выигрывали?
5: Вот как-то тут было... Линька была, там что-то подарочная карта.
3: Линька? На линьку? Подарочная карта на линьку. Очень хорошо.
4: Может,
3: было.
4: Улитка?
3: Это не... Я почему спрашиваю? Потому что я думаю, что если вы сейчас как бы сосредоточитесь, да, и выиграете от Erst Finance на свой счет 100 евро, я думаю, что это будет очень хорошо. Потому что ничто не укрепляет так веру человека, как 100% предоплата. Правда, Игорь? Вы чем...
5: Прекрасно.
3: Хорошие слова, да? Ну что, Игорь, значит, вам сейчас нужно будет собраться, и у вас будет 5 секунд. Мы вам даем задание, и сразу же запускается таймер 5-секундный. Вам нужно, собравшись, дать 5 ответов на поставленную задачу. Там что-то нужно будет назвать. Ну, это по факту, ну, как бы, вот, назови-ка 5 чего-то. Ну, это, вот. А мы сейчас дадим, чего именно вам нужно будет назвать, и вы должны уложиться в 5 секунд. Напоминаю. Так, секундочку. Что у меня тут такое? Почему?
4: Ты тоже эхо слышишь?
3: Нет, ну, понятно. Вы сейчас как-то переключились на громкую связь, Игорь?
5: Нет, нет, просто вот тут...
3: Без изменений.
5: IT-телефония такая.
3: Это да, да, да, вполне возможно, не так хорошо. Но самое главное, давайте, ответы должны быть четкими, вот и этого желаем. Все, давайте. Я, в принципе, сейчас таймер подготовлю. Так, чек вон ту, чек вон ту, чек вон ту.
4: Так, мы готовы.
3: Мы готовы. Итак, Игорь, внимание, готовьтесь и вы. У вас есть 5 минут. Ну, естественно, у вас есть 5 секунд.
5: Шикарно.
3: Далее. Подумать, отдохнуть, можно даже немножечко поспать. 5 секунд для того, чтобы назвать нам 5 осенних корнеплодов.
5: Морковка, картошка, лук...
3: Все. А лук какой? Порей? Или... Слушайте, ну, смотрите, морковь мы принимаем за корнеплод.
4: Да.
3: Значит, что касается, ну, лука.
4: Лук точно нет.
3: Лук уже точно не корнеплод. Вот если бы вы взяли какую-нибудь свеколку, мы
5: ну,
3: бы взяли... Да, там корнеплод. Что у нас корнеплод? Да, я бы даже петрушку бы принимал бы, если честно.
4: Приняли бы, да.
3: Мы приняли бы и петрушку, и пастернак какой-нибудь, и редьку, и брюкву, вот, и хрен бы взял.
4: Да, тоже приняли бы.
3: Однозначно. Это корнеплоды. Но дело все в том, что вот в 2026 году мы не очень жалуем корнеплоды. Угу. Вот когда бы ели бы репу, сразу бы сказали репу. Картофель, кстати, ну, корнеплодом тоже, ну, мы бы для первых разов, мы бы, конечно, бы приняли бы вашу даже картофель. В принципе, по сути, плод-плод, корень-корень, корнеплод. Придираться бы не стали. Игорь, ну, с почином вас, во-первых, да, вы настоящие. Сначала нужно было все-таки подумать, да, так, и потом начал расстреливать.
4: Наш первооткрыватель.
3: Спасибо большое. Дамы и господа, Earth Finance на протяжении 2 месяцев в режиме нон-стоп. Утром, днем и вечером.
4: Ну, до 30 ноября.
3: Да, естественно. Ну, в разное время. Самое главное, сигнал услышали. Вот. Вот он пока такой. Я его считаю, надо модифицировать, чтобы там сразу «Звони!» там кричали. Он сейчас пока вот такой. Ну, просто какой-то трррр, да? Ну, надо звони скорее, звони. Добавить немножечко. Ну, а так, Игорю большое спасибо. Напоминаем, есть условия, да? Если ты победил, товарищ денежку забрал, Эрнст Файнанс тебе перечислил эту денежку, и то ты уже на СВХ, ну, допустим, на отдельно взятой радиостанции, например, у нас
4: например,
3: выиграл.
4: Например, у нас, да.
3: У нас выиграл на СВХ+. Вот, и, соответственно, ты можешь штурмовать СВХ и СВХ-ЛБ. Вот, если есть возможность у тебя такая.
4: Но у нас больше не пробуешь.
3: Но у нас ты больше просто даже не пробуешь, потому что, ну, это не имеет никакого смысла. Останавливаешься, потому что программа «Жадность» у нас будет впереди попозже. Мы будем делать. Earth Finance, огромное спасибо!
0: До 30 ноября лови свой шанс.
1: Слушай радио СВХ+, и выигрывай 100 евро из призового фонда 36 тысяч евро. Будь в плюсе вместе с Earth Finance.
2: Erst Finance. Finansējuma risinājumi. Jaudīgai uzņēmuma izaugsmei.

0: называй. Гигантская редька.
1: Редька гигант.
0: И брюхву мы тоже, конечно же, приняли. Все, все, что связано вот с корнеплодами, я еще раз скажу, я бы даже в этот раз и картошку бы принял. Хотя, естественно, ну, как бы, ну, вообще клубни. Вот. А тут корнеплод. Плод, у которого корень — это вот корень.
1: Корень — это плод. А плод — это корень.
0: Корень, вот, например, из 28. Сколько? А?
1: Вот, видишь?
2: Понимаешь?
1: Ну, все.

0: Tagad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas, draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
1: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Big Bank maksā saviem klientiem?
1: Tieši tā! Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Atver kontu un saņem 10 eiro dāvanā. Big Bank ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
3: Отпраздновать Хэллоуин с фантазией стоит того с 5 октября. Мини-пицца с сыром и колбасой 360 грамм, 3,59. Картофельная закуска 100 грамм, евро 29. И детский костюм 7 евро. Lidl стоит того.
4: Мэнес Аптека советует. Скидки до 40% на продукцию дерматологического бренда Фармацерис. Продукты для комплексного ежедневного ухода для всех типов кожи. А по четвергам и пятницам на всю косметику действует скидка 30%. Предложение в силе с картой Веселыба. Мэнес Аптека. Рецепт твоего здоровья.
5: Гентаро Мэбелес празднует свой 24-й день рождения. Праздничные скидки весь октябрь. На матрасы скидка от 30 до 50%. На все кресла реклайнеры скидка 25%. А матрас Nova Sleep One 1,60 м всего за 199 евро. Разделите сумму покупки на 10 платежей без переплаты.
6: Дисциплина, уважение, характер, сила. Дзюдо-клуб с профессиональными тренерами и специально разработанными программами тренировок для любого возраста. Дзюдо-тренировки в 4 локациях Риги. Кёдай. Сильные личности начинаются здесь. Кёдай.лв.
7: Владимир Вэлл.
8: Самое бодрое утро планеты.
9: СВХ плюс.

0: СВХ.
1: Ну что смотрел?
2: Владимир Вэлл и его друзья.
1: Ну что, есть книжка, которую я посмотрел не так давно?
3: Да а ладно, пока не было.
1: Хорошо, ладно. Окей, давай. Да шиш бы ты это посмотрел бы, если бы братья Люмьер когда-то не придумали. И шиш бы ты не смотрел, вернее, смотрел бы, если бы Луи Люмьер в этот день не родился. Французец.
3: А он родился.
1: Французец, изобретатель, создатель кинематографа. Здесь уже как раз-таки так назывался синематограф, назывался сам аппарат для того, чтобы... Ну, а потом уже оттуда и весь остальной кинематограф. Вот. А младший из братьев Люмьер...
3: Младшенький.
1: Да. Ну, мы как считаем, братья Люмьер, они оба такие, ну, золотки-золотки, но там каждый в своем. Они золотки-золотки, но каждый в своем. Как раз вот мы сегодня день рождения у младшего. Младший был гениальным физиком, химиком, изобретателем, вот и придумавший сам аппарат синематограф. Старший же братец его выступал главным организатором, менеджером всего семейного бизнеса.
3: Ну, и понятно.
1: Потому что, ну, если ты что-то, вот, если ты ученый, ты в исследованиях весь, да, то у тебя нет времени на все остальное. Соответственно, а этот как раз-таки все это качал и, ну, по факту всей планете продавал. Назовем это так. Ну вот, мы сегодня говорим о том человеке, который все это изобрел. А там, представляешь себе, они пионеры в этом. И все нужно было разрабатывать с нуля, адаптировать с нуля и так далее. И кстати, даже когда он сделал кинематограф, непосредственно, да, изначально относился довольно скептически вообще, что как бы идея кино как таковая полетит. Вот. На первом киносеансе Люмьер показал не только наш знаменитый документальный хроника выхода рабочих с фабрики Люмьер или там прибытие поезда.
3: Да, да, знаменитая.
1: Но и первый в истории игровой постановочный фильм, даже с сюжетиком небольшим.
3: О-о-о.
1: Это комедия «Политый поливальщик». Там вообще это все, все, там все рассказано сразу.
3: Uh-huh.
1: Вот, он уже, во-первых, коротенький, а во-вторых, «Политый поливальщик». И хопа, и ты...
3: Уже название все понятно.
1: Все понятно, да-да-да, uh-huh. «Политый поливальщик». Значит, кинематограф был далеко не единственный, даже не главным успехом его. Представляешь?
3: Так, а чем знаменит еще?
1: Значит, смотрите, у бати была кстати, фотолаборатория своя. Вот, ну, давным-давно она уже существовала, ну, как бы там ничего за время, ну, ничего не менялось. Там были вот эти пластины, знаешь, это тренога, эти фотографы, ну, ничего не менял. Короче, именно Люмьер-младший в 1903 году запатентовал так называемый автохром. Это первую в историю доступную и коммерчески успешную технологию цветной фотографии. Внимание, технология оставалась стандартом еще почти 30 лет, 27 лет. В режиме нон-стоп они были флагманами, и у них это, ну, все покупали у них. Представляешь себе? Ну, какое бабло текло. Вот. Значит,
3: ой, много-много.
1: Ну, и Люмьер не только младший, не только производил аппаратуру, но и создал первую международную сеть кинооператоров. То есть людей. Надо
3: так,
1: же,
3: что он
1: у
3: делал?
1: Тебя есть. Обучает десятки молодых людей обращению непосредственно с аппаратом. Вот. И отправил их в разные уголки планеты за свой счет. От Нью-Йорка до Токио снимать местную хронику и уставить показы для королевских семей и публики.
3: О,
1: понимаешь,
3: прикольно.
1: Они уже, вооружившись его аппаратами и его знаниями, поехали сначала снимать, проявлять пленку. Это же тоже нужно.
3: Да, а потом показывать.
1: А потом, естественно, показывать. Ну и не за красивое спасибо, за реальное, конечно же, бабло. Ну, мы желаем и вам, чтобы что-нибудь, над чем вы корпите, да, то есть над чем вы работаете, тоже, чтобы полетело. Сегодня такой денечек, который крекс-фекс-пекс колдуем на вас. Да, это письмо счастья, которое не надо никому пересылать, кстати, между прочим. Не надо. И так нормально. Все оплачено. Нормально.
4: Сегодня я танцую всем счастье. Кому еще шумим, бьем посуду.
0: СВХ+.

0: СВХ плюс.
1: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.
2: Сегодня в Латвии облачно, местами ожидаются дожди, морось, ветер юго-западный, западный, умеренный. На побережье порывистый до 15-17 метров в секунду. Днем по Латвии от 11 до 16 градусов. Лепая Вентспилс до плюс 15, в Даугавпилс Резекне 13-14 градусов, в Риге плюс 14, плюс 16. После полудня ожидается небольшой дождь.
1: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.

0: 10.01 в Риге. В студии с новостями Алексей Новак. В Латвии состоялись парламентские выборы. Победу на них одержала премьерская партия «Апвинотайс Саракс». Президент Латвии Ринкевич сегодня начнет консультации с партиями, избранными в Сейм. Нынешний премьер Кулбергс, который останется главой правительства и впредь, скорее всего, заявил, что намерен сократить число министерств и одновременно обеспечить экономический рывок Латвии.
1: Радио СВХ Плюс.
0: В субботу в Латвии состоялись парламентские выборы. По данным Центральной избирательной комиссии, явка была самой низкой после восстановления независимости, меньше 52%. Победу на выборах одержала премьерская партия «Апвинотайс Саракс». Она получила 35,3% голосов. Это 41 депутатский мандат, и это лучший результат отдельной политической силы на парламентских выборах после восстановления независимости. На втором месте партия Шлессерса «Латвия Пирмая Вета» 17 мандатов. У Суверенавара Ям Латвеши Степаненко будет 15 депутатов в Сейме. Нацблок «Весу Латвия» ТБЛ ННК и партия «Прогрессиве» получили по 10 мандатов. Явну Венотиба 7. В целом в новый Сейм прошли 6 политических сил. Больше всего наказан избирателями «Союз зеленых и крестьян», который до сих пор был в правительстве и имел, среди прочего, пост спикера Сейма. На этих выборах партия не преодолела 5-процентный барьер, набрав меньше 4,5%. Она не будет представлена в парламенте. За чертой также остались партии «Месмайна Мнота» и «Кумас» и «Латвия Сатейстыбой». Но они набрали больше 2% голосов, поэтому смогут получать государственное финансирование. В отличие, например, от партии «Стабилитаты», которой не хватило до лимита нескольких десятков голосов. Без государственного финансирования на следующие 4 года останутся также партии «Аустоша Саулы Латвии», «Гобзема Саракс», «Сасканес Центрс» и «Явно Консерватива партия». Что касается победителей, «Апвинотайс Саракс» в следующем году сможет получить из госказны максимально допустимую сумму – 1 312 000 евро. «Латвия Пирмая Вета» выделит примерно 939 тысяч евро. Объединению «Суверенавара Явн Латвиши» – 858 тысяч. «Нацблоку» полагается 690 тысяч евро, партии «Прогрессиве» – 628 тысяч, а «Явну Венотиба» – примерно 540 тысяч евро. Больше всего плюсов на выборах получил Андрис Кулбергс, а также Юлия Степаненко и Айнар Шлессерс. При этом все им не прошли из-за вычеркиваний кандидаты от «Апвинотайс Саракс», Ингмара Слидека, Лаурис Лисбовскис и Айвис Церинш. У Явну Венотиба за бортом остались кандидат в премьеры, бывший глава Минфина Арвил Саша Раданс, а также министр сообщений и бывший глава МВД Рихардс Козловскис. Та же участь постигла и еще двух бывших министров – Гатиса Эглитиса из Нацблока и Каспара Бришкинса из партии «Прогрессиве». В новом Сейме их не будет. Президент Латвии Эдгар Ринкевич сегодня начнет консультации с партиями, избранными в Сейм. Первым в Рижский замок приглашен победивший на выборах «Апвинотайс Саракс». Затем президент последовательно проведет встречи с представителями партии «Латвия Пирмая Вета», «Суверенавара Ян Латвеши» и нацблока «Виси Латвии ТБЛ ННК». Завтра, во вторник, у Ринкевича запланирована встреча с политиками из «Прогрессиве» и «Явну Венотиба», после чего президент проведет пресс-конференцию. Андрис Кулбергс уже заявил, что его партия не станет создавать коалицию с «Латвия Пирмая Вета» Шлессерса. Сначала обсудит создание правительства с прежними партнерами, то есть нацблоком «Виси Латвии ТБЛ ННК» и партии «Явну Венотиба». Политологи считают наиболее вероятной именно коалицию из этих трех политических сил. В таком составе правительство получит устойчивое большинство в парламенте – 58 депутатов на троих. Сегодня в эфире ЛТВ Кулбергс заявил, что намерен сократить число министерств и одновременно обеспечить экономический рывок Латвии. По словам политика, расходы необходимо сокращать только после анализа того, какие решения помогут росту экономики. Партия «Апвинотайс Саракс», по словам Кулбергса, рассчитывает, среди прочего, сохранить пост министра финансов. В другом утреннем эфире на ТВ3 премьер указал, что министрами должны становиться не просто политики, а профессионалы в своей сфере. Представители латвийского бизнеса расценивают результаты парламентских выборов как мандат на ускорение экономического роста. В торгово-промышленной палате считают необходимым сокращение бюрократии и устранение препятствий для экспорта и привлечения инвестиций. Глава организации Айгарс Ростовскис заявил сегодня в эфире ЛТВ, что Латвии потребуются иностранные работники и студенты для развития новых технологий и автоматизации. По словам Ростовскиса, иммиграционная политика должна быть продуманной и закрепленной в отдельном государственном документе. За выходные пограничники пресекли 167 попыток незаконного пересечения латвийской границы со стороны Беларуси. С начала года таких попыток уже почти 12 тысяч. По сообщению государственной полиции, за минувшие сутки в Латвии были зарегистрированы 63 ДТП. Травмы получили 10 человек, полиция задержала 5 нетрезвых водителей, причем трое были сильно пьяны, будут преследоваться в уголовном порядке. За различные нарушения ПДД полицейские оформили вчера 440 административных протоколов, из них 170.

0: 2 за превышение скорости, 1 за агрессивное вождение. Госкомпания «Латвия с Валселю» предупреждает, что сезон дорожно-строительных работ продолжается, и сегодня вечером, примерно с 8 вечера, закроют мост через Лелупе на Лепойском шоссе. Движение по нему возобновят завтра в 5:50, то есть около 6 утра. Объехать закрытый участок можно будет по Венспилскому шоссе и дороге Каунсиемс-Кудра, через Елгаву или по Елговскому шоссе и дороге Елгава-Тукумс. Водителям следует предусмотреть дополнительное время на дорогу. Следующий выпуск новостей в 11. Алексей Новак, СВХ+.
1: Svinam kopā Dr. Mauriņa klīnikai 25 izaugsmes gadi. Piesakies pie kāju vēnu ārsta un saņem 25% atlaidi konsultācijai. Ja jūti smagumu kājās, novēro pietūkumu vai redzamas vēnas, Dr. Mauriņa klīnikas ārsti noskaidros cēlodi un parūpēsies, lai kājas atkal justos vieglas un skaistas. Uzzini vairāk Mauriņa klīnika LV. Dr. Mauriņa klīnikas kods 01 40 161.

0: на СВХ Плюс.
1: Друзья, сегодня день рождения у Рэя Крока. Кто? Это Кэптен Джек. Друзья, Рэй Крок, американский ресторатор, создатель сети ресторанов «Макдональдс».
2: О, это он?
1: Видели ли, скажите, фильм под названием «Основатель»?
2: Нет.
1: «Основатель». Это...
2: Что там?
1: Это хорошее кино, во-первых. Во-вторых...
2: Советуешь?
1: Во-вторых, это, ну, основано на реальных событиях. Ну, кое-где чуть-чуть приукрашено, конечно. Вот не прям не 100% достоверность, но, в принципе, 98% как все происходило. Да, то есть как человек... Представь себе, что еще в 52 года у него бабла не было вообще ничего, у него не было идей по бизнесу вообще никаких. Вообще.
2: Да
1: совсем никаких. Продавал, значит, ездил камевоежером. Это у тебя полный багажник какого-то товара, где нужно это продать.
2: Добра.
1: Каким-то образом продать. Mm-hmm. Продавал он там, значит, бумажные стаканчики одноразовые и миксеры для молочных коктейлей. Ну, не просто... Это промышленный миксер, который, значит, на... По-моему, если не ошибаюсь, на 4 коктейля одновременно. Ну, то есть он делает 4 коктейля одновременно. Ну, спрос был очень низкий, потому что, ну, как бы, коктейли пили мало, и никому не нужно было платить большие. Это, ну, серьезные деньги, потому что, знаете, как это, профессиональный прибор, который стоит, ну, много денег, и любой кафетерий сказал, ничего, у нас, ну, типа, подождут, мы с одной этой самой лейкой справляемся вполне себе.
2: Зато дешевле.
1: В общем, короче, у него не было никаких идей. И вдруг ему домой, у него не было мобильного телефона тогда, ну,
2: еще не придумали.
1: В 50-х годах не придумали мобильных телефонов, соответственно. И вдруг ему звонят через домашний.
2: Так.
1: Звонит, поступает заказ на 4 этих самых, или на 5 миксеров. Кафе звонит и говорит, мне нам нужно 5 миксеров. И
2: покупаем.
1: Чуваку сразу же стало интересно, а каким образом, что это за бизнес, да, который позволяет им заказывать? Надо, возможно, они не знают, что у меня один прибор готов изготавливать вот этих вот 5 штук там или 4, не помню. Короче, и тот хочет посмотреть, что за бренд. И он приезжает туда, где работают братья Макдональдсы. Они открыли кафе...
2: В Калифорнию.
1: Да. Ему пришлось на машине ехать через всю страну, естественно.
2: Но не зря.
1: Зачем маленькому заведению столько оборудования? И был поражен скоростью и эффективностью их разработанной конвейерной системой обслуживания. И это произошло, ну, для него, это он понял, что вот в этом само будущее. И, ну, это, в принципе, это, все это рассказано в фильме «Основатель», если так. Значит, смотрите, самое главное, что... Он понял, что вот на самих небольшой наценке на бургерах ты, на бутербродах ты не заработаешь. То есть больших денег.
2: Не-не.
1: Знаешь, что он придумал тогда? Финансовый консультант у него появился когда? Гарри Зоненборн. Он говорит, слушай, революционная модель. Значит, мы, как компания, закупаем землю под будущие рестораны, а затем сдаем в аренду эту землю... тем, кто хочет открыть под нашим брендом ресторан с одноименным названием. Они не могут, ну, на своей земле построить, они строят на нашей земле. Более того, это все, это наше. И
2: все
1: соответственно, в определенный момент стал прежде всего гигантским оператором недвижимости. Вот. А второе уже там все остальное.
2: А там денег немерено.
1: Ну и эта история про то, как зло победил добро. Значит, братья Макдональдс, которые все придумали, все разработали, они очень сетовали. Ну, то есть они очень переживали за свой бизнес. Они превыше всего качества и так далее. В конечном итоге он выкупил, заставил их продать, значит, свой бренд за 2,7 миллионов долларов. Вот, несмотря на то, что это были очень большие деньги в 61-м году, но не сомнимо вообще со всем остальным, что происходило дальше. Значит, название оригинального заведения братьям пришлось сменить на The Big M. Вот. Ну и после чего Крок еще и построил новый Макдональдс прямо через дорогу и окончательно вытеснил их из бизнеса.
2: Какой?
1: Ну вот такая ситуация, да. Но тем не менее, ну как бы, ну это люто, это капитализм, ребят, ничего не поделаешь. Но из того, что в фильме не было рассказано, в 61-м в Иллинойсе Крок основал Гамбургер Университи, учебный центр для подготовки менеджеров, франчайзи. Это те, кто хочет бизнес открыть.
2: Да-да-да.
1: Вот такой, одноименный. И руководителей заведения начал обучать. Студенты изучали стандарты приготовления, микробиологию продуктов, системное управление рестораном. В общем, круто. Короче, все. Ну, все. Ну, то есть вышка по своей специальности конкретной. Угу. В 60-х Крок, кстати, пытался ввести в меню блюдо для католиков. Я нашел его. Значит, они, католики, соблюдают пост по пятницам. Вот, и назвал он хула-бургер. Булка, ананас запеченный и сыр. Ну, вообще прогорела идея.
2: Сами. Не пошло.
1: Не пошло, зато другая идея одного из франчайзи, кто открыл под, ну, бренд, угу, взял, платит отчисления и так далее. Рыбный сэндвич филе фиш. Он во всем мире, как бы, ну, один из классических.
2: У нас тоже есть.
1: Является. Ну, я не знаю, честно говоря.
2: Вроде был.
1: Но я, нет, ну, как бы, возможно. Вот, ну и, соответственно, значит, эта идея как бы прижилась, и ее запустили. А остальное, это как бы так, нет, осталось очень много, как раньше было. Ну и, значит, в 74-м отошел от ежедневного управления всей сетью и купил за 12 лямов себе профессиональную бейсбольную команду «Сан-Диего». Падрес. Ну, это бейсбол. Мы не знаем такое название. И на первом же домашнем матче при полных трибунах он взял микрофон и публично проорал: «Я никогда в жизни не видел столь ужасной игры». Но тем не менее, ну, как бы так никто не делал.
2: Ну, правда.
1: Здесь никто, да. Ну, любовь болельщиков сразу же приобрел за счет своей искренности. Mm-hmm. Можете пробить, что там дальше происходило с клубом, но тем не менее. Но надо отдать должное. Он тоже не просто, знаешь, как бы бабла нажил, и как бы он был фанатиком своего бизнеса до конца. Вот, регулярно объезжал, кстати, став уже за Лимониным конкретно, регулярно объезжал рестораны сети, да, которые, ну, по сути, ну, что ему? Ему платят ежемесячно бабло те, кто снимает. То есть люди, которые занимаются этим бизнесом, да, ему отчисления с каждого ресторана. Лично проверял чистоту туалет. Качество картофеля фри проверял. Мог лично выйти на парковку ресторана любого рандомного с мусорным пакетом, чтобы собрать брошенные стаканчики и бычки.
2: Но, вот какой был.
1: Да. То есть он не был чисто потребителем, да, который двух братиков раздел, ну или как бы, ну, по заслугам не дал, а по факту обманул. Вот, и просто стал почивать на ларах. Нет, ну такой вот. Имя этого человека
2: Рэй Крок.
1: Ну, кстати, если бы не он, то вполне возможно, чтобы мы такое название даже бы и не знали. Факт. Ну, не знали.
0: СВХ+.

0: код доступа.
1: Так, а ну-ка, порезвиться, да спортом позаниматься активным, таким, который, ну, принесет еще и радость кардионагрузочке.
2: Это мы любим.
1: Да-да-да, Infinity Paddle, дамы и господа, то самое пространство, которое, ну, всегда вдохновляет тех, кто живет игрой.
2: Да-да. Это самый современный падл-клуб Риггес. Тут высокие потолки, просторные корты и отличная атмосфера.
1: Каждую пятницу, кстати, и по выходным увлекательные турниры для любителей, для начинающих, а также для профессионалов, ребятушки.
2: Присоединяйся и наслаждайся игрой вместе с Infinity Paddle.
1: Место, подходящее для всей семьи. Это Infinity Paddle. Подробнее на Infinity Paddle LV. Дамы и господа, сегодня у нас в розыгрыше за вашу интеллектуальную составляющую час игры в падл на двоих на корте Infinity Paddle, который можно использовать в любое время с 7 до 17.00. Выбирайте. Выходные, рабочие.
2: Еще инвентарь, конечно.
1: И инвентарь, конечно же, в подарок. Не в подарок, но поиграться.
2: Поиграться,
1: конечно, конечно.
0: Готовьте мобильные телефоны. Люди Бодрые предлагают любому желающему открыть сейф, закрытый на кодовый замок. Все, что внутри, ваше. Задается вопрос, дается три варианта ответа. Один из них правильный. Его порядковый номер – первая цифра кода. Второй вопрос – вторая цифра. Четыре вопроса – комбинация из четырех цифр. Именно ее отсылаем смс-ом на 25-45-25-25. Добычу заберет тот, кто пришлет правильную комбинацию. Удачи!
3: Первая цифра.
2: Погнали! Сегодня отмечаем Всемирный день учителя.
1: Ребятушки, сразу же матешу. Давайте визуальную. Как называется такая геометрическая фигура, у которой противоположные стороны равны, а все четыре угла являются прямыми, но при этом соседние стороны не равны между собой, ребята. Давайте.
2: Это квадрат.
1: Единица.
2: Прямоугольник.
1: Двойка.
2: Трапеция.
1: Тройка.
3: Вторая цифра.
2: 1502 год. В этот день Христофор Колумб открыл Коста-Рику.
1: Открываем Коста-Рику, говорит.
2: Открыто.
1: Он. Ребята, столица Коста-Рики. Ну-ка.
2: Пуэрто-Рико.
1: Единица.
2: Сан-Хосе.
1: Двойка.
2: Панама.
1: Тройка.
3: Третья цифра.
2: Кейт Уинслет, британская актриса и обладательница премии и Оскар, и Золотой Глобус, и Бафта у нее. И самое главное, исполнится роли Розы в «Титанике».
1: Да, ребята, в «Титанике», да, это она с Ди Каприо, короче. Он, когда он хотел залезть на дверь, на которой она это сама, а там не было места. Ребята, ну, какая известная певица исполнила главную, заглавную песню фильма «Титаник», «My Heart Will Go», ну?
2: Селин Дион.
1: Единица.
2: Сара Брайтман.
1: Двойка.
2: Марайя Кэрри.
1: Тройка.
3: Последняя цифра.
2: 1962 год. В этот день в Великобритании выходит первый фильм из серии фильмов о Джеймсе Бонде. «Доктор Ноу». Он назывался так.
1: Внимание, внимание, внимание, внимание. Слушайте, ну, у Джеймса Бонда там было много всего, да? Угу. Всякие у него приблуды были. Ох, как хотели мы. И автомобиль Джеймса Бонда хотели бы?
2: Хотели.
1: Хотели бы. А какое необычное устройство из перечисленных было установлено в автомобиле «Астон Мартин» Джеймса Бонда?
2: Катапультируемое сиденье для пассажира.
1: Единица.
2: Встроенный парашют.
1: Это двойка.
2: Электрошокеры в дверных ручках.
1: Это тройка.
0: Отсылайте смс-ом 4 цифры на 25-45-25-25. Удачи!
4: СВК Плюс.

Плюс. Хочу одеть тебя в белое, чтобы стал ты смелым, чтобы мурашки забегали по твоим рукам. СВХ Плюс.

0: Ну что, давай сначала правильные ответы дадим на код доступа, после чего моральный кодекс запустим. До свидания, мама. И его друзья. Называется такая геометрическая фигура, у которой противоположные стороны равны, вот, а все четыре угла являются прямыми. Вот, но при этом соседние стороны не равны между собой. Так бы был бы квадрат, конечно, бы улип, а так нет.
1: А так это прямоугольник.
0: Прямоугольник это правильный ответ. Как называется столица Коста-Рики? Быстро!
1: Сан-Хосе.
0: Сан-Хосе.
1: Сан-Хосе.
0: Потому что Пуэрто-Рико.
1: Это вообще страна.
0: Это страна.
1: И Панама тоже.
0: Панама это вообще головной убор, ребятушки. Вот, какая известная певица исполнила заглавную песню в фильме «Титаник» «My Heart Will Go On».
1: Селин Дион это была.
0: «Every time in my dreams I feel». Это, конечно, Селин Дион.
1: А
0: конечно, конечно, конечно, конечно. А декабрь до сих пор становится холодно. Холодно. А что? Значит, ну какое необычное устройство было установлено в автомобиле Aston Martin Джеймса Бонда, ребятушки? Значит, мы три версии дали. Катапультируемое сиденье для пассажира, встроенный парашют, электрошокеры в дверных ручках. Были электрошокеры где-нибудь?
1: Не были.
0: Не были. А встроенный парашют, чтобы машину остановить можно было в любой момент?
1: Mm-mm.
0: Нет, тоже не видно было. А катапультируемое сиденье для пассажира обязательно было.
1: Было.
0: Вот, причем там было еще и катапультируемое сиденье для самого Джеймса Бонда за рулем, для водила, назовем это так. Но это гораздо позже. Сначала было для пассажира.
1: Да-да.
0: Почему? Вот вы спросите, а для чего для пассажира? Это чтобы заботиться о безопасности пассажира?
1: Да не совсем.
0: Да что ж там два. Бывает такое, что, допустим, вот я Джеймс Бонд. Например, я еду, и вдруг так. Светофор красный. А красный свет светофора означает, что ты ехать не моги, ты стой. И в этот момент на переднее сиденье моего автомобиля садится негодяй, например, с заточкой, и говорит, давай-ка в ригонду. А что мне делать? А мне приходится его везти.
1: А мне далеко.
0: А мне детей с кружков надо забирать. А это в другом части города вообще. И я ехать не могу. Вот. И тогда я нажимаю под ручкой переключения скоростей кнопку и катапультирую негодяя. Пускай ловит другую машину с шашечками и едет в ригонду.
1: Таксисты, берите на заметку.
0: А я еду дальше. Ну вот это, таким вот образом поступал и Джеймс Бонд. Вы представляете, вот сколько вот те, кто сейчас, допустим, в автосервисах работает, прикиньте, вот система срабатывания. Вы знаете уже, сколько стоит подушку безопасности выстрелившую заменить?
1: Ну, и
0: многие, кто попадали, это дорого удовольствие. А представляете, катапульту заменить? Это я даже представить себе не могу. Господи. В общем, короче, чтобы вас не останавливали, ребят, просто желаю, что если у вас есть такая штука, такая опция, вот, чтобы она не было нужды ее использовать. Это тост, ребят.
1: Код доступа у нас сегодня
0: 22-11. 22-11. 22-11. Ну и хорошо. А то 22-11, мне пора уже спать ложиться.

0: на СВХ+.
1: Владимир Вэлл и его друзья.
2: Кейт Уинслет, дамы и господа, актриса-британка, обладательница премии «Оскар». Кстати, между прочим, к 33 годам и уже 6 раз на «Оскар» номинировали. Она это самая молодая, в принципе, за всю историю кинематографа, между прочим. Но в 33 года
3: 6 номинаций.
2: 6 номинаций. Ну, в конечном итоге только один «Оскар». Но там еще есть «Золотой глобус» и это самое.
3: Все еще много впереди. Других.
2: Да, ну, та самая девушка, с которой вот самый знаменитый кадр, конечно, все-таки, это они на нас Титаника вместе с Ди Каприо. Там, ух, какая история.
3: Была.
2: История была. Да. Ну, в общем, короче, фильм-то хороший. Да, сколько у него там? 11 Оскаров. Да-да. Даже 13 было Оскаров. Один фильм номинировался по разным, по совершенно разным направлениям. Ладно, в общем, короче, первый раз появилась на телевидении уже в 11 лет. Она уже снималась в рекламе. Представляешь себя? И танцевала с костюмированным медовым монстром в рекламе какого-то сухого завтрака. Но это ладно. Представь себе, та самая работа, которая сделала ее, мега популярной по всему миру, это, конечно же, «Титаник», который снял Джеймс Кэмерон. Изначально он на главную роль героини...
3: Розы.
2: Он вообще не рассматривал даже ее. Но никакой Кейт Уинслет. Там же была Гвинет Пэлтроу, Ванесса Паради, так к тому моменту. Уже как
3: знаменитые.
2: Бы как хотелось. Ну, то есть, это знаменитые люди. Ну, так надо как бы и к ним обращаться. Вот. Но 21-летняя Уинслет буквально, внимание, запрещенка же, завалила режиссера звонками и письмами. Прикиньте, ну есть такие, да? Значит, она отправляла ему розы. Цветы.
3: Ну, понятно.
2: С записками.
3: Роза отправляла розы.
2: От вашей розы. Там такая записка. А в одном из телефонных разговоров заявила: вы не понимаете, я это прям роза. Я не знаю, почему вы еще до сих пор прослушиваете кого-то еще. Ну, то есть, это такой агрессивный был маркетинг себя.
3: Да-да.
2: Вот. И вы знаете, что? Как и как бы обычно и происходит такое. Если вот женщина очень давит. И если ты не кремень, ты сдаешься, конечно.
3: Он сдался.
2: Ну, не зря сдался, потому что, хорошая же роза пришла, да? Значит, а вот теперь интересный факт. Во время съемок финальных сцен «Титаника» представьте себе огромный резервуар с ледяной водой. Это потому, что там должны...
3: Все натурально было.
2: Там должны плавать лед и все такое. Ледяная вода. Уинслет говорит: я не буду надевать гидрокостюм под свое платье. Знаете для чего? Для того, чтобы игра выглядела максимально естественной, чтобы не было холодно.
3: Ну и выглядел бы
2: все
3: странно.
2: Все такие: это же не без... Я смогу. Короче, в результате она переохлаждается и зарабатывает тяжелое воспаление легких, из-за чего чуть не бросила съемку. Это тот самый случай, когда твое безумие и отвага, да, ставит под угрозу весь проект и людей, которые там задействованы все. Да?
3: Самое главное, Ди Каприо.
2: Вот, что Ди Каприо?
3: Подвести Ди Каприо нельзя.
2: Нет, слушай, там 200 человек, 300 человек работает параллельно, вот и из-за своего вот это «я смогу». Это кузнец Пименов, который убил, говорит, я работать могу без этого, без остановки и прессом там наковальней вот этот пресс. Короче, три пресса вывел из строя, потому что они не могут так работать, без остановки двое суток. Стаканами чертов. Вот она то же самое. Кстати, между прочим, но это еще не все. Она везде, вот где есть какая-то такая, задача сложная, она везде должна была справляться. Она снималась в фильме «Аватар. Путь воды». Вторая часть. «Аватар. Путь воды». И там на съемках в специальном бассейне, опять же, она установила, кстати, рекорд среди кинематографистов. Задержав дыхание, она брала уроки фридайва, то есть погружение с задержкой дыхания. Так вот, задержала дыхание под водой на 7 минут и 15 секунд, что стало абсолютным рекордом в Голливуде. Предыдущий рекорд был у Тома Круза. Он 6 минут на съемках «Миссии невыполнима» не дышал. А что?
3: Это ж как переиграть Тома Круза? Это ж
2: она взяла
3: не по-человечески как-то.
2: Она, тот 6 минут, а она 7 минут и 15 секунд вообще переиграть Тома Круза. Вот, все. Никакое... этот...
3: Обиделся Том Круз,
2: рекордсмен повержен, конечно. А чего им? Пускай плачет тогда. Ну и, кстати, вот они когда вот после «Титаника», они очень сильно с Ди Каприо, конечно, подружились.
3: Конечно.
2: Ну не в том смысле, в плохом смысле. Или в хорошем. Ну неважно.
3: Нормально.
2: Нет, они просто были лучшие друзья. И, кстати, Леонардо Ди Каприо лично вел Кейт к алтарю на ее третьей свадьбе. Вот. Сама актриса неоднократно называла Леонардо своим самым-самым близким другом на планете. Вот. Угу. И он третий раз... Батя, наверное, просто сказал, я слышу, я третий раз тебя не поведу. Ди Каприо говорит, а я поведу тебя третий раз. Как
3: пошли.
2: Раз. Ну, это называется дружба. Ну что, с днем рождения. Уж раз, уж так, Кейт Уинслет. Многоженка.
1: Владимир Вэлл и на СВХ плюс. В шоке от цен на топливо? Выбирай Дация с заводским газовым оборудованием от Муса Моторс Рига и экономь минимум 7 евро на каждые 100 километров. Для меня это минимум 140 евро экономии в месяц. Выбирай легендарный Дастер, практичный Сандеро, семиместный Джоггер или вместительный Бигстер. Более 70 автомобилей Дация с заводским газовым оборудованием на складе в Риге. А твой авто – первый взнос. Муса Моторс Рига. Улманя Гатве 5.
0: Tādas cenas! Veikalo stop! Tikai 3 dienas! No 5. līdz 7. oktobrim ar man stop kārti. Maltā kafija Lavaca Oro 250 gramu 5,29. Margarīns Delma Extra 39% 450 gramu 99 centi. Un kosmētiskās salvetes Happy 2 kārtas 150 loksnes eiro 25. Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām. Top, top, top!
4: Предположим, у твоего автомобиля пробило колесо. Запаска немного помогает. И в каску с помощью на дороге очень помогает.
5: Svedbank mikroieguldījums. Ieguldīt nekad nav bijis tik vienkārši. Kad maksāsi ar karti, maksājums tiks noapaļots līdz pilnam eiro un starpība ieguldīta. Mikroieguldījumu var pieslēgt Svedbank lietotnē vai internetbankā. Svedbank. Šis nav ieteikums ieguldīt. Ieguldīšana vienmēr ietver riskus.
6: Карглас ремонт, Карглас замена.
7: Анастасия, специалист Карглас.
8: Обнаружив скол на лобовом стекле, сразу обращайтесь в Карглас. Мы восстановим прочность стекла при помощи специального полимера. Всего за 30 минут предоставляя гарантию. Карглас ремонт – это быстро, качественно, экологично. И если у вас есть каска, чаще всего бесплатно.
9: Скол или трещина? Бронируйте услугу Карглас в Риге.

0: СВХ+.
1: Итак, вот они, красивые 34 человека, ровно сегодня вплотную приблизились к нашему постаменту, вернее, даже взгромозили тушки свои на наш постамент, абсолютно правильно сегодня подобрав код нашего доступа.
2: Mm-hmm. Вот, и, но ну, мы выберем только одного.
1: Ну, выбирай.
2: Выбираю. Четвертого хочу.
1: Надо выбрать. Я где-то слышал, что выбрать надо ребенка из детского сада.
2: Берем вот этого.
1: Выбрось. Берем нормально.
2: Вот этого заверните.
1: Нет, сразу в зимней куртке, который. Чтобы не покупать. Слушай, прости, какой
2: четвертый?
1: Снизу, сверху.
2: Давай снизу.
1: Снизу?
2: От СМС-а давай.
1: 1, 2, 3, 4. Внимание.
2: Кто?
1: Сережка. У Сережки номер заканчивается на 5454. Вот такой вот Сережка. Мама, молодец. И пойдешь со своим плюс один. Uh-huh. С девушкой, с женой, может, с дочерью или с сыном.
2: Например, с другом.
1: Да, с другом.
2: Другом.
1: Другом пойдешь в Infinity Paddle, поиграешь uh-huh. в падл.
2: Часик.
1: И часик, и еще ракеточки дадут вам.
2: Да-да-да.
1: Ну, так что пересылаем тебе непосредственно сам бюллетень. С этим цифровым бюллетенем тебе в любой Infinity Paddle вход. Вот вообще просто настоятельно рекомендую. Рекомендовано.

0: И каждая дворняжка при встрече сразу лапу подает, ребятушки. Все, я хочу поздравить сегодня всех своих прекрасных учителей и преподавателей, которые на протяжении жизни, вот до, как бы, до сегодня, это разные люди. Не у всех педагогическое образование, но тем не менее, менторов всех своих поблагодарить, ребят. Запчасти, ваши запчасти живут во мне, и я стараюсь изо всех сил не посрамить в определенный момент.
1: Вы сделали крутое дело.
0: Спасибо большое вам. Вот, и ну, и до завтра. Да. Будем прощаться. Александр Буслаев.
1: Владимир Вайл.
0: Это шоу «Люди бодрые». Встречайте через 15 минут уже Полину Кузьмину в эфирной студии. Сейчас немножко коммерческой информации, после чего диджей Вон Амор будет завершать наш сегодняшний рандеву.
2: Ātrā matemātika. Ar vienu iepirkšanos Barbordu ietaupi apmēram stundu. Divas iepirkšanās, tās jau ir divas stundas. Trīs iepirkšanās, nu tu saprati. Iepērcies Barbordu un ar ietaupīto dari, ko vēlies. Barbordu, nu ko tu nesi?
3: Неконтролируемое выделение мочи случается у женщин во время беременности, менопаузы, а также в пожилом возрасте. Может быть, и у тебя это вызывает беспокойство и дискомфорт? Будь смелее, посети врача и выясни причины. А пока почувствуй свежесть, комфорт и надежность с прокладками Tena Discreet и Silhouette. Душевное спокойствие на весь день и так каждый день. Спрашивай в аптеке. Подробная информация www.tena.lv.
4: Drošība nav pašsaprotama. Tas ir plāns. Izvēlies Svedbank dzīvības apdrošināšanu, lai finansiāli pasargātu sevi un tuvākos. Piesakies līdz 18. oktobrim un saņem 15% atlaidi. Uzzini vairāk Svedbank LV. SVH+.

0: СВХ Плюс. Радио, которое тебя понимает. Радио СВХ Плюс.
1: Сегодня в Латвии облачно, местами ожидаются дожди, морось, ветер юго-западный, западный, умеренный. На побережье ветер порывистый, до 15-17 метров в секунду. Днем по стране от 11 до 16 градусов тепла. В Лепае и Вентспилсе до плюс 15, в Даугавпилсе и Резекне 13-14 градусов. В Риге сегодня плюс 14, плюс 16. После полудня ожидается небольшой дождь.
0: Радио СВХ.

0: 11 часов в Риге, в студии с новостями Алексей Новак. В Латвии состоялись парламентские выборы. Победу одержала премьерская партия Апвинотес Сарекс. В целом в Сейм прошли 6 политических сил. Президент Латвии Ринкевич сегодня начнет консультации с партиями, избранными в парламент. Представители латвийского бизнеса расценивают результаты выборов как мандат на ускорение экономического роста.
1: Радио СВХ Плюс.
0: В субботу в Латвии состоялись парламентские выборы. По данным Центральной избирательной комиссии, явка оказалась самой низкой после восстановления независимости, меньше 52%. Победу на выборах одержала премьерская партия Апвинотес Сарекс. Она получила 35,3% голосов, и это 41 депутатский мандат. Это лучший результат отдельной политической силы на парламентских выборах в новейшей истории Латвии. На втором месте партия Шлессерса, Латвия Пирмавета, 17 мандатов.

0: частное финансирование, в отличие, например, от партии «Стабилитаты», которой не хватило до лимита нескольких десятков голосов. Без государственного финансирования на следующие 4 года останутся также партии «Аустоша Саллы Латвии», «Гобзема Саракс», «Сасканес Центрс» и «Новая консервативная партия». Что касается победителей, «Апвенота из Саракс» в следующем году сможет получить из госказны максимально допустимую сумму – 1 312 000 евро. «Латвия Пирмая Вета» выделят примерно 939 000 евро, объединению «Суверена Вара Яун Латвейши» – 858 000, «Нацблоку Висулатвия ТБЛННК» полагается 690 000 евро, партии «Прогрессиве» 628 000 евро в год, а «Яунувенутеба» примерно 540 000. Больше всего плюсов на выборах получил Андрис Кулбергс, а также Юлия Степаненко и Айнерс Шлессерс. При этом все им не прошли. Из-за вычеркиваний кандидаты от «Апвенотой Саракс», Ингмарс Лидака, Лаурис Лизбовскис и Айвис Церинш. У «Яунувенутеба» за бортом остались кандидат в премьеры, бывший глава Минфина Арвил Саша Раденс, а также министр сообщений, бывший глава МВД Рихардс Козловскис. Та же участь постигла еще двух бывших министров, Гатиса Эглитиса из Нацблока и Каспара Бришкенса из партии «Прогрессиве». В новом Сейме их не будет. Президент Латвии Эдгар Ринкевич сегодня начинает консультации с партиями, избранными в Сейм. Первым в Рижский замок приглашен победивший на выборах «Апвенотой Саракс». Затем президент последовательно проведет встречи с представителями партии «Латвия Пирмая Вета», «Суверена Вара Яун Латвеши» и «Нацблока Висы Латвии ТБЛННК». Завтра, во вторник, у Ринкевича запланированы встречи с политиками из партии «Прогрессиве» и «Яунувенотеба», после чего президент проведет пресс-конференцию. Андрис Кулбергс уже заявил, что его партия не станет создавать коалицию с «Латвия Пирмая Вета» Шлессерса. Сначала обсудит создание правительства с прежними партнерами, то есть «Нацблоком», «Висы Латвии ТБ ЛННК» и партией «Яунувенотеба». Политологи считают наиболее вероятной именно коалицию из этих трех политических сил, то есть «Апвенотой Саракс», «Яунувенотеба» и «Нацблок». В таком составе правительство получило бы устойчивое большинство в парламенте, 58 депутатов на троих. Сегодня в эфире ЛТВ Кулбергс заявил, что намерен сократить число министерств и одновременно обеспечить экономический рывок Латвии. По словам политика, расходы необходимо сокращать только после анализа того, какие решения помогут росту экономики. Партия «Апвенотой Саракс», по словам Кулбергса, рассчитывает, среди прочего, сохранить пост министра финансов. В другом утреннем эфире на ТВ3 премьер указал, что министрами должны становиться не просто политики, а профессионалы в своей сфере. Представители латвийского бизнеса расценивают результаты выборов как мандат на ускорение экономического роста. В торгово-промышленной палате считают необходимым сокращение бюрократии, устранение препятствий для экспорта и привлечение инвестиций. Глава организации Айгарс Ростовскис заявил сегодня в эфире ЛТВ, что Латвии потребуются иностранные работники и студенты для развития новых технологий и автоматизации. По словам Ростовскиса, иммиграционная политика должна быть продуманной и закрепленной в отдельном государственном документе. По сообщению госполиции, за минувшие сутки в Латвии были зарегистрированы 63 ДТП, травмы получили 10 человек. Полиция задержала 5 нетрезвых водителей, причем трое были сильно пьяны, будут преследоваться в уголовном порядке. За различные нарушения ПДД полиция вчера оформила 440 административных протоколов, из них 172 за превышение скорости, 1 за агрессивное вождение. Госкомпания «Латвия Свалцели» предупреждает, сезон дорожно-строительных работ продолжается, и сегодня вечером, примерно с 8 вечера, закроют мост через Лелупе на Лепойском шоссе. Движение по нему возобновят завтра около 6 утра. Объехать закрытый участок во время закрытия моста через Лелупе можно по Венспилскому шоссе и дороге Каунцемс-Кудра, через Елгову или по Елговскому шоссе и дороге Елгова-Тукумс. Водителям следует предусмотреть дополнительное время в пути. И последнее. Сегодня в латвийских школах и детсадах начинается неделя карьеры, посвященная энергетике и связанным с ней профессиям. Детям и подросткам расскажут о производстве и использовании электроэнергии и тепла, о биоэнергетике, а также применении света и звука в творческих отраслях. Учебные заведения проведут тематические занятия, мастер-классы, экскурсии, встречи со специалистами. Каждый день будет посвящен отдельному направлению. Сегодня это возобновляемые источники – ГЭС, солнечные батареи, ветрогенераторы. Неделя карьеры завершится в эту пятницу мероприятиями о питании, движении и профессиях в сфере общественного здоровья. Следующий выпуск новостей в полдень. Алексей Новак, СВХ+.
1: Хотите упростить себе жизнь? В «Ауроникс» вы найдете верный выбор кофемашин, пылесосов, стиральных машин-холодильников и всего остального, чтобы сделать свою жизнь проще. Жизнь проще с «Ауроникс». Смотрите на

0: взяла.
1: Настоящий патриот своей страны. Человек, для которого Латвия стоит на первом месте. Вилис Криштапанс. Депутат Европейского парламента, патриоты Европы. По понедельникам после 11 и 15. Большой Вилис о самом важном и интересном в Европе и Латвии.
2: Выборы остались позади. И теперь, когда голоса подсчитаны, могут наступить те самые сюрпризы, о которых перед выборами никто не хотел говорить вслух – повышение налогов. Министр финансов еще до выборов признал, если политика не изменится, дефицит бюджета в ближайший год превысит 3% ВВП, а государственный долг вырастет с 48 до 54% от ВВП. Одно из решений – пересмотр налогов и льгот – министр финансов оставил на усмотрение нового правительства. Для сравнения, в Эстонии налоговая нагрузка по отношению к ВВП снижается уже третий год подряд. Планируемое повышение подоходного налога до 24% правительство отменило, сохранив ставку на уровне 22%, и ввело необлагаемый минимум в размере 700 евро. Правда, НДС там остается высоким – 24%. То есть речь идет не о снижении во всех сферах, а о сознательном решении не трогать зарплаты людей. И это происходит в то время, когда даже дополнительные средства на оборону страны-члены могут тратить только с разрешением Брюсселя и в рамках строгих ограничений. К сожалению, все чаще о бюджете решают не избиратели, а Брюссель. Эстония показывает, что дисциплина возможна и без повышения налогов. У жителей Латвии есть право требовать того же, а не сюрпризов после дня выборов.
1: Вилис Криштапанс. О самом важном и интересном в Европе и Латвии. Программа подготовлена в сотрудничестве с политической группой Европарламента «Патриоты за Европу».
3: Это была политическая реклама, которую оплатила группа «Патриоты за Европу» в Европейском парламенте. Реклама связана с информированием о работе депутата Европейского парламента в Европейском парламенте. Подробная информация на радио СВХ ЛВ.

0: Музыкальный ланч в самом разгаре. Студия «Суха Плюс», Полина Кузьмина.
1: Это твой плюс.
2: Ну, здравствуйте, всем доброго утра, доброго дня, прекрасного настроения сегодня в этот понедельник, 5 октября. Хмурый, но все равно нам солнечно от того, что мы наконец встретились. Сразу приветствую всех тех, кто уже присоединился. 25-45-25-25, кто уже и пишет нам. Вот Александру большой привет, еще раз поздравляем с выигранными билетами. Наконец мы тут все решили и вам отправили. Так, Диме большой привет. Дима у нас, оказывается, тусовщик. Написала, что и спортсмен по совместительству. Добрый день, Полина. Выходные были насыщенные. В пятницу тусили в Ла Рока. Ух ты, буя стайл. Вы там все танцевали, прыгали. У меня, если честно, уже все. Порох в пороховницах покинул меня. И, в принципе, были мысли пойти на дискотеку. Но потом мои суставы сказали, все же нет. Я даже очень счастлива. Потому что я, например, не такая, как вы, Дима. Если уже куда-то и схожу, то следующий день можно вычеркнуть. А Дима, я же сказала, он спортсмен, потому что он написал, что в пятницу тусил в Ла Роке, а уже в субботу утром у него была тренировка в Сигулде на велосипеде. Проехал после этой тусовки человек 140 километров, а в воскресенье поехал еще на море. Вот такие вот у нас спортивные радиослушатели. Так, большой привет Ириночке также. Доброе утро, красивое утро. И сало спился. И действительно, утро очень красивое. И вы, Ириночка, тоже очень красивая. Здесь на фоне осенних листиков, таких ярких. Здравствуйте. И Константин, привет. Хмуро не только в Латвии, но это ненадолго. Приветик, приветик. А вы там с пальмами? Ну, да, но зато у вас там тепло. У вас там тепло, где вы находитесь. Я так понимаю, что вы находитесь в Playa de las Americas. А, ну круто. Hello вам в этом случае. Ну и Сергей и Сережа тоже всем желает классного понедельника. Сегодня 5 октября, день, сделайте что-нибудь приятное. Об этом мы еще поговорим. Немножечко забегая в эфир, я думаю, что постоянные слушатели радиостанции СВХ Плюс уже отметили, что с сегодняшнего дня, с 5 октября и по 30 ноября, то есть вот так вот долго, на радиостанциях СВХ Плюс, а также СВХ и СВХ ЛВ проходит громадная, большущая такая синяя кампания «Будь в плюсе» и «ЦРК посту». В рамках кампании у вас, дорогие слушатели, если вы дозвонитесь первыми в прямой эфир, будет возможность ответить на вопрос и выиграть денежный приз 100 евро. Причем мы делаем, ну вот если брать радиостанцию СВХ Плюс, это трижды. В утреннем эфире была такая возможность. Будет и в дневном, но я не скажу когда, потому что дозваниваться надо будет тогда, когда вы услышите вот этот вот звук. Вот если вы этот звук услышите... Это я сейчас просто играю, как пример, чтобы вы понимали, да? То надо дозваниваться, когда такой звук. Слышите? Сразу звоните. 25-45-25-25. И вам будет задан вопрос, и за 5 секунд вам надо будет назвать 5 правильных ответов. Ну, например, как пример, там, что у школьника в рюкзаке? Вот вы за 5 секунд пытаетесь сказать. Если все, справились с волнением, все четко назвали, получили денежки. Ну, и также хочу отметить сразу, что участвовать вот человек может пробовать несколько раз, но если вы уже выиграли деньги, то на одной радиостанции это можно сделать единожды. Поэтому следите, пожалуйста, внимательно за эфиром, ждите этот звук. Может быть, в рамках этого часа, может быть, следующего, может, потом. Я тут на 4 часа, в общем, засела и буду сидеть. И потом еще в рамках эфира Дима Харова, который возвращается из отпуска, тоже будет такая возможность поиграть. Всем привет и отличного настроения!

0: точное время вместе с MoneyRating LV. Все твои счета только в MoneyRating.
1: Точное время 11:28.
0: Каждый месяц одно и то же. Один сайт за электричество, другой за воду, третий за интернет. Пароли, напоминания, даты оплаты. С приложением MoneyRating все проще. Все счета за дом и история платежей в одном приложении. Вы сразу видите, сколько и когда нужно заплатить. Забудьте кучу паролей. Оплатите все быстро и удобно с MoneyRating. Ищите приложение в App Store или Google Play. MoneyRating LV.

0: зовут Татьяна, конечно же. Татьяна вот пишет: «Все опадает, все увядает, а у меня расцветает». И здесь вот пишет Татьяна, и фотографию тоже приложила: «Моя тигридия сегодня расцвела». Тигридия – это практически такое имя, знаете, шальной императрицы. Тигридия. Нет, это такой цветок, я тоже не знала, такое красивое луковичное растение, еще называют тигровым цветком, очень необычный такой цветочек. Три крупных внешних лепестка у него, яркая пятнистая серединка, вот как раз-таки напоминающая окрас тигра. И в 10 утра еще вот эта вот тигридия была закрыта, а в 11:30 она раскрылась и показала вот свою тигриную сущность. Татьяна, спасибо, очень красивая тигридия у вас. Ну и цветами, оказывается, увлекаются не только девушки и женщины, как вообще вы могли подумать. Но и вот Виталий пишет: «Здравствуйте, диджей Полина». Здравствуйте, Виталий. Посмотрите, какие у нас орхидеи. Две разных на одной сетке. Всем отличного настроения. Орхидеи у вас тоже очень красивые, причем похожи чем-то даже на тигридию. Тигридия там рядом не пробегала, что вот они у вас такие стали? С пятнышками. Очень красиво, спасибо большое. Дальше важное сообщение, которое еще с утра наш слушатель Денис прислал. Надеемся, что котик найдется как можно быстрее, потому что сегодня в районе поселка Межерес, недалеко от улиц Сапню и Клейсту, пропал кот породы экзот. Ему всего 7 месяцев, зовут его Алеша. Ярко-рыжий, такой мраморный, с приплюснутой мордочкой и белым подбородком. Кот домашний, он очень ласковый, добрый, ручной, идет на ручки. От испуга мог спрятаться в чужом гараже, сарае или под террасой. Огромная просьба к жителям Межерес, Спиловы, Бабиты. Проверьте, пожалуйста, свои постройки. Может быть, там вот этот котенок, но он маленький еще, 7 месяцев всего. Может быть, вы найдете его, рыженький, очень милый. Нашедшему гарантируется вознаграждение. Если вы располагаете информацией, напишите нам на номер 2545-2525, и мы обязательно передадим все Денису. Денис, надеемся, что все будет хорошо с вашим котиком. Ну и еще раз привет нашему слушателю Сергею, который обратил внимание, что 5 октября день «Сделайте что-нибудь приятное». Ну, тут уже из названия понятно, что маленькое проявление доброты способно сделать чей-то день ярче, а мир чуточку добрее. Пусть будет больше добрых дел в вашей жизни, и вы сами же можете сделать мир добрее благодаря своему поведению. Так что, например, там, сказать комплимент, похвалить коллегу, случайно прохожего, может быть, помочь донести тяжелую сумку, бабушке улицу перейти в конце концов, или подать руку женщине, которая выходит из общественного транспорта, или хотя бы место уступить, потому что сейчас, как не зайду в трамвай, сидят только парни, самые уставшие, наверное, от жизни, но ничего страшного. Ну и также сегодня можно позаботиться о природе или животных, покормить уточек в парке, тоже ведь доброе дело. Так что делайте добрые дела. Доброта начинается с мелочей. И одно доброе дело может изменить чей-то день к лучшему.
1: СВХ+.

Бабиты проверить свои постройки, потому что в районе поселка Межерос, недалеко от улицы Сапню Клейсту, пропал котик породы Экзот. Ему всего 7 месяцев, и зовут Алеша, ярко-рыжий мраморный. Вот это Денис нам прислал фотографию котика, это объявление. И оказывается, как вот Ксения тоже написала, что спасибо вам за объявление про Алешу. Оказывается, Алешу ищут уже третий день. Поэтому, ну, проверьте, там он наверняка где-то спрятался, ему страшно, ему 7 месяцев всего. Очень бы хотелось, чтобы он нашелся. Или если, может, вы уже его нашли, то напишите нам 25-45-25-25. 11 часов и 47 минут. Сегодня дождливо, пишет нам Иво, наш постоянный слушатель, который работает, дышит свежим воздухом, все это совмещает. Он в лесу, но здесь прислал красивые цветы. Спасибо вам, Иво. Клумба, зачет. 10 баллов из 10 вам ставлю. Очень красивая и яркая. Какие угодно цвета. И желтый, и красный, и зеленый, и фиолетовый. В общем, много тут можно перечислять. Ирина пишет нам. Здравствуйте. Хотела поделиться впечатлениями о фильме «Уля». Очень понравился. Правда, иногда даже хотелось поплакать. Судьба у нее все-таки нелегкая была. Но советую посмотреть на большом экране. Очень впечатляет. Спасибо вам, Ириночка, за рекомендацию. Я пока, признаюсь, не смотрела фильм «Уля», но вот в планах действительно сходить в кино и посмотреть. Я хочу, кстати, сказать, поделиться впечатлениями на тему «Манхэттен Шортс». Но вот мне не удалось сходить, но была моя дочь, была моя мама. Им очень понравился вот этот вот формат. Это фестиваль короткометражных фильмов. Их там за 2.5 часа показали несколько, причем из разных стран. Там был и про Грузию, и про Молдову, и вообще много всего любопытного, разные истории, например, в доме престарелых. Ну, такие вот темы очень душевные, актуальные. И потом самое интересное, зрителям предлагается проголосовать за понравившуюся короткометражку. И тем самым вот зрители по всей Европе выбирают фильм победитель. Вот так вот. И это когда ты становишься еще и частью, когда тебе выдают бланк, когда ты можешь написать, расставить по местам эти киноленты. Вот чувствуешь себя каким-то членом жюри на Каннском кинофестивале. Очень, в общем, им понравилось. Большая благодарность Станиславу Токалову и вот организаторам «Манхэттен Шортс». Было круто и замечательно. Ну и также букетик нам в ленту Ирина прислала. Из листьев тоже здесь разноцветные. В этом году осень яркая, потому что есть не только какие-то желтые и коричневые листья, бывает и такая осень. В этом году осень яркая, уже ярко-бордовая, красная и оранжевая, так что давайте наслаждаться.

0: Не опоздай! В магазинах Lidl предложение месяца. Выгодные цены на свинину. С 21 сентября на ассортимент свежей сочной свинины скидки до 53%. Приходи в Lidl и покупай дешевле уже сегодня. Lidl стоит того.
1: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
2: No idejas līdz izpildījumam – viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at Visual Media LV. Apskati www.visualmedia.lv.
3: Агрегатор путешествий «Атлантик Онлайн»
4: и радио «СВХ Плюс» представляет программу «Магнитики».
3: Каждый вторник с 18 до 19.
4: По вторым воскресенья с 11 до 12.
3: Travel новости. Все о путешествиях и интересных местах.
4: Советы эксперта и ответы на ваши вопросы.
3: Конкурс. И многое другое в программе «Магнитики».
4: «Атлантик Онлайн». Все туры и спецпредложения от всех операторов в одном месте.
3: «Атлантик Онлайн». Выгодно, надежно, удобно.
5: Хиты навсегда.

0: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.
1: Сегодня в Латвии облачно, с прояснениями, местами ожидаются дожди, морось, ветер юго-западный, западный, умеренный, на побережье порывистый, до 15-17 метров в секунду. Днем по Латвии 11-16 градусов тепла, в Лепе и Вентспилсе до плюс 15, в Даугавпилсе и Резекне 13-14 градусов, в Риге плюс 14, плюс 16. После полудня ожидается небольшой дождь.
0: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.

0: заходи.
1: Предупреждаем. Заем стоит денег. Радио СВХ Плюс.

0: 12 часов в Риге. В студии с новостями Алексей Новак. В Латвии состоялись парламентские выборы. Победу на них одержала премьерская партия Апвенотес Саракс. Наказан избирателями Союз зеленых и крестьян. Он не преодолел 5% барьер и всеми не будет представлен. Президент Латвии Ринкевич сегодня начнет консультации с партиями, избранными в парламент. Полиция вчера зарегистрировала по Латвии больше 60 ДТП. Травму получили 10 человек, никто не погиб.
1: Радио СВХ Плюс.
0: В субботу в Латвии состоялись парламентские выборы. По данным Центральной избирательной комиссии, явка была самой низкой после восстановления независимости Латвии. Меньше 52%. Победу на выборах одержала премьерская партия Апвенотес Сарекс. Она получила 35,3% голосов и 40%.

0: она не будет представлена в новом Сейме. За чертой также остались партии МС Майном Ноты и Кумасы Латвия Саттистивы, но они набрали хотя бы больше 2% голосов, поэтому смогут получить государственное финансирование. В отличие от партии Стабилитаты, которой не хватило до лимита нескольких десятков голосов. В руководстве партии Стабилитаты сообщили, что ее лидер Алексей Росликов, который находится в Беларуси, не будет возвращаться в Латвию. Без государственного финансирования на следующие 4 года останутся также партии Аустоша Саулы Латвии, Гобзема Саракс, Сасканес Центрс и Явна Консерватива партия. Что касается победителей, Афьянотес Саракс в следующем году сможет получить из государственной казны максимально допустимую сумму – 1 312 000 евро. Латвия Пирмая Вета выделят примерно 939 000 евро. Объединению Суверен Вар Яун Латвеши – 858 000. Нацблоку Вислатвия ТБЛ ННК полагается 690 000 евро из госказны. Партии Прогрессиве – 628 000, а Яун Венотеба – примерно 540 000 евро. Больше всего плюсов на этих выборах получил Андрис Кулбергс, а также Юлия Степаненко и Айнерс Шлессерс. При этом все им не прошли из-за вычеркиваний кандидаты от Апвенотес Саракс Ингбарс Лидака, Лаурис Лисбовскис и Айвис Церинш. У Яун Венутеба за бортом остался кандидат в премьеры, бывший глава Минфина Арвил Саша Раденс, а также министр сообщений, бывший глава МВД Рихардс Козловскис. Та же участь постигла еще двух бывших министров Гатиса Эглитеса из Нацблока и Каспара Бришкенса из партии Прогрессиве. В новом Сейме их не будет. Президент Латвии Эдгар Ринкевич сегодня начинает консультации с партиями, избранными в Сейм. Первыми в Рижский замок приглашен победивший на выборах Апвенотес Саракс. Затем президент последовательно проведет встречи также с представителями партии Латвия Пирмая Вета, Суверен Вара Яун Латвеши и Нацблоквис Латвии ТБЛ ННК. Это сегодня. А завтра, во вторник, у Ринкевича запланированы встречи с политиками из партии Прогрессиве и Яун Венотеба, после чего президент планирует пресс-конференцию. Андрис Кулбергс уже заявил, что его партия не станет создавать коалицию с Латвия Пирмая Вета Айнера Шлессерса. Сначала обсудит создание правительства с прежними партнерами, то есть Нацблоком Вислатвия ТБЛ ННК и партией Яун Венотеба. Политологи также считают наиболее вероятной именно коалицию из этих трех политических сил. Апвенотес Саракс, Нацблок и Яун Венотеба. В таком составе правительство получило бы устойчивое большинство в парламенте, 58 депутатов на троих. Сегодня в эфире ЛТВ Кулбергс заявил, что намерен сократить число министерств и одновременно обеспечить экономический рывок Латвии. По словам политика, расходы необходимо сокращать только после анализа того, какие решения помогут росту экономики. Партия Апвенотес Саракс, по словам Кулбергса, рассчитывает, среди прочего, сохранить пост министра финансов. В другом утреннем эфире на ТВ-3 премьер указал, что министрами должны становиться не просто политики, а профессионалы в своей сфере. Представители латвийского бизнеса расценивают результаты парламентских выборов как мандат на ускорение экономического роста. В торгово-промышленной палате считают необходимым сокращение бюрократии и устранение препятствий для экспорта и привлечения инвестиций. Глава организации Айгарс Ростовскис заявил сегодня в эфире ЛТВ, что Латвии потребуются иностранные работники и студенты для развития новых технологий и автоматизации. По его словам, иммиграционная политика должна быть продуманной и закрепленной в отдельном государственном документе. По сообщению государственной полиции, за минувшие сутки в Латвии были зарегистрированы 63 ДТП, травмы получили 10 человек, никто не погиб. Полиция задержала 5 нетрезвых водителей, у троих было больше 1,5 промилле, они преследуются в уголовном порядке. За различные нарушения правил дорожного движения полицейские оформили за сутки 440 административных протоколов, из которых 172 за превышение скорости и 1 за агрессивное вождение. Государственная компания «Латвия Свалсцели» предупреждает, что сезон дорожно-строительных работ продолжается, и сегодня вечером, примерно с 8 вечера, будет закрыт мост через Лелупе на Лепойском шоссе. Движение по нему возобновят завтра около 6 утра. Объехать закрытый участок можно по Венспилскому шоссе и дороге Калнсемс-Кудра, через Елгову или по Елговскому шоссе и дороге Елгова-Тукумс. Водителям советуют планировать дополнительное время в пути. Следующий выпуск новостей в 13 часов. Алексей Новак, СВХ+.
1: Svinam kopā dr. Mauriņa klīnikai 25 izaugsmes gadi. Piesakies pie kāju vēnu ārsta un saņem 25% atlaidi konsultācijai. Ja jūti smagumu kājās, novēro pietūkumu vai redzamas vēnas, dr. Mauriņa klīnikas ārsti noskaidros cēlodi un parūpēsies, lai kājas atkal justos vieglas un skaistas. Uzzini vairāk Mauriņa klīnika LV. Dr. Mauriņa klīnikas kods 01401

0: всем привет хочется передать и блондинам, и брюнетам, и шатенам, и рыжим, и даже нашим самым, мне кажется, привлекательным, безволосым радиослушателям. Впрочем, и девчонкам тоже красавицам. Вот Юля, огонь. Так даже у нас сохранена эта радиослушательница здесь в контактах. И Юлечка, действительно, огонь. Здесь вот написала, что была на благотворительном концерте памяти Виктора Цоя. Было супер. Но и вы тоже прекрасно супер выглядите. Я рада, что вы так активно проводите выходные. Есть что вспомнить. Ну, а есть такие выходные, что есть что забыть. Я, правда, не знаю, ничего не говорю, но вот Андрей пишет нам из Баварии, что «Здрасте, что-то я долго спал после поездки на Октоберфест. Чуть вас не проспал. Удивительно, что вы вообще проснулись к этому часу. Мне кажется, что после Октоберфеста, да еще если отпуск, можно и позволить себе и после обеда проснуться». И опять отправиться на Октоберфест. Там это очень опасное занятие. Так что вы берегите, пожалуйста, себя и свое здоровье. Ну и Татьяна, то, что Танюша нам прислала, представляете, в это время, если эта фотография сделана сейчас, ну, судя по тому, что листики там уже на фоне опадают, и уже такие красно-бурые, здесь, представляете, одуванчик. Одуванчик на зеленой травке. Вот так природа нас балует такими удивительными цветами даже в это время. И также большой привет еще один в Германию для Эдуарда. Тоже нас постоянно слушает. Нам приятно, Эдуард. Ну что, всех поприветствовала, кто мне написал на номер 2545-2525. Поздравления Таты я прикрепила, закрепила. Обязательно передам. Димхаров сегодня возвращается из отпуска и как раз-таки свой эфир начнет с программы «Хорошие новости», где помимо хороших новостей также звучат и ваши поздравления. Ну, а я еще раз хочу обратить внимание, что с сегодняшнего дня и по 30 ноября на радиостанциях СВХ Плюс, а также СВХ, СВХ ЛВ, большая синяя компания «Будь в плюсе» или ТРК «Посту». А в рамках компании у вас, дорогие слушатели, если вы дозвонитесь, конечно, к нам сюда в прямой эфир по номеру 2545-2525, будет возможность ответить на вопросы, выиграть денежный приз 100 евро. Еще раз, так как мы только на этой неделе начинаем, я вот так, чтобы все разжевать, так скажем, прежде всего и для себя. А вот этот вот звук, если вы услышите, это сейчас вот не относится к конкурсу, еще раз хочу проиграть его. Если вы потом к нему привыкнете до 30 ноября, конечно. Ну вот, чтобы он у вас вот звучал. Вот если вы такое услышите, идет песня, и вы такое вот услышали, то срочно надо дозваниваться на номер 2545-2525. Тогда вы становитесь участником. Мы зададим вам вопросы, и в течение 5 секунд вам надо дать 5 правильных ответов. Если вы справитесь, не растеряетесь. Я вчера, кстати, с дочкой вот пыталась тоже в эту игру поиграть. Вроде друг другу задавали элементарные вопросы, включали таймер. Но когда вот у тебя этот таймер работает, ты, все, у тебя там что-то пропадает. Мы не могли сконцентрироваться. То есть это тоже нужно обладать таким вот моментом, что вы можете собраться, да? Но если у вас все получится, то вы сможете выиграть 100 евро. Поэтому следите за эфиром. Я всем желаю прекрасного дня. Продолжаем.
1: СВХ плюс.

0: Dažkārt mazajiem pacientiem bērnu slimnīcā ceļā uz izveseļošanos visvairāk palīdz silta ķepa, kas iedrošina un atbalsta. Izvēlies produktus mājdzīvniekiem Rimi veikalos ar īpašo ķepas atzīmi un līdz pat 19. novembrim ziedo ķepu terapijai. Tavs ziedojums ļaus kanisterapijas suņiem biežāk palīdzēt mazajiem pacientiem. Vairāk informācijas Rimi LV.
1: Panasonic gaisūdens siltumsūkņi efektīvi, klusi, stilīgi un, protams, uzticami darbosies pat stiprākajā salā. Projektēti Japānā, ražoti Eiropā. Panasonic. Komforts un kvalitāte uz ilgu laiku.
2: Карглас ремонт, карглас замена.
3: Анастасия, специалист Карглас.
4: Обнаружив скол на лобовом стекле, сразу обращайтесь в Карглас. Мы восстановим прочность стекла при помощи специального полимера, всего за 30 минут предоставляя гарантию. Карглас ремонт – это быстро, качественно, экологично. И если у вас есть каска, чаще всего бесплатно.
5: Скол или трещина? Бронируйте услугу Карглас в Риге, Елгаве или Лепое.
2: Карглас ремонт, карглас замена.
6: Только на этой неделе во всех магазинах Vision Express Дни клиентов. Все для твоего зрения со скидкой 40%. Vision Express. Твой эксперт по зрению. Подробнее на Vision Express LV.
7: Не яуто, ако интернет вар дот тев. Яуто, ако ту вар и дот савам интернетам. Катру рейс, кад извелес тет, ту сути сигнал. Ту стиприн Латвийс дигитало робежу. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat.
8: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
9: Металлические крыши и водосточные системы. Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш. Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
10: Izaugsme sākas mirklī, kad kāds notic taviem spēkiem, piedāvā jaunus izaicinājumus un sniedz palīdzīgu roku. Svedbank. Mēs augam, mācoties, daloties zināšanās un nebaidoties mēģināt atkal un atkal. Katra ideja, iedvesma un mazākais solis uz priekšu ved uz nozīmīgiem panākumiem ar paliekošu vērtību. Pie mums izaugsme rada reālas pārmaiņas – mūsos, klientos un sabiedrībā. Audz tu, augam mēs! Svedbank.
11: 24 ноября на сцене Дворца культуры ВФ

0: искренний смех и вера в то, что после любой бури обязательно выглянет солнце. 24 ноября. Дворец культуры УФ. Билеты в кассах. Билишус сервис.
1: СВХ+.

5 октября. Сегодня в Латвии обещают нам синоптики облачную погоду и дожди, и морось. Морось, это, я так понимаю, что это дождь, но который моросит. Он такой небольшой, но неприятный. Но, тем не менее, ветер юго-западный и западный умеренный, на побережье порывистый, до 17 метров в секунду, днем по стране 11-16. В Лепе и Вентспилсе до плюс 15, в Даугавпилсе и Резекне 13-14, в Риге 14-16, и тоже вот дождик нам на протяжении дня обещают. Не сильный морось нам обещают. Морось. Так, не будем про мороз сейчас, потому что до мороза еще время. 5 октября сегодня, да, и, кстати, вот что я хотела и совершенно забыла вообще, когда приступила к эфиру. Я бы хотела перенестись немножко в день вчерашний, потому что вчера в Латвии отмечали День учителя, и сегодня повод продолжить поздравлять учителей, потому что сегодня Всемирный день учителя. И, конечно, тут вот просто не обойтись без самых теплых слов, без слов благодарности, без слов восхищения. Огромное спасибо всем нашим учителям за терпение, за знания, за то, что иногда они верят в нас, даже тогда, когда мы сами в себя еще не очень-то и верим, так скажем. За то, что они научили нас, учат наших детей. И, конечно, вот вспоминая школку, вот школьные годы, конечно, там и рано вставать, и что-то не получалось, и все это так раздражало, и вот что-то мы там не любили. Но вот я так, оборачиваясь назад, такое ощущение, что самое классное, крутое время действительно было то. Этап взросления, этап, когда ты получаешь новые знания, когда ты встречаешь друзей, которые, между прочим, многие из них с тобой всю жизнь. И с такой теплотой вспоминаю всех своих учителей. Дай Бог им крепкого здоровья, долгих лет жизни. И, конечно, хочется поздравить всех учителей, и нынешних, и бывших, и тех, кто уже на заслуженном отдыхе, кто уже на пенсии. Спасибо вам огромное. И пусть ученики вас, ну, знаете, как бы больше радуют, родители ценят, ну, а работа вам приносит не только усталость, но и настоящее чувство, ощущение счастья, радости и, конечно, материального вознаграждения хорошего. Хочется пожелать всем учителям. Поздравляю вас!

0: урожай.
1: Музыкальный урожай. Осень на Плюсе. СВХ Плюс.

0: На волне СВХ Плюс Полина Кузьмина.
1: Всем привет и классного настроения, 12.30. Так, следующая новость у нас связана с гастрономическими праздниками, потому что я думаю, что уже такая мысль возникает в голове отправиться на обед. И в этом случае вам приятного аппетита. Сегодня международный такой набор. У меня тут и яблоки, тут вам и лук-поре, и те самые устрицы. Из скалистых гор. Начну с чего-нибудь сладенького. В США сегодня отмечают National Apple Betty Day. Это день яблочного десерта Бетти. Это такой домашний американский десерт. Яблоки запекают с сахаром и ароматными специями. А сверху добавляют крошку из хлеба или можно сухари добавить с маслом. Получается такое что-то между яблочным пирогом и крамблом. В общем, тепло, очень-очень вкусно. Мне кажется, такое по-осеннему. Дальше мы с вами совершаем гастроэкскурс в Польшу. Там сегодня день лука-порея. Овощ вроде бы скромный, но польская кухня знает точно, что с ним делать. Этот порей добавляют и в супы, и в салаты, и в пироги, и тушат, и запекают. В общем, мягче порей обычного репчатого лука, и после приготовления становится таким сладковатым. Кто-то его очень любит, кто-то нет, но тем не менее сегодня можно его добавить и тем самым быть солидарными с жителями Польши. Ну и, наконец, праздник с весьма таким неожиданным названием Rocky Mountain Oyster Day. День устриц скалистых... Не, скалистых, это которые скалятся, наверное, с улицы скалистых собак. Скалистых гор в США. Ну, тут сразу хочу отметить, что к морю и настоящим устрицам это никакого отношения не имеет. Это вот такое традиционное блюдо американского Запада, которое готовят... Сейчас вам скажу, из бычьих, ну, так, очень специфических частей. Их очищают, нарезают, панируют и жарят. Приятного вам аппетита. В общем, гастрономический календарь сегодня нам предлагает такой любопытный выбор. Хотите яблочный десерт, хотите лук-порей и кулинарное приключение для самых смелых. Я знаю, что в Латвии в некоторых заведениях тоже такое подают... Я, признаться,

0: Лучшая музыка. Стопроцентные хиты. Музыка для всех.
1: Все будет хорошо. Куда бы ты ни шел.
0: Музыка, которая вокруг на радио.

0: Наверное, бургундии, бордовый такой, да, если говорить о технологических новинках iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max. Никаких оранжевых больше. Давайте вот бургундии. Ну, или, знаете, мне кажется, надо покупать черный iPhone, потому что практически во всех линейках этот цвет присутствует, и тогда уже понятно, вернее, непонятно, какой у тебя этот iPhone издалека, во всяком случае. Я даже видела на одном из маркетплейсов продают такую пленку бордового цвета, ну, похожую на новый цвет вот этот вот бургундии, для того, чтобы те, у кого оранжевые айфоны, заклеили якобы у них новые. Но это уже какой-то маразм крепчал. Но, тем не менее, мне вот понравилась очень одна картинка, прислал радиослушатель Антон. Здесь такой котик, ну и просто типа такая фраза. «Долго вы с бывшей женой прожили в браке? Со второго айфона до пятого». Вот эти вы до какого прожили и прожили в браке? До 12-го? Так, я сейчас вспомню. Я с 11-го, ну, сейчас у меня, правда, 15-й, я ничего не рекламирую, ну, новинки, ну, в общем, ладно, не знаю. Про себя не буду комментировать, но очень смешно, мне понравилась эта шутка, действительно, со второго айфона до пятого. Ладно, на шестую уже не настаралась. И еще здесь такая картинка смешная, тоже с котиком прислал Антон, вот тот же слушатель, здесь мне какие-то мемасики шлет. Идея для стартапа — котячий домик из картона и мягких тканей в виде готической церкви под названием «Коктедральный собор». Очень смешно. Действительно, коктедральный собор. Иногда коты устраивают дома, где вот они хотят, там у них и коктедральный собор. Коктедральный там собор около дивана. Какие-то обои, вот это им очень нравится, да, тоже подрать. Вот. Причем какая-то поверхность их не очень привлекает, которая немножко виниловая. Вот это ж вообще кайф, вот это. Причем здесь эти когтеточки могут рядом находиться, но некоторые котики выбирают что-то поинтересней. Также большой привет нашему постоянному радиослушателю Виктору. Очень приятно, что бригада вместе с нами. Вам удачи. Также привет Ивану. Здравствуйте. Классного настроения, прекрасного дня. И, конечно, Ларисе привет тоже. Вот она пишет, что у кого-то одуванчики, а у нас снег. Вот здесь она прогуливается со своим питомцем, и здесь реальный снег. Где такой снег? Ну, это пока искусственный снег от ледового холоста Диона Даугова. Но уже там есть снег. Интересно. Да, не успеем оглянуться, как и зима наступит. Но пока что у нас еще осень, 5 октября.
1: Хиты по осени считают.
2: Музыкальный урожай!
1: Музыкальный

0: Хэллоуинский чеддер-бургер в Хэсбургер всего за 5 евро 60 центов. Тыквенная булочка, 100% говядина, сырный соус чеддер, бекон, сырная котлета чеддер, помидор, салат фрилис, жареный лук и майонез с паприкой от Хэсбургер.
1: Отпраздновать Хэллоуин с фантазией стоит того. С 5 октября мини-пиццы с сыром и колбасой 360 грамм 3,59. Картофельная закуска 100 грамм евро 29. И детский костюм 7 евро. Lidl стоит того.
2: Металлические крыши и водосточные системы Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
3: Гудра извела 5LDV Samsung Galaxy S26 Ultra по 1299 евро. Вай Galaxy S26 по 899 евро. Удавана Galaxy Buds 4 Pro Austinis. Турпат извелоties kādu no tiem, pieslēdz Go 3 TV Plus filmas un izmanto īpašo piedāvājumu pirmajiem trim mēnešiem. Galaxy A17 tikai par 189 eiro. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. oktobrim, vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas.
4: 15 октября в Риге на сцене концертного зала «Спелет» состоится дополнительный концерт Бориса Гребенщикова и «Аквариума» с новой программой «Странные новости с далекой звезды» плюс классика «Аквариума» всех времен и народов. Билеты на Бориса Гребенщикова и «Аквариум» 15 октября продаются на Ticketbest LV.
5: Я ранен светлой стрелой.
6: Вечные хиты. Золотой запас радио.

0: Сегодня в Латвии облачно, местами ожидаются дожди, морось, ветер юго-западный, западный умеренный, на побережье порывистый. От плюс 11 до плюс 16 градусов. В Лепе и Венспилсе до 15. В Даугавпилсе Резекне 13-14. В Риге 14-16. И после полудня ожидается небольшой дождь.
1: Радио СВХ Плюс.

0: Партию Кулбергса попытается расколоть. Алексей Росликов не вернется в Латвию из Беларуси. Страны Большой Семерки откроют топливные резервы, чтобы сбить цены на дизельное топливо. В Риге час дня. Новости на СВХ+. В студии до 6 вечера Владимир Новодворский.
1: Радио СВХ+.
0: Президент Латвии Эдгар Ренкевич начал сегодня переговоры с политическими партиями, избранными в Сейм. Уже состоялась его встреча с объединенным списком. Сейчас начинается встреча с руководством партии «Латвия на первом месте», затем объединение «Суверенная власть», «Млады латыши» и «Национальное объединение» с прогрессивными и «Новым единством». Президент встретится завтра. По итогам этих встреч Ренкевич должен номинировать кандидата на пост премьер-министра, которому поручит формирование правительства. Лидер победившего на выборах в Сейм объединенного списка, нынешний премьер Андрис Кулбергс, в случае назначения на пост главы правительства хотел бы сократить число министерств и добиться экономического прорыва. Должности министров не должны быть политическими, а министрами должны

0: Поскольку попытки расколоть эту фракцию обязательно будут, считает экс-президент Латвии Валдис Затлерс. Вопрос в том, найдется ли среди членов партии человек с достаточно твердым характером и хорошей репутацией, способный возглавить эту большую фракцию, отметил экс-президент. Председатель правления «Нового единства» Эвика Силиня признала, что чувствует ответственность за плохой результат партии. По словам Силини, ответственность должны взять на себя все, кто входил в правление партии. Силиня полагает, что результат «Нового единства» на выборах был бы лучше, если бы партия не вошла в состав правительства Кулбергса, а осталась бы в оппозиции. Лидер СЗК Арманс Краузе сообщил, что руководство политической силы оценит свою ответственность за непрохождение в Сейм впервые за четверть века существования партии. Сам Краузе всерьез рассматривает возможность ухода из политики. Он допускает, что, возможно, больше не будет баллотироваться на выборах и не будет заниматься политикой. Поскольку на парламентских выборах партия стабильности получила чуть менее 2% голосов и не прошла в Сейм, а вместе с тем лишилась государственного финансирования, лидер партии Алексей Росликов не планирует возвращаться из Беларуси в Латвию, сообщила председатель правления партии Светлана Чулкова. Но он не намерен прекращать политическую деятельность и продолжит активно высказывать свое мнение и защищать тех людей и те вопросы, которыми до сих пор посвящал свою работу, заявила Чулкова. Страны Большой Семерки договорились освободить из стратегических резервов до 100 миллионов баррелей нефти и нефтепродуктов, чтобы снизить давление на рынок и цены на топливо. Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон после видеоконференции лидеров группы семи. Выпуск составит до 100 миллионов баррелей в течение 4 месяцев. Около половины объема придется на дизель. Значительную его часть планируется освободить уже в течение первых 20 дней. Остальную нефть будут поставлять на рынок в течение 4 месяцев. Это были новости на СВХ+, и следующий выпуск через час.
1: Сухая и мягкая одежда за пару часов? С сушильной машиной это возможно. Только в октябре покупай сушильную машину в магазинах «Евроникс» и получай бесплатную доставку с заносом в дом или квартиру в любой точке Латвии. Узнай больше на «Евроникс.ЛВ». СВХ+.

0: Музыкальный ланч в самом разгаре. Студия «Суха Плюс», Полина Кузьмина.
1: Это твой плюс.
2: Здравствуйте, здравствуйте. Привет, доброго дня. Кто к нам присоединился? 5 октября на календаре, понедельник. Мы сегодня с вами открыли. Ну и вот тут песня была «Перемотай стрелки». В рамках этого месяца же тоже надо будет нам перемотать и перевести эти самые стрелки на уже зимнее время. Но этот переход достаточно приятный, потому что надо будет назад перемотать и, соответственно, один часик побольше поспать. Тем не менее, пока на календаре 5 число, и если бы вообще посмотреть на эту дату со стороны нумерологии, тут уже спрашивает Полина, почему вы не считаете? Ну вот давайте на этот вопрос отвечу. Давайте сосчитаем все цифры 05.10.2026. Сосчитали, получается 7. Сегодня число дня 7, семерка. Многие считают это число хорошим. Вообще семерка — это интуиция, это наблюдательность, это анализ, неожиданные какие-то озарения могут к нам прийти сегодня. Полезно не спешить, правда, с решениями, прислушиваться к себе и замечать детали, которые обычно проходят мимо. При этом 5 октября само по себе несет энергию пятерки. Тем не менее, это движение, это общение, это перемены, это любопытство. Получается очень интересное сочетание. 5 хочет действовать и пробовать новое, а вот семерка предлагает сначала подумать и почувствовать, куда именно двигаться. Ну, надеюсь, что все у вас сложится наилучшим образом. Это я вот на один из вопросов ответила, который прозвучал в чате. Второй вопрос: а когда вы будете играть «Будь в плюсе»? Так это ж вот, если вам скажешь «когда», так это неинтересно, это надо следить за эфиром. Вот час с 11 до 12 не проиграла, с 12 до 13 не проиграла. У меня еще вот 2 часика есть, я тут подумаю, когда сыграть. Либо в этот час, либо в следующий, уже как-то так. Потом и Дим Харов тоже поиграет. Единственное, хочу сказать, что вам нужно быть очень внимательными, если вы услышите вот этот вот звук когда-то, да, то надо сразу дозваниваться по телефону 25-45-25-25, и тогда, если вам повезет для начала попасть в прямой эфир, то вам будет задан вопрос, и мы будем ждать от вас за 5 секунд 5 правильных ответов, и если получится, то вы выиграете 100 евро. Напомню, общий призовой фонд 36 тысяч евро. Эта игра проходит с 5 октября сегодняшнего дня по 30 ноября на радиостанциях СВХ Плюс, СВХ, СВХ ЛВ, Будь в Плюсе или ТРК Посту. Также хочу еще раз, вот особенно постоянных игроков, хочу обратить ваше внимание, что один участник в течение всего периода проведения конкурса может принимать участие несколько раз, но в общей сложности выиграть не более 3 раз, то есть по одному разу на каждой из радиостанций. Если вы у нас уже выиграли, вы у нас больше участвовать не можете, но сможете попытать удачу, слушая радиостанции СВХ или СВХ ЛВ. 13 часов и 12 минут. Когда же прозвучит этот звук? Ну, вы будьте внимательны, слушайте. Главное, номер телефона не забывайте. 25 45 25 25.

0: точное время вместе с MoneyRatings.lv. Все твои счета только в MoneyRatings.
1: Точное время 13 часов 20 минут.
0: Каждый месяц одно и то же. Один сайт за электричество, другой за воду, третий за интернет. Пароли, напоминания, даты оплаты. С приложением MoneyRatings все проще. Все счета за дом и история платежей в одном приложении. Вы сразу видите, сколько и когда нужно заплатить. Забудьте кучу паролей. Оплатите все быстро и удобно с MoneyRatings. Ищите приложение в App Store или Google Play. MoneyRatings.lv.

0: Плюсе. Лови свой шанс выиграть 100 евро.
1: Слушай.
0: Звони в эфир.
1: И забирай 100 евро из общего призового фонда 36 тысяч евро. При поддержке Erst Finance.
2: Erst Finance. Финансējuma risinājumi. Jaudīgai uzņēmuma izaugsmei.
3: 13:23. Ну, кто-то из слушателей у меня уже там, можно сказать, висит на линии, подключенный. Но прежде важная информация от Erst Finance. Да, получил крупный заказ, но не хватает денег на закупку сырья. Да, нужно рассчитаться с поставщиками, но все деньги заморожены в товарных запасах. Да, хотелось бы вложить средства в развитие бизнеса, но деньги нужны и для повседневной работы компании. Знакомая ситуация. Erst Finance поможет устранить все препятствия на пути к развитию бизнеса с помощью краткосрочного займа, финансирования закупок или лизинга, открывая новые возможности для заказов, приобретения техники и развития компании. Erst Finance знает, что возможности в бизнесе не ждут, поэтому рассмотрит твою заявку быстро и без лишних сложностей, чтобы необходимые средства стали доступны как можно скорее. Узнай больше и запишись на консультацию на erstfinance.lv. Erst Finance – финансовые решения для мощного роста бизнеса. Реклама для лиц, осуществляющих хозяйственную деятельность. Ну а сейчас давайте я познакомлюсь с нашим радиослушателем. Алло.
4: Алло.
3: Здравствуйте, здравствуйте. Вот вы первая дозвонились, там уже всю информацию прослушали. Как вас зовут?
4: Добрый день, Наталья.
3: Наталья, мне тоже очень приятно, что вы так вот активно и внимательно нас слушаете. Ну что, Наталья, скажите, тренировались дома уже под секундомер?
4: Ну, тренировалась, смотря какой вопрос будет.
3: Ну да, но иногда даже, знаете, вот самый простой вроде бы вопрос, но так вот сконцентрироваться очень сложно. Да. Вы как вообще? Ну, готовы уже или что? Или еще немножко побеседуем? Готовы? Давайте. Собрались?
4: Пробуем.
3: Да? Так, сейчас я зато тут подготовлюсь, чтобы все было у нас тут красиво. Итак, всего, напомню условия, у вас сейчас всего 5 секунд. За эти 5 секунд вы должны сказать что? 5 ответов, да, на поставленный вопрос. И если у вас получится вовремя, то вы сможете выиграть что?
4: 50 евро.
3: Какие 50? 100!
4: Ох!
3: Да, 50. Я сейчас еще раз перепроверю, конечно, а то мне придется из своего кармана докладывать эти 50 остальные. Нет, что здесь мне написано? 100 евро, да, 100 евро. Не, ну, если хотите, можете выиграть 50, конечно.
4: Ну, давайте за 2,5 ответа, да?
3: Нет, условия у нас есть. Либо 5 ответов и 100, либо тут мы не будем уже ответами торговаться, да? То есть, если вы... А то вы что захотели, чтобы вы сказали один, и я вам сразу денежку какую? Не, нужно 5.
4: Хотелось бы, а почему не очень?
3: Не, ну хочется всем нам тут... Знаете, как мне тут хочется вот это все? Мне вообще тут уже хочется с начала эфира, с 11 часов вот очень прям пошуршать этими денежками.
4: Я вас понимаю.
3: Да, знаете, мне сложно.
4: Кому бы не хотелось.
3: Ну, естественно. Так, Наталья, все, теперь давайте без этих хихоньки-хахоньки. Да. Мы сконцентрируемся, потому что реально на кону реальные деньги. И, внимание, Наталья, пожалуйста, назовите 5 геометрических фигур.
4: Треугольник, квадрат, круг, ромб, параллелепипед.
3: Не, уже было параллелепипед. Наталья, к сожалению, параллелепипед уже был вне времени. Все тут у нас вот по-честному. Чуть-чуть вам не хватило.
4: Как жаль.
3: Выговорить. Да, ну, тем не менее, у вас есть возможность, вы
4: благодарю.
3: Не победили. Звоните нам еще, будьте внимательны. Напомню, что эти у нас конкурсы теперь с 5 числа сегодняшнего дня начались. И до 30 ноября в 3 сегментах, утреннем, дневном и вечернем эфире, будут звучать. Так что как только, дорогие слушатели,
4: Буду стараться.
3: Да, вот этот звук услышите?
4: Да.
3: Пытайтесь дозвониться первыми. Спасибо, Наталья. Было приятно с вами познакомиться. Надеюсь, еще встретимся в эфире. Спасибо большое.
4: Хорошего дня всем.
3: Ну вот, 100 евриков пока что не разыграли, но, тем не менее, напомню, у вас есть возможность это сделать сегодня в рамках эфира Дима Харова. Так, ну что? Вроде не комом, все у нас нормально, тут все произошло. Продолжаем, продолжаем наш эфир.
0: До 30 ноября лови свой шанс.
1: Слушай радио СВХ Плюс и выигрывай 100 евро из призового фонда 36 тысяч евро. Будь в плюсе вместе с Erst Finance.
2: Erst Finance. Finansējumu risinājumi. Jaudīgai uzņēmuma izaugsmei.

0: 20 минут на календаре 5 октября. Сегодня такой пасмурный, облачный, дождливый день. Вот это слово «морось», она и не очень такое приятное. Ну и на самом деле, а что приятного, если вот идешь, там моросит тебе что-то в лицо. Так что зонтик, пожалуйста, возьмите с собой. Еще и ветер порывистый, правда, на побережье до 17 метров в секунду. Днем по стране от плюс 11 до 16, до плюс 16. В Лепе-Венспилсе 15, Даугавпилс-Резек на здравии. Здравствуйте. Вот отдельно привет Николаю, который из Даугавпилса нам пишет. Там у вас 13-14. В Риге сегодня дождик небольшой на протяжении дня. Особенно вероятность высока после полудня. Собственно, мы сейчас в этом времени и находимся. Итак, в рамках своего эфира не разыграла 100 евро, потому что у радиослушательницы Натальи не удалось вот так вот быстро за 5 секунд назвать 5 геометрических фигур. Вот с одной стороны, вроде бы, что тут сложного, да, ну, а когда тебе нужно собраться, сконцентрироваться и за 5 секунд вот это вот сказать уже, ну, это надо постараться. Я уже рассказывала, что вчера с дочкой как раз мы сидели и тоже тренировались обе. Ну, разные там себе задания, там, назови 5 актеров, там, скажи там 5 желтых овощей. И вот вроде ерунду какую-то спрашиваем, легкотню. А вот так вот сконцентрироваться очень сложно. И свое мнение по поводу конкурса «Будь в плюсе» или ТРК-посту, как на радио СВХ, СВХ-ЛВ он называется, высказал и вот Виктор.
1: Да, про конкурс мы еще. Ну да, очень интересный.
0: Ну да.
1: Очень, конечно, он легкий. Mm-hmm. Побеждает здесь время. Это понятно, что любой человек сказал 2, 3 или 4, остановился и все. А так, конечно, если бы там 10 секунд просим. Это, знаете, как в этом, наверное, анекдоте. Про Чукчу. Когда пазл Чукча собрал там, а потом на коробке читает. Чукча умный, однако. Там написано от 2 до 5 лет детям, да? А Чукча за 3 года собрал, однако. Ну, так вот и здесь времени не хватает. Конечно, потом он кажется легким.
0: Ну вот, да, это кажется легким. Виктор, вы тоже как услышите звук, тоже дозвонитесь. Посмотрим, как вы тут за 5 секунд соберетесь и нам ответите. Ну а насчет пазлов, я тут давеча, вот такое слово, означающее, что мне уже 40+. Давеча решила собрать пазл, вот практически как вот с этим Чукчей из вашего анекдота. Да, я вообще вроде котик какой-то банальный, там этих сегментов, ну меньше 100 точно. Ну вот не получается. И меня вместо того, чтобы успокоить этот пазл, у меня какие-то нервы начались, что я раскидал весь этот пазл. Все, пазл не для меня, в общем, занятие. Кому-то очень нравится, кто-то там может днями, неделями собирать пазл. Даже вот у кого-то такие сложные, где, например, небо или море. Там буквально чуть-чуть отличия какого-то цвета, и люди реально это собирают. Я не могла вчера найти у этого собачки, у этой, где у нее там усы. Ну, и меня это очень сильно разозлило. Вначале подумала, может быть, ну так как пазл был бы ушный, подумала, вдруг там нет каких-то частей, нет, пересчитала количество этих штучек. Оно было такое, как на упаковке. Ну вот у меня, как у Виктора вы сказали, там, по-моему, от 9 до 12 или что-то там, от 10 до 12. Вот мне не удалось сложить этот пазл, увы.

0: Piedalies Rimi loterijā līdz 26. oktobrim un laimē jauno Kärcher tīrām robotu. Iepērcies e-veikalā, reģistrē pirkumu mājaslapā un katru nedēļu laimē jaudīgākās tīrīšanas iekārtas no Kärcher. Lielā balva – tīrīšanas superrobots 1300 eiro vērtībā. Atļaujas numurs 9163.
1: Uz ceļa gadās visādi, bet man viss pie kasko. Tā ir baigi labā sajūta. Jautājums tikai, vai tev arī viss pie kasko. Tagad ir īstais brīdis iegādāties labāko kasko apdrošināšanu no BTA ar atlaidi līdz 20%. Ja tavs auto nonāk servisā, maiņas autopolisē iekļauts bez maksas. Apdrošini svarīgo un jūties droši. Akcija spēkā līdz 30. novembrim. BTA. Gatavojies labākajam!
2: Если есть металлолом, обращайтесь. Метапром. Метапромс.лв. Хорошие цены и быстрая оплата.
3: Начните путь к идеальному сну с Юск. В нашей коллекции 33 модели матрасов для разных предпочтений и бюджетов. Наши эксперты всегда готовы провести персональную консультацию и помочь с выбором. А для матрасов класса Gold мы предлагаем расширенную гарантию 25 лет. Юск. Забота о ваших сладких снах.
4: Переезд – дело хлопотное, только не для нас. Команда 24. Перевозим квартиры, дома, офисы, склады, бережная упаковка и транспортировка вещей,
5: бытовой техники, мебели, стройматериалов.
4: В нашем автопарке только надежные, чистые и безопасные автомобили. Работаем без выходных и по всей Европе.
5: Лицензированы и для коммерческих перевозок.
4: Команда 24. Лучший помощник в вашем переезде. Команда 24.
5: Проще, только телепортация.
4: Команда 24.lv 20167006.
6: 15 октября. В Риге на сцене концертного зала «Спелет» состоится дополнительный концерт Бориса Гребенщикова и «Аквариума» с новой программой «Странные новости с далекой звезды» плюс классика «Аквариума» всех времен и народов. Билеты на Бориса Гребенщикова и «Аквариум» 15 октября продаются на Ticketbest.lv.
7: Ранен светлой стрелой.
8: Внимание! Внимание!
9: Радио СВХ Плюс предлагает быть в плюсе!
10: С 5 октября по 30 ноября слушай радио и забирай свои 100 евро!
9: В эфире радио СВХ Плюс утром, днем и вечером прозвучит специальный сигнал.
10: Это знак, что пора быть в плюсе и звонить в студию.
9: Первый слушатель, дозвонившийся в студию, примет участие в игре. За 5 секунд нужно назвать 5 вариантов в соответствии с заданным вопросом.
10: Если получится, 100 евро твои!
9: Лови свой шанс и забирай 100 евро из общего призового фонда 36 тысяч евро.
10: Игру «Будь в плюсе» на радио СВХ Плюс поддерживает Erste Finance.
11: Erste Finance. Финансируем решениями. Яудигай узнямума из аугсмей.
12: СВХ Плюс.

Большой привет в Германию нашей постоянной радиослушательнице Татьяне. Танечка, здравствуйте. Здравствуйте. Надеюсь, что ваши выходные прошли хорошо. А далее у меня просьба от слушателя Романа. Вот, вопрос. Задаю вопрос. Привет. А есть ли грибочки в лесу? Знак вопроса. Знает кто-нибудь? Не знает. Завтра хочется съездить Роману. И вот стоит ли? Или поезд уже ушел? Спрашивает Роман. Может быть, дорогие грибники, кто в этом понимает, кто знает, скажите, есть ли еще грибы? Нет, уже все пересобирали. Напишите, пожалуйста, на номер 25452525. Потому что я обещала Роману у вас узнать и спросить. До ухода на рекламу, также мы тут развивали тему пазлов. Ну как развивали? Я сказала, что у меня не получаются эти пазлы. И, к сожалению, даже для детские пазлы мало там вот этих вот частей. Все равно кусочков и не могу их никак сложить. Да и жизнь свою в какой-то пазл тоже очень сложно. Такое ощущение, что что-то потеряно. Вот, никак не получается. Тем не менее, есть вот среди слушателей пазломаны. Например, Юля. Юля пишет, что у меня наоборот. Это очень успокаивает. Попробуйте собирать пазлы под спокойную музыку. Возьмите небольшую, но в данный момент Юля, которая обожает пазл, напомню, собирает и складывает лавандовое поле. И там 1000 штук. Ну вот да, это уже high level, высокий уровень. Кстати, уже Юля написала, что где-то 5 штук по 1500 сложила, и ей это очень нравится. Также вот нам написал на тему пазлов Орик. Нам написал, что здравствуйте, жена подсела на пазлы, сделал ей такой, ну, как бы подносик с кантиком, чтобы под диван прятать. Решил усложнить задачу собрать пазл без картинки. Ну, справилась жена, справилась за 2 недели. А у меня, пишет Орик, 2 недели был праздник, ибо жена на это время ушла в астрал. Как успокоить жену? Вот, приобретите пазл. Может быть, ей тоже это, ну, как понравится. Так, ну и... вот, дорогой наш Роман. Пришел сразу ответ по поводу грибов от Марины. Марина пишет, что грибы еще есть. Лисички, маховики и белые. Так что завтра можете спокойно отправиться на грибалку.

0: Неконтролируемое выделение мочи случается у женщин во время беременности, менопаузы, а также в пожилом возрасте. Может быть, и у тебя это вызывает беспокойство и дискомфорт? Будь смелее, посети врача и выясни причины. А пока почувствуй свежесть, комфорт и надежность с прокладками Tena Discreet и Silhouette. Душевное спокойствие на весь день. И так каждый день. Спрашивай в аптеке. Подробная информация www.tena.lv.
1: Покупай Гриты и выигрывай. До 26 октября купи продукцию Гриты в магазинах Максима на сумму не менее 4 евро 99 центов и зарегистрируй чек на сайте lotteries.lv. Каждую неделю 20 победителей получат подарочную карту Максима на 50 евро. Главный приз – робот-пылесос Роборок. Разрешение на проведение лотереи номер 9150.
2: Свежий, без добавок, свежий, без добавок, свежий.
3: Когда эксперты Aerofins проверяют мясо из Lidl, мы всегда немного
2: свежий,
3: волнуемся.
2: Свежий, без добавок.
4: Свежее?
5: Свежее.
4: Без добавок?
5: Без добавок.
4: Очень хорошо.
3: Ух, это приятное чувство, когда тебе нечего скрывать. Свежее мясо, качество которого подтверждено строгими экспертами Aerofins.
6: Сейчас в Lidl полукрылышки бройлера 500 грамм, евро 59.
3: Подробнее на Lidl.lv. Lidl стоит того.
7: Ты был на концерте, где полтора часа звучат только суперхиты. Без пауз, без слабых песен. Только хит за хитом. На сцене настоящая история рока. Крис Норман. Оригинальный голос Смоки. 11 декабря в Sony Arena. Билеты в Билишу-сервис.лв. Легенда возвращается. Крис Норман and Band. Партнер Радио СВХ.

0: СВГ Плюс. Самое урожайное радио.
1: Музыкальный урожай. Осень на Плюсе.

0: СВХ плюс.
1: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.
2: Сегодня в Латвии облачно, местами дожди, морось, ветер умеренный, на побережье порывистый, температура воздуха от 11 до 16. Лепая Венспилс плюс 15, Даугавпилс Резекне 13-14, Рига 14-16, и во второй половине дня возможен небольшой дождь.
1: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.

0: заходи.
1: Предупреждаем. Заем стоит денег. Радио СВХ Плюс.

0: Андрей Скулбергс не будет создавать коалицию с партией «Латвия на первом месте». Алексей Росликов не вернется в Латвию из Беларуси. Страны Большой Семерки откроют топливные резервы, чтобы сбить цены. В Риге 2 часа дня. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: Упорядочение финансовой ситуации в стране, безопасности и экономический рост – три главных приоритета объединенного списка, заявил после встречи с президентом страны Эдгаром Ринкевичем нынешний премьер Андрей Скулбергс. Никаких переговоров по созданию коалиции с другими партиями пока не было. Возможны разные модели, в том числе и правительство меньшинства, отметил Скулбергс. Ранее он заявил, что не будет создавать коалицию с партией «Латвия на первом месте». По его мнению, министерства должны возглавить профессионалы в конкретной сфере, а не политические выдвиженцы. Президент Латвии Эдгар Ринкевич начал переговоры с политическими партиями, избранными в Сейм. Уже состоялась его встреча с объединенным списком и руководством партии «Латвия на первом месте». Затем объединение «Суверенная власть Млады Латыши» и «Национальное объединение». С прогрессивными и новым единством президент встретится завтра. По итогам этих встреч Ринкевич должен номинировать кандидата на пост премьер-министра, которому поручит формирование правительства. С высокой вероятностью объединенному списку понадобится очень сильный политический лидер во главе фракции Сейма, поскольку попытки расколоть эту фракцию обязательно будут, считает экс-президент Латвии Валдис Затлерс. Вопрос в том, найдется ли среди членов партии человек с достаточно твердым характером и хорошей репутацией, способный возглавить эту большую фракцию, отметил экс-президент. Объединенный список образуют 4 политических образования. Партия регионов, Зеленая партия, Лепойская партия и Общество Рестарт.

0: Партия не вошла в состав правительства Кулбергса, а осталась бы в оппозиции. Лидер Союза зеленых и крестьян Арманс Краузе сообщил, что руководство политической силы оценит свою ответственность за непрохождение в Сейм впервые за четверть века существования партии. Сам Краузе всерьез рассматривает возможность ухода из политики. Он допускает, что, возможно, больше не будет баллотироваться на выборах и не будет заниматься политикой. Поскольку на парламентских выборах партия стабильности получила чуть менее 2% голосов и не прошла в Сейм, а вместе с тем лишилась государственного финансирования, лидер партии Алексей Росликов не планирует возвращаться из Беларуси в Латвию, сообщила председатель правления партии Светлана Чулкова. Но он не намерен прекращать политическую деятельность и продолжит активно высказывать свое мнение и защищать тех людей и те вопросы, которые до сих пор посвящал свою работу, заявила Чулкова. Страны Большой Семерки договорились освободить из стратегических резервов до 100 миллионов баррелей нефти и нефтепродуктов, чтобы снизить давление на рынок и цены на топливо. Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон после видеоконференции лидеров группы семи. Выпуск составит до 100 миллионов баррелей в течение 4 месяцев. Около половины объема придется на дизель. Значительную его часть планируют освободить уже в течение первых 20 дней. Остальную нефть будут поставлять на рынок в течение 4 месяцев. Это были новости на СВХ+. Следующий выпуск через час.
1: Svinam kopā dr. Mauriņa klīnikai 25 izaugsmes gadi. Piesakies pie kāju vēnu ārsta un saņem 25% atlaidi konsultācijai. Ja jūti smagumu kājās, novēro pietūkumu vai redzamas vēnas, dr. Mauriņa klīnikas ārsti noskaidros cēlodi un parūpēsies, lai kājas atkal justos vieglas un skaistas. Uzzini vairāk Mauriņa klīnika LV. Dr. Mauriņa klīnikas kods 014061.
2: Солнце и сердце еще горят, но об этом люди не говорят.
3: СВХ+.

Всем здравствуйте, кто к нам только присоединился, с кем-то мы проводим уже некоторое время, и вот в рамках прошлого часа болтали на тему пазлов, оказалось, что среди наших радиослушателей действительно много пазломанов, я даже не знаю, как правильно назвать людей, кто любит собирать, любители собирать пазлы, наверное, вот так вот, но хотя можно было бы придумать какое-то интересное слово, приличное, да, с темой пазл, как вообще можно было бы назвать этого человека, но есть и пазломаны, а есть и легоманы. Есть люди, кто любит собирать лего. И вот Лариса поделилась фотографией. Здесь очень интересные цветы. Подсолнухи, но они не простые. Они собраны из лего кусочков. Я лего на досуге собирала, пишет Лариса. Очень интересно. Ну как, мы привыкли лего. Это что-то такое, вот просто кубики, которые такое что-то квадратное. А здесь немножко другое лего. Здесь вот прям с лепестками, с цветками, какой-то лего 3D. Я, может быть, у меня дети уже все выросли, давно в магазин не ходила, но, наверное, новинки ведь это индустрии игрушек. Это ж тут понятно, что такие деньги, что-то новое появилось. Да, лего как 3D, такое очень интересное. Я, может быть, тоже, мне кажется, что надо постараться, безусловно, но вроде бы, может быть, у меня тоже получилось. Потому что, конечно, когда начинаешь что-то собирать, там пазл, лего, еще что-то, хотелось бы вот этот финальный результат получить, вышивать начинаешь тоже. Вроде бы, или сейчас тоже видела такое, мне подарили, там надо было собирать из кристаллов тоже картинку. Ну вот я даже своих родственников попросила, можно мне дарить что-то, вот что, ну как будто для ребенка, но чтобы получилось. Мне подарили такую лошадь белую. Опять-таки, она такая большая, и там вот чуть отличаются цвета вот этих кристаллов разноцветных. Они малюсенькие, их там нужно как-то еще приклеить. У меня тоже с лошадью было еще сложнее, чем с пазлами, потому что если пазл, он достаточно такой крупный, ну разные тоже бывают, ну плюс-минус, то здесь они вообще махонькие. Но я знаю, что у людей разные есть увлечения, и бисероплетение, и вышивание, и вязание, чего только сейчас нет. Главное, чтобы на наши хобби у нас находилось время. Всем еще раз привет и прекрасного понедельника.

0: как же называют людей, которые любят собирать пазлы, сально их называют пазлерами, от английского пазлер, ну а само увлечение можно назвать пазлингом. И таковых среди наших радиослушателей достаточное количество. Вот здесь мне присылают уже собранные пазлы, очень красивые. Видно, что много времени на это ушло. Пыталась выяснить, как зовут нашего радиослушателя. Просто здесь два имени, Витек и Виталик. Но вот тут мне прислали лисичку такую очень красивую. И лошадки, здесь три лошадки. Чувствуется, что тоже время вы потратили. И также планы на будущее вот тут Витька и Виталика. А, так, ну а кто-то не только собирает пазлы, кто-то тут и вышивает у нас картины. Это, например, Катерина. Она пишет, что ее это очень успокаивает. Могу часами сидеть за этим своим хобби. Вот, а я сейчас тоже чуть сбилась, потому что очень рада, что в студию зашел Дим Харов. Дим, привет! Привет, ну ты так хорошо выглядишь, ты отдыхал, что ли, отдохнул?
1: Конечно, что ли, отдохнул, всем привет.
0: А, да мы знаем, что ты отдыхал целую неделю, ну я смотрю, улыбающийся, в классном настроении, да? Отдохнул коллега, это супер, вот в таком, поделится обязательно впечатлениями после трех. Расскажешь, где был, или это сих? Расскажет, все расскажет. Я пока не знаю, где был Дим Харов, буду вместе с вами слушать после трех часов, но точно знаю, что в рамках эфира Дима Харова будет также игра, которая стартовала у нас с сегодняшнего утра, будьте в плюсе. Вот, кстати, ни с утра у ребят, ни у меня не удалось слушателям за 5 секунд справиться, не выиграли они 100 евро. А, получится ли в твоем эфире, Дим? Получится. Дим сегодня в хорошем настроении, все получится, все будет тип-топ, это замечательно. Так что следите, напомню, какой звук вы должны, когда вот услышать вот такой вот звук, то сразу должны будете дозваниваться. Но учитывая, что эфир у Димы Харова длится 4 часа, это может произойти в любое время с 15 до 19. Так что следите, пожалуйста, внимательно.
2: Я газую, когда нету, газую, когда есть. Везет тому, кто везет.
3: СВХ+.
4: Все мы изначально.

нам транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

0: Слышь, а это что за хит?
1: Я знаю.
2: Под Белановик. В принципе, съедобный.
0: А это?
2: Бара Виктор.
0: Цой?
2: Он самый. Бери. Повезло.
3: Музыкальный урожай.
4: Музыкальный

0: 21 минута. Вот если рижская ресторанная неделя будет у нас позже, то если вы хотите разнообразить свое меню, причем сделать это красиво, в красивой посуде, то отправляйтесь в Юрмалу, потому что юрмальская ресторанная неделя, неделя ресторанов, как раз-таки вот с 5 по 18 октября проходит. В этом году участвует 26 ресторанов и кафе. Там специальное меню 35 или 45 евро. Здесь самое интересное, что какой-то единой кухни нет. Каждый ресторан показывает как бы свой характер. На тарелках можно будет увидеть и попробовать, соответственно, и морскую рыбу, и дичь, и лесные грибы, тыкву, яблоки, ягоды. Конечно же, наш любимейший латвийский ржаной хлеб. Но все, например, это не только с латвийскими, но и грузинскими, турецкими, итальянскими, азиатскими и другими акцентами. Азиатскими. Например, вот, как вам, попробовать можно крудо из судака с сывороточной эмульсией, равиоли с копченой тыквой, блюдо с перловкой и тыквой, а на десерт неожиданное сочетание моркови, меда и ржаного хлеба. Кто-то предпочитает легкий ужин, севиче, крудо, тартары и салаты, кому-то ближе мясо, рыба на гриле, копченые блюда и насыщенные соусы. Есть и вегетарианские варианты, дегустационные меню и блюда, которыми удобно делиться. Так что можно совместить приятное с еще более приятным. Сначала вкусно поужинать, а потом отправиться расслабиться, погулять по морю. Ну, как говорится, у природы нет плохой погоды, главное одеться по погоде. Ну, а меню, если вас это заинтересовало, список ресторанов, бронирование, все это можно найти в... загуглить, так скажем, неделя ресторанов Юрмалы. Что вам там понравится, тем и наслаждайтесь. Приятного аппетита также хочу пожелать нашему радиослушателю Андрею, который тоже в подтверждение того, что пока в латвийских лесах есть грибы, прислал здесь, вот как он сварил супчик с лисичками. Очень выглядит вкусно и аппетитно. А, это, извините, не супчик, это такое ризотто тыквенное и еще вместе с лисичками. То есть там тыква, лисички и рис. Очень-очень аппетитно выглядит. Извините, не хотела вас обидеть. Ну и Роман тут тоже интересовал, что если грибы в латвийских лесах, поэтому сразу несколько радиослушателей подтвердили, что пока они есть. Марина написала, что есть еще лисички, маховики и белые, можно что-то собрать и потом приготовить. Вот также Николай прислал, и слушатель, который, не понимаю, как зовут, здесь ник Рэмбо, Рэмбо тоже подтверждает, что есть еще грибы. А кто-то написал: добрый день, грибы не знаю, но есть медведи. Здесь тут тоже как бы уже и не весело. Будьте, пожалуйста, внимательны, когда отправляетесь в латвийские леса.
1: Да, это жесткий вайб. Ты попадешь в этот жесткий вайб. Не обломаешься, будет кайф. Будешь упрямым, но будет кайф.
2: СВХ+.

0: станешь слабым, и мне плевать.
1: Не суетись, больше молчи. Если ты нишь, глубже ищи. Дерзкий для сильных, жестокий вайб.
0: Чё сдался, дружок?

0: станешь слабым, и мне плевать. Не суетись, больше молчи. Если дрянешь, глубже ищи. Дерзкий для сильных, жестокий вайб. Ну все, капец.
1: Лучшая музыка. Стопроцентные хиты.
2: Скорых встреч на мятых простынях цвета.

0: ищет, тот всегда найдет. Очень бы хотелось, чтобы она действительно сбылась, потому что вот Денис, наш радиослушатель, обратился уже с самого раннего утра в районе поселка Межерес, недалеко от улиц Апню и Клейсту, пропал кот породы экзот. Ему всего 7 месяцев, зовут его Алеша. Он такой милый, ярко-рыжий, мраморный. У него мордочка такая приплюснутая, белый подбородок. Кот домашний, очень ласковый, очень добрый, ручной. Он идет на руки. И от испуга, конечно, мог спрятаться и в чужом гараже, и в сарае, или под террасой. Поэтому огромная просьба к жителям Межереса, Спиловой, Бабите, пожалуйста, проверьте свои постройки, там дворы, и нашедшему полагается и гарантируется вознаграждение. Я это объявление еще здесь вот оставлю, чтобы Демхаров зачитал, но очень бы хотелось, чтобы не требовалось его читать, чтобы ваш котик обязательно нашелся, потому что это крайне волнительно и очень-очень тяжело, когда убегают животные. Очень бы хотелось, чтобы они нашлись. Так, наш радиослушатель Алдис тут спрашивает, а уже был звонкий капитал игра? Так, Алдис, дорогой, во-первых, игра вот в этом сезоне называется у нас «Будь в плюсе», запомните, пожалуйста. А во-вторых, я ответила, что у меня да, потому что эфир уже подошел к своему завершению. Алдис пишет, ну вот, опоздал. Нет, Алдис, вы не опоздали, потому что с 15 до 19 в эфире у Дима Харова вновь будет розыгрыш 100 евро, так что не пропустите. Как только вы услышите вот такой вот звук, срочно дозванивайтесь на номер 25-45-25-25. Ну, а я хочу поблагодарить всех за внимание, отдельно передать привет вот слушателям, кто присылает еще и свои тут фотографии рукоделий и разных хобби. Кто-то вот тут пазлы собирал, кто-то лего, интересный рояль тут собрали, кто-то увлекается вязанием амигуруми, это такие вот игрушки. Это же вот когда было ковидное время, у меня даже был такой свой этот, в Инстаграме создала аккаунт Полина Хендмейд, там выкладывала свои игрушечки, было интересно. Главное, повторюсь, время на это найти. Ну, а я прощаюсь с вами до завтра. Мы с вами встречаемся уже во вторник, 6 октября. И, кстати, хочу проанонсировать одно интервью, потому что мне очень приятно, что завтра гости придут ко мне. Вот после 13 часов Лита Бейрис, это балетная прима, хореограф, продюсер, художественный руководитель Международного Балтийского фестиваля балета. А, кстати, именно Лита стояла у истока фестиваля, который впервые прошел в Латвии в 1996 году, и на этот раз уже пройдет в 31 раз. Приезжают известные танцовщики, коллективы из разных стран мира, поэтому завтра мы поговорим вообще и как появилась идея этого фестиваля, и почему балету важно выходить к зрителю, может быть, даже в самых неожиданных местах, потому что танцевали они не только в залах, но и вот об этом тоже поговорим. Что нужно сделать, чтобы уже много лет сохранять эту красивую традицию, потому что в 31 раз, это же сколько действительно нужно в плане организации приложить усилий. В общем, завтра обо всем этом поговорим с Литой Бейрис. Не пропустите нашу встречу. И, кстати, анонсируя эфир Дима Харова, который вернулся из отпуска и уже нас всех тут поприветствовал недавно, в рамках эфира Дима Харова будет не только игра «Будь в плюсе», но и также Дим разыграет два билета на балет. Как раз-таки 31-й Международный Балтийский фестиваль балета, так что любители конкурса, не пропустите.
1: Хитов-то в этом году и на стол, и на зимнюю закуску.

0: Выигрывай. До 26 октября купи продукцию Гритты в магазинах Максима на сумму не менее 4 евро 99 центов и зарегистрируй чек на сайте lotteries.lv. Каждую неделю 20 победителей получат подарочную карту Максима на 50 евро. Главный приз – робот-пылесос Роборок. Разрешение на проведение лотереи номер 9150.
1: Только на этой неделе во всех магазинах Vision Express Дни клиентов. Все для твоего зрения со скидкой 40%. Vision Express. Твой эксперт по зрению. Подробнее на visionexpress.lv.
2: Гентаро Мебелес празднует свой 24-й день рождения. Праздничные скидки весь октябрь. На матрасы скидка от 30 до 50%. На все кресла-реклайнеры скидка 25%. А матрас Nova Sleep One 1,60 м всего за 199 евро. Разделите сумму покупки на 10 платежей без переплаты.
3: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 21. oktobrim tikai 2X un 3X veikalos. Matu kopšanas līdzekļiem Fino un Subaki 40% atlaide. Sejas un ķermeņa kopšanas līdzekļiem Sun by Me atlaides līdz 40%. Sejas kopšanas līdzekļiem Manjo atlaides līdz 45%. Maxima.
4: Ты был на концерте, где полтора часа звучат только суперхиты. Без пауз, без слабых песен, только хит за хитом. На сцене настоящая история рока. Крис Норман, оригинальный голос Смоки. 11 декабря в Xiaomi Arena. Билеты Билишу Сервис ЛВ. Легенда возвращается. Крис Норман and Band. Партнер Радио СВХ.
5: Объятья нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно.
6: СВХ плюс.

0: СВХ плюс.
1: Этой ночью дожди по восточным и центральным районам, ветер умеренный, на побережье порывистый, температура воздуха от 11 до 16 градусов. Завтра днем небольшие дожди по восточным районам, порывистый ветер, температура воздуха от 15 до 18 градусов. В Лепе и Венспилсе до 17, в Даугавпилсе и Резекне без осадков до 16, в Риге небольшой дождь с утра, затем распогодится, ветер порывами и до плюс 17 градусов.
0: Радио СВХ плюс.

0: Отопительный сезон в Риге начнется на следующей неделе. Кулбракс не будет создавать коалицию с партией «Латвия» на первом месте. Этой ночью будет закрыт мост через Лиелупе. В Риге 3 часа дня. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: Согласно текущим прогнозам погоды, Ригастаму Парвалднекс планирует начать отопительный сезон в начале следующей недели. Технически все тепловые узлы домов подготовлены к отоплению, а в 10 домах отопление уже включено по желанию жителей. Отопительный сезон обычно начинается с наступлением устойчивой прохладной погоды, а именно когда в течение как минимум 3 суток температура воздуха на улице не поднимается выше плюс 14 градусов. Упорядочение финансовой ситуации в стране, безопасность и экономический рост – три главных приоритета объединенного списка, заявил после встречи с президентом страны Эдгаром Ренкевичем нынешний премьер Андрис Кулбергс. Никаких переговоров по созданию коалиции с другими партиями пока не было. Возможны разные модели, в том числе и правительство меньшинства, отметил Кулбергс. Ранее он заявил, что не будет создавать коалицию с партией «Латвия на первом месте». По его мнению, министерства должны возглавить профессионалы в конкретной сфере, а не политические выдвиженцы. Президент Латвии Эдгар Ренкевич начал переговоры с политическими партиями, избранными в Сейм. Уже состоялась его встреча с объединенным списком и руководством партии «Латвия на первом месте», «Суверенная власть» и «Младые латыши», далее «Национальное объединение». С прогрессивными и новым единством президент встретится завтра. По итогам этих встреч Ренкевич должен номинировать кандидата на пост премьер-министра, которому поручат формировать правительство. С высокой вероятностью объединенному списку понадобится очень сильный политический лидер во главе фракции Сейма, поскольку попытки расколоть эту фракцию обязательно будут, считает экс-президент Латвии Валдис Затлерс. Вопрос в том, найдется ли среди членов партии человек с достаточно твердым характером и хорошей репутацией, способный возглавить эту большую фракцию, отметил экс-президент. Объединенный список образует 4 политических организации: партия регионов, зеленая партия, лепойская партия и общество. Рестарт Латвии – самое большое представительство.

0: но он не намерен прекращать политическую деятельность и продолжит активно высказывать свое мнение и защищать тех людей и те вопросы, которым до сих пор посвящал свою работу, заявила Чулкова. Сегодня вечером с 8 вечера до 6 утра, завтра для движения будет закрыт мост через Лелупе на Лепойском шоссе, сообщила организация «Латвийские государственные дороги». Водителям следует учитывать, что время в пути увеличится. Объехать закрытый мост можно будет по Венспилскому шоссе и автодороге Каунсиемс-Кудра через Елгаву, по автодороге Елгава-Каунсиемс и улице Лока в Елгаве, а также по Елговскому шоссе и автодороге Елгава-Тукумс. Это были новости на СВХ+. Следующий выпуск через час.
1: Хотите упростить себе жизнь? В «Ауроникс» вы найдете верный выбор кофемашин, пылесосов, стиральных машин-холодильников и всего остального, чтобы сделать свою жизнь проще. Жизнь проще с «Ауроникс». Смотрите на euronics.lv. СВХ плюс.
2: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Настоящий патриот своей страны. Человек, для которого Латвия стоит на первом месте. Вилис Криштапанс. Депутат Европейского парламента, патриоты Европы. По понедельникам после 11 и 15. Большой Вилис о самом важном и интересном в Европе и Латвии.
1: Выборы остались позади. И теперь, когда голоса подсчитаны, могут наступить те самые сюрпризы, о которых перед выборами никто не хотел говорить вслух. Повышение налогов. Министр финансов еще до выборов признал, если

0: политика не изменится, дефицит бюджета в ближайший год превысит 3% ВВП, а государственный долг вырастет с 48 до 54% от ВВП. Одно из решений – пересмотр налоговых льгот – министр финансов оставил на усмотрение нового правительства. Для сравнения, в Эстонии налоговая нагрузка по отношению к ВВП снижается уже третий год подряд. Планируемое повышение подоходного налога до 24% правительство отменило, сохранив ставку на уровне 22%, и ввело необлагаемый минимум в размере 700 евро. Правда, НДС там остается высоким – 24%. То есть речь идет не о снижении во всех сферах, а о сознательном решении не трогать зарплаты людей. И это происходит в то время, когда даже дополнительные средства на оборону страны-члены могут тратить только с разрешением Брюсселя и в рамках строгих ограничений. К сожалению, все чаще о бюджете решает не избиратель, а Брюссель. Эстония показывает, что дисциплина возможна и без повышения налогов. У жителей Латвии есть право требовать того же, а не сюрпризов после дня выборов.
1: Виллис Кришнапанс. О самом важном и интересном в Европе и Латвии. Программа подготовлена в сотрудничестве с политической группой Европарламента «Патриоты за Европу».
2: Это была политическая реклама, которую оплатила группа «Патриоты за Европу» в Европейском парламенте. Реклама связана с информированием о работе депутата Европейского парламента в Европейском парламенте. Подробная информация на радио СВХ ЛВ.
3: СВХ+.

0: сейчас время.
1: Время.
0: Хороших новостей.
2: Здравствуйте, подруги и друзья мои. Здравствуйте, мои дорогие, замечательные. Соскучился я, по-моему, соскучился. Всем привет, это Дим Харов, радио СВХ Плюс, программа «Хорошие новости» в прямом эфире начинается. И одна из самых хороших новостей, что мы с вами вновь встретились. Ну, для меня уж точно эта новость совершенно замечательная. Отдыхать хорошо. В теплой стране, где светит солнце, еще хорошо. Еще лучше. Где есть теплое море. Прекрасно все. Вот. Но, тем не менее, когда возвращаешься на любимую работу, к вам, честное слово, вот сейчас как-то, знаете, даже мурашки побежали. Есть что-то в этом такое волшебное, есть что-то в этом такое особенное. Вот, признаюсь, с утра не хотел идти на работу. Вот, честное слово, ну не хотел идти на работу. А вот микрофон включил, думаю, красота, прелесть. Ай, как хорошо. Кстати, о хороших новостях. По ходу нашего с вами сегодняшнего рандеву с момента настоящего до 19.00 мы с вами разыграем 2 билета на балет. Попробуем разыграть 100 евро. И разыграем поход на четверых в баню. Вот. Ну, вернее, у нас будет такой долгий конкурс про баню, да? Сначала место в финале, а финал будет в пятницу. Но тем не менее. Всем этим мы с вами будем заниматься до 19.00 сегодняшнего дня. Сегодня понедельник, 5 октября. Еще раз всем привет. Давайте о позитивных событиях сегодняшнего дня. Сегодня, кстати, Международный день учителя. Да, именно сегодня, 5 октября, Международный день учителя. Всех учителей поздравляю. Так вот, о других событиях давайте расскажу чуть попозже. А пока давайте к личным праздникам. Александр, Кузьма, Макар, Мартин, Николай, Петр, Федор. По православным традициям, Амалия. По латышским традициям, это именинники сегодняшнего дня. Также хочу поздравить всех, у кого сегодня день рождения. Добра, счастья, удачи, великолепнейшего настроения, прекрасных отдыхов вам. Удачи и хороших новостей побольше. 25-45-25-25 номер, по которому можете отправлять смс-ки, ватсапки или телеграмки. Плюс собачка radiosvh.lv, наш адрес электронный. И вот какое сообщение прочитаю прямо сейчас. Татьяна написала: «Добрый день, хочу поздравить Диму с днем рождения. Ему сегодня 29 лет. Можно ли песню «Я люблю тебя, Дима»?» Можно! Именно эта песенка и звучит в нашем эфире. Дима, с днем рождения!

осень. Прелестная песенка, мы играем для нашей радиослушницы Ирины из города Саласпилс. И вам, Ирочка, привет. И вам красоты, удачи, золото, отличного настроения.

0: обещал рассказать о позитивных событиях сегодняшнего дня. Давайте вот с этого начнем. Сегодня Всемирный день учителя. Повторю и в очередной раз поздравлю всех учителей и всех тех, кто имеет отношение к этой очень-очень важной на самом деле профессии. Еще одна представитель еще одной важнейшей профессии сегодня отмечает свой праздник. Международный день врача сегодня. Всех докторов, всех врачей поздравляю. Спасибо огромное за то, что вы есть. День сделайте что-нибудь приятное сегодня. Собственно говоря, вот один из девизов программы «Хорошие новости», которая сейчас на волнах радио СВХ Плюс продолжается. День напутствий улетающим птицам. А пусть у них тоже все получится, пусть долетят без приключений. Всемирный день архитектуры сегодня. Всех архитекторов поздравляю. Всемирный день Джеймса Бонда, между прочим. В этот день впервые вышел фильм, насколько я понимаю. «Доктор Ноу». Премьера состоялась в 1962 году. Впервые Джеймс Бонд появился на экранах. Кстати, про Джеймса Бонда мы с вами сегодня еще поговорим. Да-да-да-да-да. Международный день обучения правилам дорожной безопасности. Вот, не нарушаем правила дорожной безопасности. А, кстати, если есть какая-то актуальная информация, рассказываем радиостанции СВХ+. Ну, а она, то есть мы, радиостанция СВХ+, передает это всем, кто нас сейчас слушает. Вот. Заявка очередная музыкальная. С удовольствием вместе с вами, Сергей, послушаю одну из новых песен Гриши Урганта. Называется она «Бежать». Поехали.
1: А знаешь, что это такое? А знаешь, что такое правда, которую не надо? Что такое дружба, которую не нужно? Что это за лица? Не надо их бояться, не надо их сторониться.

такое я? Что такое ты? Что такое я? Что такое? Что такое я? Что такое ты? Что такое я? Что такое? Что такое я? Что такое ты? Что такое?

0: точное время вместе с MoneyRatings.lv. Все твои счета только в MoneyRatings.
1: Точное время 15 часов 32 минуты.
0: Каждый месяц одно и то же. Один сайт за электричество, другой за воду, третий за интернет. Пароли, напоминания, даты оплаты. С приложением MoneyRatings все проще. Все счета за дом и история платежей в одном приложении. Вы сразу видите, сколько и когда нужно заплатить. Забудьте кучу паролей. Оплатите все быстро и удобно с MoneyRatings. Ищите приложение в App Store или Google Play. MoneyRatings.lv.
2: Все же нравится жить. Рассветом не встречать океан по ветру.
3: СВХ+.

0: Хорошие новости продолжаются.
1: Хорошие новости.
2: Ну, вот такую хорошую новость вам расскажу. Интересно, во всяком случае, в индийском городе Мумбаи на одной из станций городского метро появилась необычная урна. Урна предназначена не для мусора, а для того, чтобы все желающие могли в нее плюнуть, простите. Это, кстати, первая в мире урна, а первое в мире место для плевков. А также вот, призывает все это дело людей быть ответственными. Урна вызвала в общественности неоднозначную реакцию у индийской, соответственно. Многие утверждают, что плеваться в общественных местах вообще недопустимо. Так зачем же создавать специальное место, поощряющее привычку, от которой стоило бы избавиться? А другие заявили, некоторые просто-напросто неотучаемые от всего этого дела, так пусть лучше это делают в урны, чем на пол. Вот такая новость пришла из Индии, из города Мумбаи. От нашего радиослушателя Жени пришла просьба сыграть песенку про королей ночной Вероны. Выполняю вашу просьбу, Евгений. Ловите.

0: хороших новостей.
1: Ой, давайте одно объявление про пропавшего кота прочитаю. Пусть это объявление закончится хорошей новостью, пусть кот найдется. В районе поселка Межарес, недалеко от улиц Сапню и Клейсту, пропал кот породы Экзот с таким приплюснутым носом. Вот что очень важно, да, очень характерная особенность. 7 месяцев коту зовут Алеша. Ярко-рыжий, мраморный, с приплюснутой мордочкой и белым подбородком. В общем, рыжий с приплюснутой мордочкой. Вот, Алеша. Кот домашний, ласковый, добрый, ручной, идет на руки. От испуга мог спрятаться в чужом гараже, сарае или под террасой. Огромная просьба к жителям, внимание, Межарес, Спилве, Бабиты. Проверьте, пожалуйста, свои постройки. Может быть, сидит где-то там Алеша. И бедный скучает, и бедный боится. Вот, и домой очень хочет. А вот хозяева очень хотят, чтобы он вернулся. Да, нашедшему гарантируется вознаграждение. Телефон, по которому можно позвонить, 27-272-777. 27-272-777. Пожалуйста, помогите найти кота. Пожалуйста. Вот, кстати, о котах и кошках. Совершенно замечательную новость нашел. Возможно, коты и кошки незаметно влияют на благополучие нации. Ученые из Мексики и США описали неожиданные взаимосвязи в своем свежем исследовании. Команда проанализировала статистику 93 стран, ни много ни мало их интересовал национальный индекс счастья, число кошек на душу населения, ВВП и доходы. Чем, и вот результаты, пожалуйста, чем больше в стране кошек на душу населения, тем выше индекс счастья. Я это давно знал, сказать по правде, но вот видите, ученые из Мексики и США подтвердили это, что называется, исследованием. В лидеры выбились Финляндия, Дания, Швеция, где на 10 тысяч человек приходится, ну, около 2 тысяч кошек, скажем так. Конечно, уровень национального счастья был куда сильнее связан с показателем ВВП и доходами населения, но тем не менее, ведь кошки-то этому не помеха. А может быть, как раз-таки кошки и на доходы населения, на доходы своего хозяина или хозяйки как-то влияют. Я уверен, что кошатники и кошатницы скажут, ну, конечно же, влияют. От кошек к птицам давайте перейдем. Я в начале программы сказал, что сегодня день напутствия улетающим птицам. Вот по этому поводу наша радиослушательница Инесса предложила послушать песенку Константина Никольского «Птицы белые мои». Прекраснейшее, замечательнейшее, Инессочка, предложение, которое целиком полностью поддерживаю. Давайте слушать эту песню.

0: покупай Гриты и выигрывай. До 26 октября купи продукцию Гриты в магазинах Максима на сумму не менее 4 евро 99 центов и зарегистрируй чек на сайте lotteries.lv. Каждую неделю 20 победителей получат подарочную карту Максима на 50 евро. Главный приз – робот-пылесос Roborock. Разрешение на проведение лотереи номер 9150.
1: Kura bankas karte sniedz iespēju saņemt vairāk? Protams, Luminor Blue. Pelni 3% gadā no saviem uzkrājumiem krājkontā, kā arī saņem 3% naudas atmaksu par pirkumiem Rimi. Atver kontu tikai dažu minūšu laikā un sāc lietot bezmaksas digitālo Luminor Blue uzreiz. Vēlies arī fizisku karti? Pasūti to aplikācijā jebkurā laikā. Luminor Blue. Tava iespēja saņemt vairāk. Luminor Blue 3% krājkontu kampaņai un Luminor pirkumu iegūmu kampaņai tiek piemēroti noteikumi. Uzzini vairāk Blue Luminor LA.
2: Start your day like a champion.
3: Начни свой день как чемпион в магазинах Lidl с 5 октября. Блендер Silver Crest 17 евро. Многофункциональный измельчитель 15 евро. И кофемашина Espresso 69 евро. Lidl стоит того.
4: Внимание! Внимание!
5: Радио СВХ Плюс предлагает быть в плюсе.
6: С 5 октября по 30 ноября слушай радио и забирай свои 100 евро.
5: В эфире радио СВХ Плюс утром, днем и вечером прозвучит специальный сигнал.
6: Это знак, что пора быть в плюсе и звонить в студию.
5: Первый слушатель, дозвонившийся в студию, примет участие в игре. За 5 секунд нужно назвать 5 вариантов в соответствии с заданным вопросом.
6: Если получится, 100 евро твои.
5: Лови свой шанс и забирай 100 евро из общего призового фонда 36 тысяч евро.
6: Игру «Будь в плюсе» на радио СВХ Плюс поддерживает Erst Finance.
7: Erst Finance. Финансējuma risinājumi. Jaudīgai uzņēmuma izaugsmei.
8: Вот, кстати, сегодня до 19.00 кто-то из вас вот будет претендовать на 100 евро. Мы обязательно эту игру сегодня в вечернем эфире с вами используем. Ну, а пока, как человек недавно буквально, не без приключений, кстати, вернувшийся из страны, где поют и играет фламенко, о приключениях расскажу давайте завтра в программе «Магнитики». Вот эту песенку хочу подарить всем нашим радиослушателям, которые слушают сейчас радио СВХ+. А особенно хочу подарить эту песню Татьяне, Оскару и Айне. Группа Би-2. Фламенко. Пусть сами хорошие новости не заканчиваются.

0: СВХ плюс.
1: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.
2: Этой ночью в Латвии по восточным и центральным районам дожди, ветер умеренный, на побережье порывистый и температура воздуха от 11 до 16. Завтра днем небольшие дожди по восточным районам, порывистый ветер. Температура воздуха от 15 до 18. В Лепе и Венспилсе до 17. В Даугавпилсе, Резекне без осадков до 16. В Риге небольшой дождь с утра, затем распогодится, ветер порывами и до плюс 17.
1: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.

0: Отопительный сезон в Риге начнется на следующей неделе. Schlesers называет ошибкой возможную коалицию с участием нового единства. Air Baltic сократит примерно четверть работников. В Риге 4 часа дня. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: Согласно текущим прогнозам погоды, Рига Снаму Парвалднекс планирует начать отопительный сезон в начале следующей недели. Технически все тепловые узлы домов подготовлены к отоплению, а в 10 домах отопление уже включено по желанию жителей. Отопительный сезон обычно начинается с наступлением устойчивой прохладной погоды, а именно когда в течение как минимум 3 суток температура воздуха на улице не поднимается выше отметки плюс 14 градусов. Авиакомпания Air Baltic продолжает реализацию нового бизнес-плана, адаптируя компанию к будущей модели работы. Планируется сокращение до 700 сотрудников представительств в Риге, Вильнюсе и Таллине. Индивидуальные решения еще не приняты. Какие структуры попадут под сокращение, пока преждевременно говорить. Сейчас в компании работает около 3000 человек. Более подробную информацию сотрудникам Air Baltic обещает предоставить в течение этого месяца. Формирование правительства с участием нового единства было бы большой ошибкой, заявил после встречи с президентом Эдгаром Ринкевичем лидер партии «Латвия на первом месте» Айнарс Шлессерс. Две крупнейшие фракции, объединенный список и «Латвия на первом месте» могли бы обеспечить развитие страны. В рамках такой коалиции партия Шлессерса была бы готова поддержать и непопулярные решения, в том числе сократить на 30% количество белых воротничков в государственном управлении, а также уменьшить число министерств до 10, объединив несколько ведомств, заявил Шлессерс. О сокращении количества министерств ранее говорил самый реальный кандидат на пост премьера, лидер объединенного списка Андрис Кулбергс. Упорядочение финансовой ситуации в стране, безопасность и экономический рост – три главных приоритета объединенного списка. Всего этого Кулбергс намерен добиться без участия Айнарса Шлессерса. После встречи объединенного списка с президентом Кулбергс заявил, что не будет вступать в коалицию с партией «Латвия на первом месте». Возможны разные модели будущего правительства, в том числе и правительства меньшинства, предупредил премьер. Экс-президент Латвии Валдис Затлерс не исключает, что получивший 41 место в парламенте объединенный список может распасться. По крайней мере, попытки расколоть фракцию обязательно будут. Во главе фракции объединенного списка всеми нужен сильный и авторитетный лидер, способный возглавить эту большую фракцию, отметил экс-президент. Объединенный список образует 4 политических организации: партия регионов, зеленая партия, лепойская партия и общество «Рестарт Латвии». Самое большое представительство.

0: прекращать политическую деятельность и продолжит активно защищать тех людей и те вопросы, которым до сих пор посвящал свою работу, заявила Чулкова. Это были новости на СВХ+. Следующий выпуск через час.
1: Svinam kopā daktara Mauriņa klīnikai 25 izaugsmes gadi. Piesakies pie kāju vēnu ārsta un saņem 25% atlaidi konsultācijai. Ja jūti smagumu kājās, novēro pietūkumu vai redzamas vēnas, daktara Mauriņa klīnikas ārsti noskaidros cēloni un parūpēsies, lai kājas atkal justos vieglas un skaistas. Uzzini vairāk Mauriņa klīnika LV. Daktara Mauriņa klīnikas kods 0140161.
2: Я запал на нее, видя, как она смеется, выстрел бас на папа.
3: СВХ плюс.
2: На краю побережья, я, конечно же, не ждал тебя найти. О, мадам, унами мне хотя бы на миг ощутить твою нежность. Но нет, нет, нет, таким, как ты, нужен подход особый. Я не особо романтик, прости, но как увидел, я понял,

0: топ не запал на такую.
1: Drive Time совместно с Lido.
2: Трюфели, батат и груши в новых сезонных блюдах. Осень, которую хочется попробовать. Lido.
3: На старте Drive Time.
1: Drive Time здесь и сейчас.
4: В студии Дим Харов.
5: Здравствуйте, на сей раз в рамках программы Drive Time. Меня зовут Дим Харов, друзья мои, подруги. Я предлагаю вам свою компанию в вашем передвижении. А если вы никуда не двигаетесь, то тем более. Еще раз всем привет. Сегодня понедельник, 5 октября, 16 часов и 8 минут. Поехали!
4: СВХ+.

0: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. Oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
1: Свежий, Когда эксперты Aerofins проверяют мясо из Lidl, мы всегда немного свежий, волнуемся.
2: Свежее, без добавок.
3: Свежее?
2: Свежее.
3: Без добавок?
2: Без добавок.
3: Очень хорошо.
1: Ух, это приятное чувство, когда тебе нечего скрывать. Свежее мясо, качество которого подтверждено строгими экспертами Aerofins.
4: Сейчас в Lidl полукрылышки бройлера 500 грамм, евро 59.
1: Подробнее на Lidl LV. Lidl стоит того.
5: Kura bankas karte sniedz iespēju saņemt vairāk? Protams, Luminor Blue. Pelni 3% gadā no saviem uzkrājumiem krājkontā, kā arī saņem 3% naudas atmaksu par pirkumiem Rimi. Atver kontu tikai dažu minūšu laikā un sāc lietot bezmaksas digitālo Luminor Blue uzreiz. Vēlies arī fizisku karti? Pasūti to aplikācijā jebkurā laikā. Luminor Blue. Tava iespēja saņemt vairāk. Luminor Blue 3% krājkontu kampaņai un Luminor pirkumu iegūmu kampaņai tiek piemēroti noteikumi. Uzzini vairāk Blue Luminor LV.
6: Только на этой неделе во всех магазинах Vision Express дни клиентов. Все для твоего зрения со скидкой 40%. Vision Express. Твой эксперт по зрению. Подробнее на Vision Express LV.
7: Мэнес Аптека советует. Дерматологическая косметика Виши в октябре скидки до 45%. Откройте для себя ассортимент продукции Виши для здоровья кожи и волос. А по четвергам и пятницам на всю косметику действует скидка 30%. Предложение действительно при наличии карты Веселыба. Мэнес Аптека. Рецепт твоего здоровья.
8: 24 ноября на сцене Дворца культуры ВФ. Лирия.

0: искренний смех и вера в то, что после любой бури обязательно выглянет солнце. 24 ноября. Дворец культуры ВФ. Билеты в кассах. Билишус-сервис.
1: Куда бы ни привел осенний день, за вкусным перерывом всегда заходи в Лидо. Открой вкусы осеннего сезона. Свиную шейку в трюфельном маринаде, сытное рагу из батата и цветной капусты, нежный грибной крем-суп, который согревает в прохладный день, и, конечно же, вкуснейший тарт с грушами. Настоящее осеннее лакомство. Лидо. О том, что настоящее.
0: СВХ плюс.

0: едешь по ямам и молчишь, это уже зрелость.
1: Ну, давайте посмотрим, как мы вчера ездили, не только по нашим латвийским ямам. Статистика нарушений и происшествий за вчерашний день. Официальная статистика от МВД Латвии. Всего в стране вчера случилось 63 аварии. Больше всего в Риге, меньше всего в Видземе и Латгале. В Риге 39, в Видземе и Латгале по 4. Кстати, в Земгале и Курзаме по 8. В авариях пострадало 10 человек и здесь, а Рига и Рижский регион лидирует. 9 пострадавших из 10, а в Риге и Рижском регионе им на один пострадавший, кстати, велосипедист в Латгале. Земгале, Видземе, Курзаме без пострадавших, молодцы. Из пострадавших в Риге 3 велосипедистов, 1 водитель электросамоката. Слава богу, вчера обошлось без погибших на дорогах нашей страны. Это хорошая, позитивная информация, так держать. Всего было зафиксировано 440 нарушений правил дорожного движения. Чаще нарушали в Латгале 150 нарушений. А реже в Курзаме всего лишь 42. За агрессивное вождение вчера был задержан один человек в Риге и Рижском регионе. За скорость вчера было составлено 172 протокола. Чаще всего скоростной режим нарушали в Латгале 47 раз, в Земгале реже всего 2, в Латгале 47, в Земгале 27. За вождение в нетрезвом состоянии вчера было задержано 5 человек. Двое в Риге и Рижском регионе, двое в Земгале, один в Видземе, Курзаме и Латгале. Молодцы в данном показателе, молодцы. Из 5 человек 3 попали по-крупному, или автомобиль конфискует, или штраф будет, а по стоимости автомобиля 2 будет платить штраф согласно обнаруженным проверкам. К сожалению, вчера был зафиксирован один угон транспортного средства, и случилось это в Видземе. Вот такова статистика за вчерашний день. Очень желаю вам в эту статистику не попадать, а стало быть, не нарушать правила дорожного движения и слушать радио СВХ Плюс, конечно же.
2: Драйв-тайм. С ними безопаснее.

0: радио, которое рядом.
1: Ничего не бойся.
0: СВХ плюс.

0: поговорим о ней. Погода на завтра. Этой ночью дожди по восточным и центральным районам. Ветер умеренный, на побережье порывистый. От 11 до 16 градусов температура воздуха ночью. Завтра днем небольшие дожди по восточным районам. Порывистый ветер. Температура от 15 до 18. Лепа-Венспилс 17. Даугавпилс и Рязань без осадков 16. В Риге небольшой дождь возможен с утра. Затем распогодится, ветер порывами возможен. И 17 градусов выше нуля. Это завтра.
1: Заколосились хиты. Налились рейтинги.

0: актуальные новости о здоровье вместе с Евроаптека. Фармацевты Евроаптека всегда будут на твоей стороне, давая полезные советы каждый день.
1: Около 2,5 миллионов новых случаев рака, выявленных в мире в 2024 году, были вызваны инфекциями. Это примерно 12% всех новых онкологических заболеваний или каждый восьмой случай. К такому выводу пришли исследователи Международного агентства по изучению рака. Наибольшее число случаев оказалось связано с бактерией Helicobacter pylori. Около 750 тысяч преимущественно случаев рака желудка. Еще примерно столько же случаев пришлось на вирус папилломы человека, вызывающего практически все случаи рака шейки матки, а также половых органов. Около 360 тысяч случаев исследователи связали с вирусом гепатита Б, 260 тысяч с вирусом Эпштейна-Барра, еще 160 тысячи с гепатитом С. Вместе эти пять инфекций составляют подавляющее большинство всех случаев рака инфекционного происхождения. Новая оценка учитывает больше установленных связей между инфекциями и опухолями, чем предыдущие исследования. В частности, в нее включили появившиеся данные о связи вируса Эпштейна-Барр с раком желудка. Ранее этот вирус был прежде всего известен как фактор риска некоторых лимфом и рака носоглотки. При этом речь не идет о том, что сам рак является заразным. Инфекции могут повышать вероятность развития опухоли, например, вызывая хроническое воспаление, повреждение клеток или изменение работы иммунной системы. Большинство людей, заразившихся такими инфекциями, никогда не заболевает раком. Американское онкологическое общество подчеркивает, что наличие инфекции является фактором риска, а не диагнозом онкологического заболевания. Берегите свое здоровье и не болейте.
0: Это были актуальные новости о здоровье вместе с Евроаптека. Фармацевты Евроаптека всегда будут на твоей стороне, давая полезные советы каждый день.
2: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь Артамол Витал F и Витал M в Евроаптеке по 42,99 каждый. А дезодорант Виши 10,99. А Атеролит Комплекс 20,99. Еще больше предложений с зелеными ценами ждут тебя в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание.
3: СВХ плюс.

0: Drive Time совместно с Lido.
1: Трюфели, батат и груши в новых сезонных блюдах. Осень, которую хочется попробовать. Lido.
2: Drive Time.
3: Все знают, короткий путь.
4: Именно поэтому там пробка.
5: Не моя душа на исходе дня. Парапет о том, что любовь прошла.
1: СВХ плюс.

0: Gudra izvēle Pietele 2. Samsung Galaxy S26 Ultra par 1299 eiro vai Galaxy S26 par 899 eiro un dāvanā Galaxy Buds 4 Pro austiņas. Turklāt izvēloties kādu no tiem, pieslēdz Go3 TV plus filmas un izmanto īpašo piedāvājumu pirmajiem 3 mēnešiem. Galaxy A17 tikai par 189 eiro. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Oktobrim vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas.
1: Карглаз ремонт, карглаз замена.
2: Анастасия, специалист Карглаз.
3: Обнаружив скол на лобовом стекле, сразу обращайтесь в Карглаз. Мы восстановим прочность стекла при помощи специального полимера. Всего за 30 минут предоставляя гарантию. Карглаз ремонт – это быстро, качественно, экологично. И если у вас есть каска, чаще всего бесплатно.
2: Скол или трещина? Бронируйте услугу Карглаз в Риге, Елгаве или Лепое.
1: Карглаз ремонт, карглаз замена.
4: Start your day like a champion.
5: Начни свой день как чемпион в магазинах Lidl с 5 октября. Blender Silver Crest 17 евро. Многофункциональный измельчитель 15 евро. И кофемашина Espresso 69 евро. Lidl стоит того.
6: Дисциплина, уважение, характер, сила. Дзюдо-клуб с профессиональными тренерами и специально разработанными программами тренировок для любого возраста. Дзюдо-тренировки в 4 локациях Риги. Кёдай. Сильные личности начинаются здесь. Кёдай.лв.
7: Укрепляй организм осенью в аптеках Апотека. В октябре скидка 50% на витамины D от формулы Витали и до 50% на продукты бренда Фьорд. В хороших руках Апотека. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
8: Pirmo reizi savs, neīrēts. Svedbank būs kopā ar tevi katrā tavā pirmo reizi, pērkot mājokli, būvējot māju vai mainot īpašumu. Noskaidro savas hipotekārā kredīta iespējas Svedbank mājas lapā. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
9: Drive Time совместно с Lido.
10: Трюфели, батат и груши в новых сезонных блюдах. Осень, которую хочется попробовать. Lido.

0: Плюсе. Лови свой шанс выиграть 100 евро.
1: Слушай.
0: Звони в эфир.
1: И забирай 100 евро из общего призового фонда 36 тысяч евро. При поддержке Erst Finance.
2: Erst Finance. Finansējumu risinājumi. Jaudīgai uzņēmuma izaugsmei.
3: Так, если вы получили крупный заказ, но не хватает средств на покупку сырья, с услугой финансирования закупок от Erst Finance вы сможете приобрести все необходимое уже сейчас, рассчитаться позже со срочкой платежа до 90 дней. Как это работает? Ты заказываешь необходимые товары или сырье своего поставщика, Erst Finance оплачивает счет, ты рассчитываешься позже, получая отсрочку платежа сроком до 90 дней. Все происходит очень оперативно. Команда Erst Finance рассмотрит твою заявку в течение нескольких дней. Узнайте больше, запишите на консультацию на erstfinance.lr. erstfinance.lr. Erst Finance. Финансовое решение для мощного роста бизнеса. Реклама для лиц, осуществляющих хозяйственную деятельность. Ну что ж, с этого дня и до 30 ноября, по-моему, да, если ничего не путаю. У нас с вами в эфире будет проходить конкурс под названием «Будь в плюсе». Кстати, не только у нас, а также на радиостанциях «Радио СВХ» и на «Радио СВХ ЛВ». Общий призовой фонд 36 тысяч евро, откуда трижды в день мы будем черпать по 100 евро и отдавать их вам. Эти 100 евро. Да, да, да. Смотрите, вот такой сигнал вы услышите в эфире, только после него дозванивайтесь. Вот такое, внимание. Понятно, да? Вот так, вот после него дозванивайтесь по номеру 25-45-25-25. Мы с вами знакомимся. Я задаю вам простой вопрос, и вам надо будет на него 5 раз правильно ответить. 5 раз в течение 5 секунд дать правильных 5 ответов на заданный вопрос. Если вы справляетесь с этой задачей, я с удовольствием вручаю вам 100 евро. С удовольствием. Ну и по правилам нашего конкурса, если вы единожды выигрываете в эфире «Радио СВХ плюс», вы больше на нашу радиостанцию не дозвоните. Но может дозвониться на другие наши радиостанции. Ну, пока мы только в самом начале пути. И первые 100 евро в рамках программы «Drive Time» мы с вами сейчас и разыграем. Окей? Итак, вы дожидаетесь сигнала. Набираете номер 25-45-25-25 и быстро, не теряя времени, отвечаете на вопрос, подбираете 5 вариантов ответа.

0: Здравствуйте вам!
1: Здравствуйте!
0: Здравствуйте, вам повезло! Ох, как вам повезло! О, как вас зовут?
1: Как я рада.
0: Как Оля. Я рад. Оля!
1: Да.
0: Оленька, смотрите, вы открываете конкурс под названием «Будь в плюсе» в рамках вечернего эфира «Радио СВХ плюс». Оленька, я вам сейчас задаю вопрос. У вас будет 5 секунд, и вот за эти 5 секунд вам надо будет подобрать 5 вариантов ответа. Да?
1: Да, понятно.
0: Волнуетесь?
1: Да, очень.
0: А чтобы у нас с вами все было по-честному, вы не против, если я буду записывать, да, то, что будет происходить?
1: Да,
0: вот эти
1: да,
0: как раз таки несколько секунд в эфире, чтобы там уложились, не уложились и так далее. Все-таки деньги-то немалые, 100 евро, вот так, за 5 секунд выиграть. Правда ведь, Ольга, да?
1: Да, да.
0: Итак, дорогая Ольга, и вы готовы ответить на вопрос?
1: Да.
0: Вот он вопрос. Я задам вопрос, и после этого пойдет специальный таймер, отсчет времени. И вот когда пойдет этот таймер, вы сразу начинаете отвечать. Хорошо, да?
1: Да.
0: Ух, я тоже волнуюсь. Итак, внимание, вопрос. Назовите 5 приличных слов из 3 букв.
1: Дуб.
0: Ай-яй-яй-яй-яй. Оленька, дорогушенька моя. А вот это неприличная зараза крутилась и да на языке?
1: Да.
0: Ничего не поделаешь.
1: Она отбивала все время.
0: Зараза, ага. Я поэтому и сказал прилично. Ну, спасибо вам большое. Во всяком...
1: Спасибо вам.
0: Оленька, во всяком случае получилось весело. Правда ведь?
1: Да, да.
0: Ну, дуб был уже неплохо.
1: Да, да.
0: Дорогая моя, завтра с самого утра, 3 раза в день в нашем эфире замечательнейший конкурс «Будь в плюсе». Спасибо, Ольга. Удачи. Пока. Равно, как и всем, спасибо огромное за то, что слушали. Ну и компания Erst Finance отдельное спасибо.
2: До 30 ноября лови свой шанс.
3: Слушай радио СВХ Плюс и выигрывай 100 евро из призового фонда 36 тысяч евро. Будь в плюсе вместе с Erst Finance.
4: Erst Finance. Финансею мы рисинаюми. Яудигай узнямума из Аугсмей.

0: СВХ плюс.
1: Этой ночью дожди по восточным и центральным районам. Ветер умеренный, на побережье порывистый. Температура воздуха от 11 до 16 градусов. Завтра днем небольшие дожди по восточным районам, порывистый ветер. Температура воздуха от плюс 15 до плюс 18. В Лепенспилсе 17, в Даугавпилсе Резекне без осадков до 16. В Риге небольшой дождь с утра, затем распогодится. Ветер порывами и до плюс 17 градусов.
0: Радио СВХ плюс.

0: Air Baltic сократит примерно четверть работников. Хасам Абумери отрекся от руководства партии «Новое единство». Отопительный сезон в Риге начнется на следующей неделе. В Риге 5 вечера. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: Согласно текущим прогнозам погоды, Рига Снаму Парвалднекс планирует начать отопительный сезон в начале следующей недели. Технически все тепловые узлы домов подготовлены к отоплению, а в 10 домах отопление уже включено по желанию жителей. Отопительный сезон обычно начинается с наступлением устойчивой прохладной погоды, а именно когда в течение как минимум 3 суток температура воздуха на улице не поднимается выше отметки плюс 14 градусов. Авиакомпания Air Baltic продолжает реализацию нового бизнес-плана, адаптируя компанию к будущей модели работы. Планируется сокращение до 700 сотрудников представительств в Риге, Вильнюсе и Таллине. Индивидуальные решения еще не приняты. Какие структуры попадут под сокращение, пока преждевременно говорить. Сейчас в Air Baltic работает около 3000 человек. Более подробную информацию сотрудникам обещают предоставить в течение этого месяца. Министр здравоохранения Хасам Абумери решил уйти с поста председателя правления партии «Новое единство», взяв на себя часть ответственности за результаты партии на выборах. Он также заявил, что пришло время оставить активную работу в партии и отойти в сторону. Напомню, длительное время «Новое единство» возглавляло правительство Латвии, но на прошедших выборах получило самое маленькое представительство в парламенте – только 7 депутатских мест. Формирование правительства с участием «Нового единства» было бы большой ошибкой, заявил после встречи с президентом Эдгаром Ринкевичем лидер партии «Латвия на первом месте» Айнерс Шлессерс. Две крупнейшие фракции, «Объединенный список» и «Латвия на первом месте», могли бы обеспечить развитие страны. В рамках такой коалиции партия Шлессерса была бы готова поддержать и непопулярные решения, в том числе сократить на 30% количество белых воротничков в государственном управлении, а также уменьшить число министерств до 10, объединив несколько ведомств, заявил Шлессерс. О сокращении количества министерств ранее говорил самый реальный кандидат на пост премьера, лидер объединенного списка Андрис Кулбергс. Упорядочение финансовой ситуации в стране, безопасность и экономический рост. Три главных приоритета объединенного списка. Всего этого Кулбергс намерен пока добиться без участия Айнерса Шлессерса. После встречи объединенного списка с президентом Кулбергс заявил, что не будет вступать в коалицию с партией «Латвия на первом месте». Возможны разные модели будущего правительства, в том числе и правительство меньшинства, предупредил премьер. Экс-президент Латвии Валдис Затлерс не исключает, что получивший 41 место в парламенте объединенный список может распасться. По крайней мере, попытки расколоть фракцию обязательно будут. Во главе фракции объединенного списка в Сейме нужен сильный и авторитетный лидер, способный возглавить эту большую фракцию, отметил экс-президент. Президент Латвии Эдгар Ринкевич завтра по окончании консультаций с представленными в новом парламенте партиями созывает

Сухая и мягкая одежда за пару часов? С сушильной машиной это возможно. Только в октябре покупай сушильную машину в магазинах «Евроникс» и получай бесплатную доставку с заносом в дом или квартиру в любой точке Латвии. Узнай больше на «Евроникс.ЛВ». Я тебя не...

0: Drive Time совместно с Lido.
1: Трюфели, батат и груши в новых сезонных блюдах. Осень, которую хочется попробовать. Lido.
2: Спасибо большое ресторанам Lido за вкусную компанию. Кстати, о компании. Вот. Ученые доказали, что ужинать в компании полезнее, чем в одиночестве. Результаты показали, что при совместном перекусе уровень сахара в крови поднимался медленнее и быстрее возвращался к норме. Авторы исследования назвали наблюдаемый эффект социальной физиологии. Тело реагирует не только на факт приема пищи, но и на присутствие рядом другого человека. Так что в компании ужинать, наверное, завтракать и обедать полезнее, чем в одиночестве. Вот, приятного аппетита, если вы сейчас ужинаете. Отдельно приятного аппетита всем тем, кто ужинает в ресторанах Lido, или тем, кто, не знаю, заказал что-то из ресторанов Lido, с которыми мы продолжаем вечернее радиошоу под названием Drive Time.
3: На старте Drive Time.
4: Drive Time. Здесь и сейчас. В студии Дим Харов.

0: Любой водитель хотя бы раз разговаривал с машиной как с живым существом.
1: Кстати, о живом существе вам расскажу. Кот пропал, совершенно очаровательный кот. Вот сейчас смотрю на его фотографии. Помогите, пожалуйста, найти. В районе поселка Межарес, недалеко от улиц Сапню и Клейсту, пропал кот породы Экзот. 7 месяцев кота зовут Алеша. Ярко-рыжий, с приплюснутой мордочкой. Очень характерный кот. Да? Ярко-рыжий, с приплюснутой мордочкой и белым подбородком. Красавчик. Кот домашний, ласковый, добрый, ручной, идет на руки. От испуга он мог спрятаться где угодно. В чужом гараже, в сарае, где-то под террасой сидит, забившийся сейчас. И очень хочет домой. И хозяева очень хотят, чтобы кот вернулся. Огромная просьба к жителям Межарес, Спилова и Бабите. Проверьте, пожалуйста, вот свои постройки где-то там. Посмотрите там под террасу, под крыльцо, в гараж, в сарай. Загляните, может быть, он там сейчас сидит и домой просится. Испуганный весь. 7 месяцев, Алеша. Кот рыжий с приплюснутым носом. Нашедшему гарантируется вознаграждение. Вот телефон, по которому можно позвонить в данном случае. 27-272-37. 27-272-777. Кстати, не дай бог, если у вас кто-то или что-то потерялся. А также можете присылать свои объявления, мы прочитаем абсолютно бесплатно. Ну и сюда же к нам, если у вас есть какая-то актуальная информация, в том числе дорожная, также можете отсылать свои сообщения смс-ками, ватсапками, голосовыми сообщениями запросто. Можете звонить в студию, только не нарушайте, пожалуйста, правила дорожного движения. 25-45-25-25. Мы здесь, мы рядом.
2: Драйв-тайм с нами уютнее.
3: Ты пахнешь, как спокойствие, как в голове тишина. Ты как 10 часов непрерывного сна. Ты четверг, ты 16.
4: СВХ плюс.

0: Точное время вместе с MoneyRating LV. Все твои счета только в MoneyRating.
1: Точное время 17:21.
0: Каждый месяц одно и то же. Один сайт за электричество, другой за воду, третий за интернет. Пароли, напоминания, даты оплаты. С приложением MoneyRating все проще. Все счета за дом и история платежей в одном приложении. Вы сразу видите, сколько и когда нужно заплатить. Забудьте кучу паролей. Оплатите все быстро и удобно с MoneyRating. Ищите приложение в App Store или Google Play. MoneyRating LV.

0: ж, давайте об осени и расскажу. Ночью это дожди по восточному центральному району. Ветер умеренный, на побережье порывистый. Это 11 до 16 градусов температура воздуха ночью. Завтра днем небольшие дожди по восточным районам. Порывистый ветер возможен. Температура завтра от 15 до 18. В Лепе и Венспилсе плюс 17. В Даугавпилсе и Резекне без осадков 16. В столице небольшой дождь с утра, затем распогодится. Ветер порывами и до 17 градусов. Тепла.
1: Вот и осень пришла. Хит-хит-хит-хитов.

0: Автоновости.
1: Сегодня с 19 часов 50 минут и до 6 часов утра будет закрыт для движения мост через Лелупы на Лепойском шоссе, сообщили в Латвиясвалсцели. Водителям следует учитывать, что время в пути увеличится. Объехать закрытый мост можно будет по Венспилскому шоссе и автодороге Калнциемс-Кудра через Елгаву, по автодороге Елгава-Калнциемс и улица Лока в Елгаве, а также по Елговскому шоссе и автодороге Елгава-Тукумс. В сети государственных автодорог продолжается строительный сезон, и работы ведутся на 58 участках. Наибольшее ограничение движения на главных государственных автодорогах действует на Даугавпилском шоссе от Калнышки до Любасты, где введены ограничения скорости 50 и 70 км в час, а время проезда участка составляет 20 минут. На Елговском шоссе от поворота на Лел-Вирцеву до границы с Литвой введено ограничение скорости 50 и 70 км в час, а время проезда участка 20 минут. В свою очередь, на Видземском шоссе от Сигулды до Аукшлигатне действует один участок со светофорным регулированием, а также ограничение скорости 50 и 70 км в час. Время проезда участка составляет 25 минут. Берегите себя за рулем.
0: Автоновости.

0: Drive Time совместно с Lido.
1: Трюфели, батат и груши в новых сезонных блюдах. Осень, которую хочется попробовать. Lido.
2: Я везде и повсюду слушаю радио СВХ+.
3: Я слушаю радио СВХ+.
4: И я слушаю радио СВХ+.
5: Мы слушаем радио СВХ+.
6: Я с удовольствием слушаю радио СВХ+.
1: В студии Дим Харов.
7: Для любителей попариться в баньке и вообще для тех, кто любит ходить в баню, у меня есть прекрасная, замечательная новость. После песни, рекламы и песни мы с вами начнем разыгрывать место в финале. И каждый день будем разыгрывать по одному месту в финале. А финал, который состоится в пятницу, соответственно, принесет вам главный приз этой недели от Пирц Визлас. Посещение бани для 4 человек, а также банные веники и шапки в подарок. Между прочим, прекрасное, замечательное мероприятие. Сходить в баньку. Вот об этом мы с вами поговорим уже совсем-совсем скоро.
1: СВХ+.

0: Детектор правды.
1: Конкурс «Детектор правды» мы проводим вместе с «Пирц Визлас». Обновленная баня «Пирц Визлас» приглашает гостей оценить высокий уровень комфорта и отдыха после полной реконструкции. Баня «Пирц Визлас» находится в Риге, в Кингараксе, в современном здании с красивым интерьером и уютной атмосферой. К вашим услугам общественная баня с дневным графиком для женщин и для мужчин. После бани можно освежиться в холодном бассейне или под душем. На территории бани есть специально оборудованная зона на свежем воздухе, где можно посидеть или полежать в удобных креслах. Квалифицированный специалист по классическому массажу доступен с продолжительностью массажа до 1 часа. В комфортабельном баре представлен широкий выбор горячих и холодных напитков. Забронировать время и узнать подробности можно на сайте www.pirts-vizlas.lv. Pirts-vizlas.lv. Приз недели — посещение бани для 4 человек, а также банные веники и шапки в подарок будет разыграно в пятницу в финале.
0: Детектор правды.
1: Так, фончик забыл поставить. Сейчас. Вот у нас будет фончик, а песенку про самолет мы послушаем потом. Вот. Итак, смотрите. А сейчас у нас будет первый тур конкурса под названием «Детектор правды». Завтра у нас будет второй тур конкурса «Детектор правды». И, соответственно, так вот до пятницы у нас будет 5 туров и, соответственно, 5 финалистов. Да? И кто-то из вас обязательно выиграет наш главный приз недели — посещение бани для 4 человек, а также банные веники, шапки в подарок. Поскольку сегодня у нас с вами отмечается Всемирный день Джеймса Бонда, вот про Джеймса Бонда в этом туре конкурса «Детектор правды» мы с вами и поговорим. Давайте я напомню вам наши правила. Сейчас прозвучат 3 утверждения про Джеймса Бонда, и вам надо разобраться, где правда, где неправда. Если я говорю правду, пишите 1. Говорю неправду, пишите 0. После 3 утверждений комбинацию из 0 и 1 отправляйте на номер 25-45-25-25. Первая правильная комбинация, и вы в финале. Итак, поехали. Первое утверждение. Джеймс Бонд, знаменитый суперагент с кодовым номером 007, создан писателем, которого звали Ян Флеминг. Если это правда, пишите 1. Если неправда, пишите 0. Пока ничего никуда не отправляйте. Второе утверждение. Джеймс Бонд работал на британскую разведку. Правда, пишите 1. Неправда, пишите 0. И вот после третьей фразы, после третьего утверждения, отправляйте смс или ватсапкой на 25-45-25-25. Итак, знаменитой фразой «не взбалтывать, а смешивать» Джеймс Бонд заказывает свой знаменитый коктейль «виски-мартини». Вперед!

0: Детектор правды.
1: Итак, давайте разбираться с Джеймсом Бондом. Сегодня всемирный день Джеймса Бонда. Джеймс Бонд, знаменитый суперагент, был создан писателем, которого зовут Ян Флеминг, сказал я. Это абсолютнейшая правда. Да, действительно, автор Джеймса Бонда Ян Флеминг. Он, кстати, назвал своего героя в честь реального орнитолога. Орнитолог — это чувак, который птиц изучает, если что. Парня тоже звали Джеймс Бонд. Он написал даже книгу «Птицы Вест-Индии». Просто Ян Флеминг очень хотел самое простое и заурядное имя. Ну, чтобы шпион затерялся, да? Невычурное имя. В честь реального персонажа. А правду сказал абсолютную в первом пункте. Во втором пункте я вам сказал, что Джеймс Бонд работал на британскую разведку. Это уже абсолютнейшая правда. А разведка британская называется МИ-6. Кстати, в основу образа Джеймса Бонда легли фронтовой опыт самого Яна Флеминга во время Второй мировой войны, военно-морской разведки и знакомство с несколькими реальными британскими разведчиками. То есть сам Флеминг был парень, как можно догадаться, совсем непростой. Совсем непростой. Наконец, третье утверждение знаменитой фразой «не взбалтывать, а смешивать» Бонд заказывает свой знаменитый коктейль «Виски-мартини». Две неправды я уместил в одно утверждение. То есть не просто ноль, а ноль-ноль в третьем утверждении. Во-первых, фраза звучит «взболтать, но не смешивать». То есть наоборот, «взболтать, но не смешивать», а знаменитый коктейль «водка-мартини», а не «виски-мартини». Вообще, в книгах Яна Флеминга Бонд не отличался здоровым образом жизни, надо сказать. Он, помимо вот водки-мартини, предпочитал виски, джин и шампанское. Употребление алкоголя вредит вашему здоровью. А также был заядлым курильщиком. Выкуривал до 70 сигарет в день. Причем в собственной марке с тремя золотыми полосками. Вот. Но это в книгах. В книгах. Итак, 1-1-0. 1-1-0. Вот такова была правильная комбинация в этом туре конкурса «Детектор правды». Довольно много было правильных ответов. Молодцы. Но быстрее всех у нас был Эдуард. Номер телефона 615 заканчивается у вас, Эдуард. Я вам уже отправил заветную фразу «Вы в финале». Финал в пятницу. Именно там мы разыграем главный приз этой недели. От «Пирц Визла» с посещения бани для 4 человек, а также банные веники и шапки в подарок.
0: Детектор правды.

0: встречаем сниженные цены с понедельника в Lidl. Молоко УХТ 1,5 литра XXL при покупке второго цена с Lidl Plus 77 центов. Капсулы для стирки Ariel 50 или 60 штук с Lidl Plus 16,99. И туалетная бумага 40 рулонов 5,69. Lidl стоит того.
1: Man patīk sports. Īpaši, ja viss notiek ātri. Hokejs. Ja trāp ar pirmo reizi, vēl labāk. Golfs.
2: Paga, vai mēs runājam par sportu?
1: Protams, sports, sports. Un vēlreiz, sports. Optibet.
2: Optibet atbalsta Latvijas Hokeja federāciju un Viesturi golfu 2026. Gadā. Azartspēles ir atļautas no 18+. Paša teikušos reģistrs. Registrs.iaui.gov.lv
3: Medsestra, skalpeļ, ножницы, pincet. Сестра, пинцет.
4: Ой, простите, доктор, я попробовала новые семечки со вкусом сыра.
3: Дайте мне тоже попробовать. Ух ты, как легко они ломаются.
4: Доктор, а что насчет пациента?
3: А, да, прямо сейчас.
5: Yes, yes, yes. Наверное, самые вкусные семечки. Yes!
6: Drošība nav pašsaprotama. Tas ir plāns. Izvēlies Svedbanka dzīvības apdrošināšanu, lai finansiāli pasargātu sevi un tuvākos. Piesakies līdz 18. oktobrim un saņem 15% atlaidi. Uzzini vairāk Svedbanka LV.
7: Куда бы ни привел осенний день, за вкусным перерывом всегда заходи в Лидо. Открой вкусы осеннего сезона. Свиную шейку в трюфельном маринаде, сытное рагу из батата и цветной капусты, нежный грибной крем-суп, который согревает в прохладный день, и, конечно же, вкуснейший тарт с грушами. Настоящее осеннее лакомство. Лидо. О том, что настоящее.
8: Вечные хиты. Золотой запас радио СВХ+.

0: СВХ плюс. Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.
1: Этой ночью дожди по восточным и центральным районам. Ветер умеренный, на побережье порывистый. Температура воздуха от плюс 11 до плюс 16. Завтра днем небольшие дожди по восточным районам, порывистый ветер. Температура воздуха от плюс 15 до плюс 18. В Лепе и Венспилсе до 17. В Даугавпилсе и Резекне без осадков до 16. В Риге небольшой дождь с утра, затем распогодится, и ветер порывами и до плюс 17 градусов.
0: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.

0: заходи.
1: Предупреждаем. Заем стоит денег.
2: Радио СВХ Плюс.

0: Air Baltic сократит примерно на четверть работников. Хасам Абумерия отрекся от руководства партии «Новое единство». Отопительный сезон в Риге начнется на следующей неделе. В Риге 6 вечера. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: Авиакомпания Air Baltic продолжает реализацию нового бизнес-плана, адаптируя компанию к будущей модели работы. Планируется сокращение до 700 сотрудников представительств в Риге, Вильнюсе и Таллине. Индивидуальные решения еще не приняты. Какие структуры попадут под сокращение, пока преждевременно говорить. Сейчас в Air Baltic работает около 3000 человек. Более подробную информацию сотрудникам обещают предоставить в течение этого месяца. Согласно текущим прогнозам погоды, Рига Снаму Парвалднекс планирует начать отопительный сезон в начале следующей недели. Технически все тепловые узлы подготовлены к отоплению, а в 10 домах отопление уже включено по просьбе жителей. Отопительный сезон обычно начинается с наступлением устойчивой прохладной погоды, а именно, когда в течение как минимум 3 суток температура воздуха на улице не поднимается выше отметки плюс 14 градусов. Министр здравоохранения Хасам Абумери решил уйти с поста председателя правления партии «Новое единство», взяв на себя часть ответственности за результат партии на выборах. Он также заявил, что пришло время оставить активную работу в партии и отойти в сторону. Напомню, длительное время «Новое единство» возглавляло правительство Латвии, но на прошедших выборах получило самое маленькое представительство в парламенте – только 7 депутатских мест. Формирование правительства с участием нового единства было бы большой ошибкой, заявил после встречи с президентом Эдгаром Ринкевичем лидер партии «Латвия на первом месте» Айнарс Шлессерс. Две крупнейшие фракции «Объединенный список» и «Латвия на первом месте» могли бы обеспечить развитие страны. В рамках такой коалиции партия Шлессерса была бы готова поддержать и непопулярные решения, в том числе сократить на 30% количество белых воротничков в государственном управлении, а также уменьшить число министерств до 10, заявил Шлессерс. О сокращении количества министерств ранее говорил президенту самый реальный кандидат на пост премьера, лидер объединенного списка Андрис Кулбергс. Упорядочение финансовой ситуации в стране, безопасность и экономический рост – три главных приоритета объединенного списка. Всего этого Кулбергс намерен добиться без участия Айнарса Шлессерса. После встречи объединенного списка с президентом Кулбергс заявил, что не будет вступать в коалицию с партией «Латвия на первом месте». Возможны разные модели будущего правительства, в том числе и правительство меньшинства, предупредил премьер. Экс-президент Латвии Валдис Затлерс не исключает, что получивший 41 место в парламенте объединенный список может распасться. По крайней мере, попытки расколоть фракцию обязательно будут. Во главе фракции объединенного списка всеми нужен сильный и авторитетный лидер, способный возглавить эту большую фракцию, отметил экс-президент. Президент Латвии Эдгар Ринкевич завтра по окончании консультаций с представленными в новом парламенте партиями созывает на 12:15 пресс-брифинг, очевидно, чтобы сообщить имя политика, которому он поручит формирование новой коалиции и правительства. И это все новости на сегодня. Хорошего вам вечера.
2: Svinam kopā daktera Mauriņa klīnikai 25 izaugsmes gadi. Piesakies pie KIVN ārsta un saņem 25.

0: Drive Time совместно с Lido.
1: Трюфели, батат и груши в новых сезонных блюдах. Осень, которую хочется попробовать. Lido.
2: Я слушаю СВХ плюс.
3: Я слушаю СВХ плюс.
2: С удовольствием слушаю радио СВХ плюс.
4: И я слушаю радио СВХ плюс.
1: В студии Дим Харов.
5: Рад вас приветствовать, подруги и друзья мои. 18.09, точное латвийское. У нас с вами в этом часу, обращаю особое внимание, любителей и любительниц балета, будет розыгрыш двух билетов на балет. С 16 октября по 25 ноября пройдет 31-й международный фестиваль балета стран Балтии. Завтра, кстати, завтра к Полине Кузьминой после 13.00 придет на интервью Лита Бейрис, известная латвийская артистка балета, хореограф и бессменный президент международного фестиваля балета Балтии. Вот. А сегодня мы разыграем два билета на одно из представлений на 20, если ничего не путаю, октября. Да, два билета на Киев Модерн Балет. Но об этом чуть попозже и более подробно вам расскажу. У нас будет конкурс под названием «Неформат», где мы с вами будем слушать чудесную музыку, придумывать для нее название и, соответственно, вот эти два билета выигрывать. Ну и также в этом часу вас ожидает астрологический прогноз на завтра. Ну и какая-то другая наверняка интересная информация, если будет актуальная информация с дорог, вами доложенная в нашу студию, я ее также передам в прямой эфир радио СВХ. Это Дим Харов. Поехали.
1: Drive Time. С нами. Веселее. СВХ+.

0: pirmdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Pirmo reizi savs neīrēts. Svedbank būs kopā ar tevi katrā tavā pirmo reizi, pērkot mājokli, būvējot māju vai mainot īpašumu. Noskaidro savas hipotekārā kredīta iespējas Svedbank mājaslapā. Uzzini, kādu summu vari aizņemties, kāds būs tavs ikmēneša maksājums un ar ko sākt. Svedbank brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
2: Šokja cena topliva? Выбирай Dacia с заводским газовым оборудованием от Муса Моторс Рига и экономь минимум 7 евро на каждые 100 километров. Для меня это минимум 140 евро экономии в месяц. Выбирай легендарный Duster, практичный Sandero, семиместный Jogger или вместительный Bigster. Более 70 автомобилей Dacia с заводским газовым оборудованием на складе в Риге. А твой авто – первый взнос. Муса Моторс Рига. Улмания Гатве 5.
3: Хэллоуинский чеддер-бургер в Хэсбургер всего за 5 евро 60 центов. Тыквенная булочка, 100% говядина, сырный соус чеддер, бекон, сырная котлета чеддер, помидор, салат фрилис, жареный лук и майонез с паприкой от Хэсбургер.
4: Man patīk sports, īpaši, ja viss notiek ātri. Hokejs. Ar vienu raundu parasti nepietiek boks.
5: Paga, vai mēs runājam par sportu?
4: Protams, sports, sports. Un vēlreiz, sports. Optibet.
5: Optibet atbalsta Latvijas Hokeja federāciju un Milanu Volkovu 2026. Gadā. Azartspēles ir atļautas no 18+. Pašateikušos reģistrs. registrs.iaui.gov.lv
6: Пригодится осенью в аптеках Апотека. Скидка 20% на бальзамы для губ «Вазелин». Они обеспечат длительное увлажнение, смягчат и успокоят сухие губы, а также подарят комфорт на весь день. В хороших руках Апотека.
7: Если есть металлолом, обращайтесь. Метапром. Метапромс.лв. Хорошие цены и быстрая оплата.

0: Не формат.
1: Не формат.
2: Так, давайте расскажу о балете сначала. 16 октября по 25 ноября пройдет 31-й международный фестиваль балета стран Балтии. Международный фестиваль от классики до авангарда представляет гостей этого года. Киев Модерн Балет из Украины, который выступит с интерпретацией музыки выдающегося латвийского композитора Петериса Васкса в танце мировой премьеры Долороса. Берлин Балет Компани из Германии с постановкой Dance Spectrum. И Пуэрто Фламенко из Испании, которая представит аутентичное фламенко в танце и музыке «Пуро». Называется представление. Мы с вами разыграем два билета вот на балет из Украины. Современный балет из Украины на 20 октября. 20 октября, сейчас, секундочку, еще раз проверю, чтобы все точно. Да, 20 октября этого года, начало в 19.00 во Дворце культуры ВЭФ. Вот на это представление два билета на балет разыграем. И важнейшая информация. Завтра к Полине Кузьминой где-то после 13 придет на интервью Лита Бейрис, известная латвийская артистка балета, хореограф, бессменный директор Международного фестиваля балета Балтии в Риге, вот, который, кстати, проводится с 1996 года. Завтра Полину Кузьмину слушайте. Ну а сейчас участвуйте в конкурсе «Неформат», чтобы выиграть билеты на балет, который я вам прямо сейчас отправлю победителю или победительнице. Напоминаю нам правила нашего конкурса. Сейчас в эфире прозвучит произведение музыкальное, более чем классическое, с точки зрения того, что вы точно слышали эту мелодию и не один раз, и вам надо придумать для нее будет свое название. Свое название и отправить это название смс-кой или ватсапкой на 25-45-25-25. Лучшее название вознагражу походом на балет. Итак, поехали. Вот она, эта музыка начинает уже звучать в нашем эфире. Вы придумываете название и отправляете его. Жду.

0: Только не тяните, пожалуйста. Минут 5 у вас есть максимум. Отправляйте, пожалуйста, свое название, вами придуманное, вот для этой инструментальной пьесы, которая прозвучала только что. 25, 45, 25, 25. На кону 2 билета на балет.
1: Не формат.
2: Не формат. СВХ плюс.

0: Чем уже улица, тем больше шанс встретить там доставку, мусоровоз и учебную машину одновременно.
1: Мы давайте встретим прогноз погоды на завтра. Ночью дожди по восточным центральным районам. Ветер умеренный, на побережье порывистый. Температура воздуха от 11 до 16. Завтра днем небольшие дожди по восточным районам. Порывистый ветер 15-18 градусов в этих пределах температура. Лепоевенспилс 17. Даугавпилс и Резекне без осадков 16. В Риге небольшой дождь с утра, потом распогодится. Ветер порывистый и до 17 градусов тепла.
2: Плюс.
3: Все, мне страшно.

0: Не формат.
1: Не формат.
2: Удивительное, совершенно гениальное музыкальное произведение в нашем эфире прозвучало. Я предложил вам придумать для него свое название. И сейчас зачитаю лучшие варианты. Лучшие из лучших выставлю на голосование. Поехали. Без лишних слов. Один путь. Взгляд напротив. После всех дорог ты вся жизнь рядом, рука в руке. Последнее солнце Севильи, когда море помнит. Испанская грусть, запах апельсиновых садов. Бабушкин, вечерний ром. Любовь не умирает. Затаённое дыхание. Потанцуем. Бессо на ночес. Золотые локоны. Змеиные движения. Красное вино. Люби меня вечно. Живи, люби, танцуй. Спасибо большое. Вы, как всегда, молодцы. На голосование выставляю три варианта названия вот для этой чудесной пьесы, придуманной вами. Вариант номер один. Красное вино. Вариант номер два. Бессо на ночес. И вариант номер три. Люби меня вечно. Проголосуйте, пожалуйста, за один из этих вариантов. 25-45-25-25. Помогите мне определить победителя или победительницу и вручить ему или ей два билета на балет. С 16 октября по 25 ноября. 31-й международный фестиваль балета стран Балтики. А завтра, кстати, у Полины Кузьминой Лита Бейрис, которая этот фестиваль представляет. После часу дня придет на интервью и расскажет. Итак, если понравился первый вариант, присылайте единичку «Красное вино». Если понравился второй вариант «Бесса на ночес», присылайте двоечку. И за вариант номер три «Люби меня вечно» присылайте тройку. 25, 45, 25, 25. Благодарю.
0: Не формат.
1: Не формат. Сочиняй.

что ж, давайте завершим наконец-таки конкурс «Неформат» и поздравим нашу радиослушательницу Дарью, которая прислала вариант названия «Красное вино». Дашенька, поздравляю вас. Два билета на балет достается. Вам огромное спасибо всем за участие в конкурсе и за голосование отдельное. Спасибо.

0: Drive Time совместно с Lido.
1: Трюфели, батат и груши в новых сезонных блюдах. Осень, которую хочется попробовать. Lido.
0: Звезды про завтра. Гороскоп.
2: А вот он и гороскоп на завтра. Первая его серия. Поехали, Овны. Вы вовсе не обязаны завтра следовать совету, если он окажется плохим или покажется вам плохим. Даже если его дал вам человек, считающийся большим специалистом в данной области. Тем более, если вы его не просили. Тельцы, завтра вам может потребоваться отдых от общества даже самых нежно любимых вами людей. Побудьте некоторое время в гордом одиночестве завтра. Тельцы. Близнецы, даже если у вас будут весьма серьезные причины лгать и притворяться, остерегайтесь этим заниматься завтра. Не получится, не получится. Раки, завтра давно забытые вами усилия вдруг внезапно начнут приносить плоды, представьте себе. Правда, ситуация могла несколько измениться с того момента, и вы, возможно, не будете знать, что делать с этим подарком судьбы. Но вы разберетесь, раки, обязательно. Львы. Нет большего успеха, нежели похвала уважаемых вами людей. Завтра у вас будет шанс заслужить ее. Держайте. Дева. Вы склонны искать себе оправдания, хотя вас никто ни в чем не обвиняет. Будьте осторожны, ибо в своих поисках вы можете увлечься. Еще найдете что-нибудь вам ненужное.
0: Гороскоп. Продолжение следует.
3: СВХ плюс.

0: Proti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 5. oktobrim vīnogas Rimi divi veidi 500 grami 1,39 €. Maltā liellopu gaļa Rimi 400 grami 3,59 €. Biespiens Valmiera 3 veidi 180 grami 75 €. Rimi.
1: Drošība nav pašsaprotamā. Tas ir plāns. Izvēlies Svedbank dzīvības apdrošināšanu, lai finansiāli pasargātu sevi un tuvākos. Piesakies līdz 18. oktobrim un saņem 15% atlaidi. Uzzini vairāk Svedbank LV.
2: Laika nav daudz, bet zupiņu gribas? Tad ņem kroņa zupiņu burciņā vai mīkstajā stāvpakā. Pielej ūdeni, pavār 3 minūtes un gatavs. Var vēl pielikt zaļumus vai krējumiņu. Būs garšīgi. Kroņa zupas ir viegli gatavot.
3: Покупай гриты и выигрывай. До 26 октября купи продукцию гриты в магазинах «Максима» на сумму не менее 4 €99 и зарегистрируй чек на сайте lotteries.lv. Каждую неделю 20 победителей получат подарочную карту «Максима» на 50 евро. Главный приз – робот-пылесос «Роборок». Разрешение на проведение лотереи номер 9150.
4: Дисциплина, уважение,
5: характер, сила.
4: Дзюдо-клуб с профессиональными тренерами и специально разработанными программами тренировок для любого возраста. Дзюдо-тренировки в 4 локациях Риги. Кёдай. Сильные личности начинаются здесь. Кёдай.лв.
6: Металлические крыши и водосточные системы Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
7: Предупреждаем, займы стоят денег.
8: Окна поставить, полы поменять. Почему расходы всегда не вовремя?
7: В жизни бывает всякое, но не все сложно. Кредит под твою ситуацию.
8: C-Finance. Разные цели. Один выбор. C-Finance.
9: Куда бы ни привел осенний день, за вкусным перерывом всегда заходи в Лидо. Открой вкусы осеннего сезона. Свиную шейку в трюфельном маринаде, сытное рагу из батата и цветной капусты, нежный грибной крем-суп, который согревает в прохладный день, и, конечно же, вкуснейший тарт с грушами. Настоящее осеннее лакомство. Лидо. О том, что настоящее.

0: Звездный инсайт. Гороскоп.
1: Серия гороскопа, вот она, весы. Завтра вам обязательно нужно провести хоть несколько минут в общении с природой, можно даже не очень дикой, можно даже на кактус, на свой любимый, посмотреть и с ним поговорить. Почему бы нет? Скорпионы, завтра вы можете ненадолго, но потерять связи с реальностью. Стрельцы, взгляд ваш завтра целый день будет подниматься к небу. Постарайтесь пореже смотреть на солнце, можно глаза испортить. Козероги, вам остался всего лишь один шаг до достижения цели. Постарайтесь сделать его максимально аккуратно, а то как бы не пришлось возвращаться к самому началу. Обидно будет, да? Водолей, не стоит начинать играть в игры, не удосужившись досконально изучить их правила, ибо последствия могут оказаться весьма печальными. Рыбы, завтра козырной картой для вас будет способность быстро принимать решения. Чем смелее они будут, эти решения, тем больше шансов, что они верны. Вперед!
0: Гороскоп.
2: Скажи, где ты прячешь сердце от меня? Пойми, не бывает идеально.
0: СВХ+.

0: Точное время вместе с Money Rating LV. Все твои счета только в Money Rating.
1: Точное время 18:48.
0: Каждый месяц одно и то же. Один сайт за электричество, другой за воду, третий за интернет. Пароли, напоминания, даты оплаты. С приложением Money Rating все проще. Все счета за дом и история платежей в одном приложении. Вы сразу видите, сколько и когда нужно заплатить. Забудьте кучу паролей. Оплатите все быстро и удобно с Money Rating. Ищите приложение в App Store или Google Play. Money Rating LV.
2: На любой парковке есть водитель, который стоит криво.
3: Криво. Но уверен, что виноваты линии.
4: Линии.
5: Любовь до конца света, и после я буду проситься на спрос.
6: СВХ плюс.

0: ar nosacījumiem. Aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
1: Думаете, что знаете все о своих глазах? Пора проверить. На этой неделе, в понедельник, среду и пятницу, в утреннем шоу «Люди бодрые» конкурс от оптики «Филман». Отвечай на вопросы о зрении, стиле и защите глаз и выигрывай подарочную карту на 55 евро от оптики «Филман».
0: СВХ плюс.

0: Try Times с Димом Харовым.
1: Перед тем, как с вами попрощаться, давайте еще по разу прочитаю объявление о пропавшем котике. Зовут котика Алеша. Он породы экзот, ему 7 месяцев. Ярко-рыжий, с приплюснутой мордочкой чуть-чуть. Вот самые отличительные черты и белый подбородок. Очень симпатичный кот, сейчас смотрю на его фотографии. Пропал он в районе поселка Межерес. Очень ласковый, очень добрый, ручной, идет на руки, но очень пугливый, судя по всему. Возможно, где-то забился, в гараж куда-то, под террасу, в сарае где-нибудь сидит и плачет сейчас, бедняжка. Огромная просьба к жителям Межерес, Спилва и Бабиты. Проверьте, пожалуйста, может быть, где-то там сейчас вот этот вот рыжий кот с приплюснутой мордочкой именно ждет возвращения домой. Хозяева очень переживает и гарантирует за возвращение вознаграждение. Телефон, друзья мои, подруги, по которому можно позвонить в данном случае, 27-272-37. 27-272-777. А вот на этом я с вами, пожалуй, попрощаюсь. После 19.00 слушайте программу, повтор программы ТОП-20 с Эдгаром Стормом. А мы с вами услышимся завтра после 15. Огромное спасибо вам за компанию, за внимание. Это был Дим Харов. Пока. Честь имею.

0: Официальный хит-чарт. ТОП-20 СВХ Плюс. Вместе с Эдгар Сторм.
1: В ближайший час мы вам не расскажем, как вывести деньги из ваших фантазий на ваш счет, но вот зато все расскажем о 20 самых горячих хитах радиостанции СВХ Плюс на этой неделе. Меня по-прежнему зовут Эдгар Сторм, и прежде чем мы начнем, давайте послушаем три самых громких хайлайта ровно неделю назад. Итак, на третьем месте у нас был лирик «Аутентичная». На второй строчке Газабала Зиверт, ее газ. Ну а на вершине горячей двадцатки радиостанция СВХ Плюс ровно неделю назад снова удержались. Баста, моя Мишель, если я буду танцевать. Хит с отголоском окончания лета 2026 продолжает блистать на вершине хит-чарта радиостанции СВХ Плюс. Послушаем, удастся ли на этой неделе устоять и удержать первую позицию, либо их кто-то подвинет. Начинаем с 20-й строчки. На ней на этот раз Маригу настоящие.
0: 20. Место номер 20.

0: Прямо сейчас звучит девушка, которую неоднократно зазывали продюсерские проекты и предлагали стать участницей девичьих поп-групп, ну, например, формата «Фабрики». Но вот ведь она твердо отказывалась, поскольку принципиально не хотела надевать чужие откровенные наряды и исполнять ей написанный материал. Самое, что ни на есть настоящая Мари Гу, на этой неделе в хит-чарте радиостанции «СВХ+» находится на 20-й строчке, и наш хит-чарт на этой неделе распечатала. Продолжаем.
1: 19. Место номер 19.
2: Мы топчем песок босиком. Опа, смотри, как мы чилим.
1: СВХ+. 19.

другое дело в жизни. Ребята, помимо того, что танцуют и пьют ведрами, также прямо сейчас начали считать калории, и весь коллектив буквально посадили на ПП. В райдере, ребят, например, есть такое блюдо, как рис и лосось на пару. В нашем хит-чарте ребята на пару из Гаяза Бразерс и их Санта-Лучия. Минусуя 6 строчек на этой неделе, 9 недель находится в нашем хит-чарте. Это место номер 19. Кто затаился на 18?

0: Go, LV.
1: Ты был на концерте, где полтора часа звучат только суперхиты? Без пауз, без слабых песен, только хит за хитом. На сцене настоящая история рока. Крис Норман. Оригинальный голос Смоки. 11 декабря в Xiaomi Arena. Билеты билишу сервис LV. Легенда возвращается. Крис Норман and Band. Партнер Радио СВХ.
2: Лучшие 20 хитов недели. Официальный хит-чарт СВХ+. 17.

0: Лучшие 20 хитов недели. Официальный хит-чарт СВХ+. 16.
1: Место номер 16.

0: Эти ребята приближаются к пенсионерам в нашей горячей двадцатке. 19 недель они удерживаются. И что самое неочевидное, то припев в этой композиции поет искусственный интеллект. Когда-то у Мота спросили, почему так, неужели они не могли найти вокалистку. Он признался, что искали и пробовали три неимоверных крутых голоса, но все-таки получилось, что ИИ справился намного органичнее и лучше. Ну что ж, органичный по индиях, чем мод Шаде, минус 4 позиции, 19 недель в нашем хит-чарте. На этой неделе это место номер 16. Перед этим на 17-й хулиган Holiday Boy, Loco La Vida. А дальше будет еще горячее и интереснее.
1: Топ 20 СВХ Плюс составляется по статистике ротации песен, звучавших на этой неделе. Чем выше ротация, тем выше место. Топ 20 СВХ Плюс вместе с Эдгар Сторм. 15. Место номер 15. СВХ Плюс.

0: та всем знакомая магия спустя 15 лет молчания снова вернулась. Это новый сингл «Чай вдвоем», «Солнце и сердце». Ворвался он в горячую двадцатку на прошлой неделе и продолжает себя хорошо чувствовать в нашем хит-чарте, на этой неделе отплюсовав 5 позиций. Это место номер 14.
1: 13. Место номер 13.
2: ВХ+.

0: Лучшие 20 хитов недели. Официальный хит-чарт СВХ+. 12. Место номер 12.
1: Я запал на нее, видя, как она смеется, выстрел басна стала.
0: СВХ+.
1: 12. По краю побережья я, конечно же, не ждал тебя найти. О, мадам, унами мне хотя бы на миг.

0: лаптоп не запал на такую.
1: Место номер 11.
2: Я бросаю все дела, чтобы думать о тебе. Этот мир сошел с ума, но у нас иммунитет.
1: СВК+.

0: новые композиции, он специально погружается в состояние творческой такой депрессии, чтобы полностью отключиться от внешнего мира и вот сконцентрироваться на, только на музыке. Что из этого получилось, мы прямо сейчас слышим на 11-й строчке «Звонки» и его красота. Плюсует на этой неделе рекордные 9 строчек, и это рекордсмен на этой неделе в нашей горячей двадцатке. Место номер 11. «Звонки», «Красота». Перед этим на 12-й «Фогель», «Я запал». Ну а прежде чем мы отправимся в горячую десятку и в конце нашего эфира узнаем, кому достается та самая заветная первая строчка, мы вернемся в начало и послушаем, с чего мы сегодня начинали.
1: 20.
0: Начинали по традиции с 20-й строчки, на которой на этой неделе находится Мари Гу, настоящий.
1: 19.
0: 19-е достается Гаязов Бразерс, «Санта Лучия».
1: 18.
0: Дерзкая парочка Серябкина, Дима Урих, 8901. Место номер 18.
1: 902. 17.
0: И еще один хулиган, на этот раз Holiday Boy, Loco La Vida.
1: 16.
0: 16-я строчка достается By India, Xiaomod, Shade.
1: 15.
0: Five Star Family, Fargo, перемотай.
1: 14.
0: Новинка прошлой недели, на этой плюсует 5 строчек и находится на 14-й. Это «Чай вдвоем», «Солнце и сердце».
1: 13.
0: 13-я строчка, «Сибиль», «Артик Асти», «Бриллиант».
1: 12.
2: Я запал на ней.
0: «Фогель», «Я запал».
2: Она смеется, выстрел глаз настава.
1: 11.
0: Ну и как мы слышали ранее, на 11-й строчке у нас творится настоящая красота. «Звонки», «Красота», место номер 11.
1: Прямо сейчас лучшие из лучших. Топ-20 СВХ плюс. 10.
3: Я газую, когда нету, газую, когда есть. Везет тому, кто везет.
1: СВХ плюс 10.
4: Все мы изначально чайники с

0: ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
1: Неконтролируемое выделение мочи случается у женщин во время беременности, менопаузы, а также в пожилом возрасте. Может быть, и у тебя это вызывает беспокойство и дискомфорт? Будь смелее, посети врача и выясни причины. А пока почувствуй свежесть, комфорт и надежность с прокладками Tena Discreet и Silhouette. Душевное спокойствие на весь день и так каждый день. Спрашивай в аптеке. Подробная информация www.tena.lv.
2: В шоке от цен на топливо? Выбирай Дация с заводским газовым оборудованием от Муса Моторс Рига и экономь минимум 7 евро на каждые 100 километров. Для меня это минимум 140 евро экономии в месяц. Выбирай легендарный Дастер, практичный Сандеро, семиместный Джоггер или вместительный Бикстер. Более 70 автомобилей Дация с заводским газовым оборудованием на складе в Риге. А твой авто – первый взнос. Муса Моторс Рига. Улмания Гатве 5.
3: Агрегатор путешествий «Атлантик Онлайн»
4: и радио «СВХ Плюс» представляет программу «Магнитики».
3: Каждый вторник с 18 до 19.
4: С повтором воскресенья с 11 до 12.
3: Travel новости. Все о путешествиях и интересных местах.
4: Советы эксперта и ответы на ваши вопросы.
3: Конкурс. И многое другое в программе «Магнитики».
4: «Атлантик Онлайн». Все туры и спецпредложения от всех операторов в одном месте.
3: «Атлантик Онлайн». Выгодно, надежно, удобно.
5: Официальный хит-чарт. ТОП-20. СВХ Плюс. Вместе с Эдгар Сторм. 7. 7.

0: как стать именитым продюсером. Вон Амур очень долго занимался съемкой видеоклипов как видеомейкер, но это уже совсем другая история. А у нас прямо сейчас продолжается история песни певицы Арианы «Под испанским небом». Именно так она звучит в 2026 году в ремиксе от Вон Амур. На этой неделе в хит-чарте радиостанция «Эсоха Плюс» она находится на 7-й строчке, плюсует 7 позиций, 5 недель уже в нашем хит-чарте.
1: 6. Место номер 6.
2: Ну как дышать, пока снег идет, потерпи еще, а смысл ждать, тебя все трясет, вновь по коже идет.
1: СВХ Плюс. 6.

0: 20 и с выхоплюс. 5. Место номер 5.
1: Зажечь огни земли, зажечь их по городам, удариться в сотни дней, я обернусь
0: фениксом. СВХ+.

0: Алекса огромное количество композиций Берму выпустила, но по-прежнему самый горячий пирожок от нее – это «Феникс». И, наверное, первая композиция, которая переступила эту грань. 30 недель этот старичок-сингл «Феникс» находится в горячей двадцатке радиостанции «СОК Плюс». На этой неделе плюсует одну строчку – это место номер 5. Ну что, мы совсем близко уже находимся у горячей тройки, а это значит, с каждой секундой становится все интересней. Но настало то время, когда надо узнать, кому чуть-чуть, совсем немного не хватило, чтобы ворваться в ту самую заветную горячую тройку. На этой неделе это Акмаль и его «Любовная». Плюс 3 строчки, 7 недель в нашем хит-чарте. На этой неделе место номер 4.
1: 4. Место номер 4. Твои объятия нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. СВХ плюс 4.

0: nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
1: 15. октября в Риге на сцене концертного зала «Спелет» состоится дополнительный концерт Бориса Гребенщикова и «Аквариума» с новой программой «Странные новости с далекой звезды» плюс классика «Аквариума» всех времен и народов. Билеты на Бориса Гребенщикова и «Аквариум» 15 октября продаются на Ticketbest.lv.
2: Я ранен светлой стрелой.
3: Топ-20 СВХ Плюс составляется по статистике ротации песен, звучавших на этой неделе. Чем выше ротация, тем выше место. Топ-20 СВХ Плюс вместе с Эдгар Сторм.
4: Прямо сейчас у меня в планах познакомить вас с третьей, второй и первой строчкой нашего хит-чарта на этой неделе. Но прежде мы это начнем делать, давайте еще раз окунемся в историю и послушаем, что творилось с 10-го
3: 10.
4: По 4-е. Итак, место номер 10 достается Зиверт Газ.
3: 9.
4: 9-я строчка Филатов и Кэрос. Там, где рассвет.
3: 8.
4: Место номер 8. Айова, мы.
3: Семь.
4: Бон Амур под испанским небом.
3: Шесть.
4: Трио Ваня Дмитриенко, Мальбек и Сюзанна. Отражение. Место номер 6.
3: 5.
4: 5-я строчка. Бервул Феникс. И совсем чуточку до призовой тройки не хватило. На этой неделе Акмаль. Любовная.
3: Топ-20 СВХ Плюс. Бронзовый призер этой недели. Три. Место номер 3.

0: Настоящее имя этой певицы Людмила. То есть людям мило. А Люси ее с детства зовут в семье. Так и получился настоящий сценический образ Люси Ботина. На этой неделе в хит-чарте радиостанции СВК Плюс ее новейший сингл «Горгона», который 3 недели красуется в нашем горячей двадцатке, наконец-то врывается в тройку. Место номер 3. Люси Ботина, «Горгона». Ну а сейчас самое время узнать, кто же у нас становится вице-лидером.
1: Серебряный призер этой недели. Два. Место номер 2. СВХ Плюс.

0: лет Кирилл Лирик попал дистанционно к Максиму Фадееву в подмастерье. Ну а что из этого получилось, мы прямо сейчас слышим на второй строчке. Продюсер и, конечно, артист Лирик. Его аутентичная на этой неделе плюсует одну строчку, удерживается в горячей тройке и становится вице-лидером. Ну а мы на всех наших лапках прям-таки подкрались к первой строчке. Пора узнать, кто же там либо удержался, либо пришел туда.
1: Песня номер один этой недели.
0: Тук-тук, войдите, а входить-то некому, потому что в горячей двадцатке на первой строчке удержались снова Баста, моя Мишель, если я буду танцевать. На этом моя миссия завершена. С вами этот час провел Эдгар Сторм. До встречи ровно через неделю. И на данном этапе оставляю вас песней номер один радиостанции СВХ+. На этой неделе без изменений это Баста, моя Мишель, если я буду танцевать.
1: Номер один.

0: искренний смех и вера в то, что после любой бури обязательно выглянет солнце. 24 ноября. Дворец культуры УФ. Билеты в кассах. Билишус сервис.
1: С тобою жизнь такая яркая. С тобою ночь такая жаркая.
2: СВХ+.

Музыка для всех. Как же я в тебя влюбился. Сбила с ног, не зацепил. Только хиты. Твоя музыка.

0: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. Oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
1: Oktobra dišpirkumi veikalos kurši. Viss iekšdarbiem un apdarei. Grīdas segumiem, flīzēm un akustiskajiem paneļiem atlaides līdz 30%. Pikurilla un Vivacolor krāsām līdz mīnus 30% un tonēšana bez maksas. Durvīm līdz 20%, bet dekoratīvajam apgaismojumam mīnus 30%. Kurši labāk padarīt darbs?
2: Kurši! Металлические крыши и водосточные системы. Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш. Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
3: Panasonic Gaisūdens siltumsūkņi. Efektīvi, klusi, stilīgi un, protams, uzticami. Darbosies pat stiprākajā salā. Projektēti Japānā, ražoti Eiropā. Panasonic. Комфортс и квалитета уз ilgu laiku.
4: Финальная сезонная распродажа в магазинах «Юск». Скидки от 50 до 75% на всю садовую мебель. Поторопись воспользоваться последней возможностью. Выгодно приобрести уличную мебель и подготовиться к следующему сезону. Заходи в магазины «Юск» или покупай на «Юск.ЛВ».
5: Большая лотерея «Мего». До 25 октября купи два лотерейных продукта и выиграй «Шкода Октавия» от «Green Motors». Номер лотереи 9096. «Мего. ЛВ».
6: Ты был на концерте, где полтора часа звучат только суперхиты. Без пауз, без слабых песен, только хит за хитом. На сцене настоящая история рока. Крис Норман, оригинальный голос Смоки. 11 декабря в Xiaomi Arena. Билеты билишу-сервис.лв. Легенда возвращается. Крис Норман and Band. Партнер Радио СВХ.

0: Senas veikalo stop! Tikai trīs dienas!
1: No 5. līdz 7. oktobrim ar man stop kārti Maltā kafija Lavaca Oro 250 gramu 5,29. Margarīns Delma Extra 39% 450 gramu 99 centi un kosmētiskās salvetes Happy 2 kārtas 150 loksnes eiro 25.
0: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
2: В Мэнес аптеках для сеньоров больше преимуществ. Дни сеньоров по понедельникам, а теперь также и по пятницам. А еще и другие преимущества с картой лояльности Веселыба. Узнайте больше в Мэнес аптеке или на veselyba.lv. Мэнес аптека. Рецепт твоего здоровья.
3: Izvēlies Mitsubishi Electric siltumsūknis savai mājai un izmanto iespēju saņemt valsts atbalstu apkuras sistēmas iegādei. Ar Mitsubishi Electric samazini apkuras izmaksas un iegūsti modernu, energoefektīvu un komfortablu apkuri. Mitsubishi Electric – uzticams siltums arī augstās ziemas dienās. Noskaidro savas iespējas saņemt valsts atbalstu tagad. Izvēlies gudru apkuri savai mājai. Ienāc Ekodan LV.
4: 15 октября в Риге на сцене концертного зала «Спелет» состоится дополнительный концерт Бориса Гребенщикова и «Аквариума» с новой программой «Странные новости с далекой звезды» плюс классика «Аквариума» всех времен и народов. Билеты на Бориса Гребенщикова и «Аквариум» 15 октября продаются на Ticketbest.lv.
5: Я ранен светлой стрелой.

0: Видишь? А это что за хит?
1: Я знаю... Под Белановик. В принципе, съедобный.
0: А это?
1: Про Виктор.
0: Цой?
1: Он самый. Бери. Повезло.

ВХ плюс. Музыка, которую слушаешь ты. Которые слушаешь.

0: Scandi Motors приглашает на автодегустацию. В меню новый Skoda Epiq, эксклюзивный Hyundai Tucson Premium Edition, обновленный Nissan X-Trail и другие авто по специальным ценам. 10 октября вас ждут тест-драйвы, кофе, круассаны, развлечения для всей семьи и шанс выиграть автомобиль на выходные. Встречаемся уже в эту субботу. Лейлербес 32. Приезжай, попробуй найти свой автомобиль. Резервируй тест-драйв в Scandi Motors LV.
1: Неконтролируемое выделение мочи случается у женщин во время беременности, менопаузы, а также в пожилом возрасте. Может быть, и у тебя это вызывает беспокойство и дискомфорт? Будь смелее, посети врача и выясни причины. А пока почувствуй свежесть, комфорт и надежность с прокладками Tena Discreet и Silhouette. Душевное спокойствие на весь день и так каждый день. Спрашивай в аптеке. Подробная информация www.tena.lv.
2: Только на этой неделе во всех магазинах Vision Express Дни клиентов. Все для твоего зрения со скидкой 40%. Vision Express. Твой эксперт по зрению. Подробнее на Vision Express LV.
3: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – liela formāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at Visual Media LV. Apskati www.visualmedia.lv.
4: Покупай Гриты и выигрывай. До 26 октября купи продукцию Гриты в магазинах Максима на сумму не менее 4 евро 99 центов и зарегистрируй чек на сайте lotteries.lv. Каждую неделю 20 победителей получат подарочную карту Максима на 50 евро. Главный приз – робот-пылесос Роборок. Разрешение на проведение лотереи номер 9150.

0: спелые хиты для созревших радиослушателей.
1: Музыкальный урожай.
2: Музыкальный урожай. Осень на плюсе.
1: Радио
2: СВХ+.

0: СВХ плюс.
1: Знаешь, как ничтожна боль. В глазах тает красный цвет.

0: Музыка для всех. От зари до зари он со мной говорит и заполняет внутри все. Только хиты.
1: Я не вижу солнца из-за тебя. Ты ярче, ярче всех ты.
0: Только твоя музыка.

0: Слышь, а это что за хит?
1: Я знаю. Под Белановик. В принципе, съедобный.
0: А это?
1: Бара Виктор.
0: Цой?
1: Он самый. Бери. Повезло.
2: Музыкальный урожай. Музыкальный

Свхаплюс. Музыка, которую слушаешь ты. А ты пахнешь Том Форд.

0: спелые хиты для созревших радиослушателей.
1: Музыкальный урожай. Осень на Плюсе.

0: Музыка для всех. Только хиты.
1: Даже если я пить не буду, я все равно таким же.
0: Только твоя музыка.

станешь слабым, и мне плевать. Не суетись, больше молчи. Если дрынешь, глубже ищи. Дерзкий для сильных, жестокий вайб. Чё сдался, дружок?

0: станешь слабым, и мне плевать. Не суетись, больше молчи. Если дымишь, глубже ищи. Дерзкий для сильных, жестокий вайб. Ну все, капец.
1: Эх, удивительная жизнь, удивительная. Ох, удивительная жизнь моя.
2: СВХ+.

Лишь много не надо. Между раем и адом пробежит наша жизнь. Только ты окажись той единственной самой. Мне ж много не надо. Был бы пир на столе, был бы

СВХ Плюс. Самое урожайное радио. Музыкальный урожай. Музыкальный урожай. Осень на Плюсе.

0: только для всех.
1: Уходи, но пообещай, что будешь сильно по мне скучать.
0: Только хиты.

0: знаю, Питер, ты Москва, я Питер. Люди, помогите дышать, ты Венера, я Юпитер. Ты Москва, я Питер.
1: Радио СВХ+.

0: Лучшая музыка.
1: Экспонат, ты мой фанат. Бриллиант на тысячу карат. Носи меня на руках. Я
0: растаю. 100% хиты.
1: Только

солнце золотое гладит волны. Ты полюби себя простой любовью такой, как любят море.

0: стопроцентные хиты.
1: Музыка
0: для

0: Рубрика для всех.
1: Добрые глаза часто за слабость принимали.
0: Только хиты.
2: Тону, тону, я в глазах твоих тону. Чем ты дальше от меня?
0: Только твоя музыка.

0: Хиты по осени считают.
1: Музыкальный урожай.
0: Музыкальный урожай.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: музыка для всех.
1: И кто любовь эту выдумал, ты не знаешь о ней, пока ты мал, ты не знаешь, зачем.
0: Только хиты. Твоя музыка.

Лучшая музыка. Стопроцентные хиты.

рядом. СВХ плюс.

0: Музыка для всех. Только хиты.
1: Гармоника, сып моя частая, пей утро.
0: Только твоя музыка.
2: Грустные мысли гони прочь. Я же люблю тебя просто так.
0: Музыка, которая вокруг на радио, которая...

0: спелые хиты для созревших радиослушателей.
1: Музыкальный урожай. Осень на Плюсе. СВХ Плюс.

0: СВХ плюс.
1: Снова просидим до ночи, и ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек. Ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой навсегда, давай

все закрыть глаза. Порой мне так хочется то, чего нельзя. И глядя в облака, я понял все теперь. Целый мир в тебе. Давай с тобой навсегда.